0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
4: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
5: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК «Дуэт» на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
8: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Сазагодика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
9: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
10: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
12: Телеканал СТС представляет.
13: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
13: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
17: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.ру.
1: Новое радио. Новое радио.

0: новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 6 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 14, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама.
5: Knauf Broadband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Broadband подходит.

0: движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
1: О, Тифснеггер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
2: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
3: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: смиритесь. Реклама. Реклама. Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда НЗТ «Русфонд» в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21. Брокерские услуги оказывает Ауфинам. Представитель Ауфинам в Красноярске, ООО «Финам Красноярск». Возрастное ограничение 16+.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «З-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
3: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
2: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
1: ООО «Тирснеймер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой. Я

По часам и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мою страну.

0: хочу, чтоб у тебя все было ок.
1: Окей, мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль. Наши сюжеты — это белый лист.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 6 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 14, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «Биография» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для

0: Авиаторов 50, Сурикова 12.
1: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
2: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
3: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Новое радио.

0: Реклама. Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК «Дуэт» на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
3: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему! Залихватский расколбас. 30 лет с вами!
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 6 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 14, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Реклама.
5: Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
7: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
6: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
7: Да я и так думаю про зоту.
6: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
10: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес: Шахтеров, 51. Звоните 2-509-35.
12: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Супер хиты.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новое радио Изион Мьюзик представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
1: Реклама. Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
2: Застройщик ООО «Сазайбутика Вавилова». Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
3: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
4: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
5: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
7: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
8: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
7: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Суши Сел. Вкусно и сытно. Суши Сел. Мега аппетитно. Суши Сел. Заказывай скорей. Вкусные роллы для своих людей.
10: Заказывай в приложении Суши Сел.
11: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
12: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
13: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
14: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
15: А что если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 6 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 14, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
3: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
2: Ха, ну ты сравнил.
3: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
2: И ты выбирай зоту.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
5: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было

0: Радио.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
2: Новое на новом.
3: Искрами глаз зажигать небе звезды.
1: Фейген. Искрами.
3: Пока у нас есть еще 20 минут до утра.
4: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
1: Ваня Дмитриенко.

0: Новое.
1: Падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здравствуйте, дорогие ребятки! Здравствуйте! Скорей бы утро и снова на работу! Этим утверждением мы руководствуемся, и вы, я надеюсь, тоже, потому что мы сильно любим свои работы, и особенно на них вставать пораньше. Завидую тем, кто может встать не как я, это поздно, в 6 часов утра, лучше в 5, лучше полпятого поехать и поработать хорошенечко, потом еще после работы подумать о работе, потом опять на работу, вот работа, работа, вот это все. Как вы поживаете? 6 октября сегодня, ну круто. Давайте вместе, как обычно, вкатываться потихонечку в этот день, под горочку сейчас пойдет этот ком. Разберемся, там разгонимся, все проснемся, будем бодренькие. Или нет, фиг его знает, все разные. Или будем весь день такие: «Я хочу спать, с работы сразу лягу спать». Главное во всем этом, ребят, согласитесь со мной, что есть у нас песни группы «Добро», например, или там других классных ребят, исполнителей. И вот этого, как говорится, всегда в достатке. Погнали потихонечку разбираться. Что тут как? Ну, пока Леди Гага. Пока вот это заморская Леди Гага. Потом уже там разберемся по русскоязычным артистам.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

0: И несмотря на трусы в облаках, вспоминается.
1: Нет, там было не о любви, Миша, о любви. Что-то, и мне, что-то он там даже просто так
0: и
1: спел.
0: Несмотря. Да. Ну, напоминает все, вот просто у нас артисты, они же очень серьезные, они там все, это я писал песню, там, ну, что-то руководствуясь там, а на самом деле...
1: Так тут
0: там...
1: стоит только прочитать то, что вот писали о себе участники музыкастинга вчерашнего. Лола писала текст, он был создан, когда девушка находилась в разрушительных отношениях.
0: Ну, может быть, какая-то драма, действительно.
1: Да,
0: была.
1: Но вот это, знаешь, слово «разрушитель», «дестрой» просто был.
0: У меня любимое описание из артиста вчера: выступала с Кридом, но никто не верит, потому что нет фоток и видео.
1: Да.
0: Я выступал, короче...
1: А там в итоге и с Нилетто оказалось.
0: С Тимбалендом, да.
1: А у меня любимое описание... Данил был солистом хора Сретенского монастыря.
0: Вот, пожалуйста,
1: да, для тех, кто
0: гордится.
1: Не понимает, что происходило, у нас вчера происходил музыкастинг, первый полуфинал, выиграла девочка, прошла в финал, у нее неделя, она там, наверное, готовится жестко.
0: Да.
1: Так что следите,
0: если вы
1: наблюдайте.
0: Где-то в землянке провели последние 10 лет, это такой конкурс по поиску новых талантов, там ребята скидывают свои заявки, там все, а потом такие люди, как Ран Траумф, оценивают их по достоинству, и вчера выиграла девочка, которую даже неожиданно Артем оценил, потому что...
1: А почему? Я же сам всегда, я же слушаю так...
0: Ну, не знаю, может быть, песня не вполне твоя.
1: Не
0: да.
1: Рэп, да?
0: Не Ел, не Тупак, короче, не этот, не Ice Cube.
1: А вы ждали, что там кто-то должен выйти и сказать «He's Pops, Sweet!» И я такой: «О, ну вот, наконец-то!» Там еще была группа, вот группа «Вольные», там парень выглядит как я, если бы у меня волосы были назад чуть-чуть. Ничего не удивляет, чем я занимаюсь вообще.
0: Перешнуровываешь мои кроссовки?
1: Тогда, кстати, я
0: у нас одинаковые кроссовки уже с Артемом.
1: Ну, почти, да.
0: У него покруче, конечно.
1: Нет, да, короче, просто я шнурки купил, а утром понял, что я не перешнуровал. И вот я сейчас этим буду заниматься.
0: А почему тебе шнурки нужны на свалку истории? Они, типа,
1: а я же рассказывал, нет, я в прошлый раз, когда чистил кроссы, я их замочил в кипятке. И они сели, видимо, мне не хватает там чуть-чуть.
0: Шнурки сели.
1: Да, и они сели, и мне там чуть-чуть как раз не хватает, чтобы дошнуровать до конца.
0: Нифига ты на стол кроссовок поставил.
1: Да, он чистый.
0: Сначала по улице шел в них, а потом я там буду сидеть.
1: А у нас улицы чистые.
0: Да?
1: Нет, да я вон он же, смотри, реально не это. Ну,
0: да ладно, я не брезгливый.
1: Какая-то какашка тут, какашка. Но это же ничего не значит.
0: Ну, ничего страшного, ставь дальше, нормально. Да на пульт поставь, тут удобно.
1: Да?
0: Ну, конечно. Так, ребята, ну а вы как? Че молчите-то? Мы тут болтаем, а вы молчите.
1: Мы нормально, кстати. Вообще.
0: Обожаю осень.
1: А что, ты болеешь, что ли?
0: Да это все нормально.
1: Опять эболу принес какую-то.
0: Да нет, это...
1: Нет, точно?
0: Да. Гепатит.
1: Так. Тогда ладно.
0: Не унывай, Леонид Агутин. Ну а как вы хотели? Это новое радио.
1: Леонид Агутин, не унывай.

0: Один плюс один.
1: Слишком веселая, жизнеутверждающая песня Леонид Николаевич, поэтому надо вот грустную подложечку поставить, замедленную немножечко, чтобы немножечко нам это прийти в себя, потому что рано, еще рано веселиться. Я вот думал, всегда там какие-то гости к нам приходят, там Филипп Киркоров, там вчера музыкастинг судили, спасибо большое, что начальство позвали нас. Там, ну, приятно поучаствовать в таком действии, действительно интересно. И все это разбивается, все вот эти блеск софитов на посадку в такси. И водитель такой: а, не, в центр не поеду, выходите. Просто вот так вот, да.
2: Я чем-то напомнил.
1: Вчера мне так сказал чувак. Я сижу, не, я не настроен был там.
2: А, у тебя тоже такое
1: было? Да, да, он просто вот так, типа, знаете, как с этим, как с каким-то вот этим вот... Ну, я не буду это слово рано в 7.15 произносить. И ты сидишь... Ну, короче, и ты сидишь с этим пакетиком. И я просто единственное сказал: ну, вы бы хоть какую-то формулировку там повежливее выбрали. Там, может, там, извините, добавили, там, я не знаю. Я понимаю его, ему не хочется в центр ехать. Он хочет там по области покататься.
2: А
1: потому,
2: он
1: что
2: на себя работает.
1: Ну, вот, и вот я что-то подумал. Не, я вышел... Нет, он потом осекся такой, понял, что нельзя так с людьми, как с материалом.
2: И ну, сказал, 500 накинешь, тогда поедем.
1: Не, не сказал. Он говорит: нет, типа, брат, ничего личного, там, все, я говорю, всего доброго. Аккуратненько дверь закрыл, не без, без всяких этих. Вот ты думаю, ну вот если вас там не устраивают эти условия, может, вы найдете какую-то работу там, ну, какую-то другую, там, ЕПРСТ. Ну, неприятно это все, пацаны.
2: Нет,
1: я понимаю, что там агрегатор, там вот условия, все, ну,
2: ну
1: тоже.
2: Там смотри, просто там с твоей вот этой 1500, которую ты ему заплатишь,
1: да,
2: он вообще 500 сразу на ГСМ, 500 давай, амортизация, 200 рублей агрегатора. Ему 300 рублей с этой поездки остается. Ты мог как нормальный человек сказать ему: накинешь, давайте я 500 сверху накину и поеду. Или вообще, давайте я отменю заказ, ну, и вам просто переведу на карту.
1: Да, и поедем 18 минут за косарь 300. Давай,
2: да,
1: вот так,
2: но
1: так
2: ты
1: нормально.
2: Вот так не сделал, поэтому считай...
1: Да не, ну перезаказал другого чувака, там все нормально. Он, я уже сажусь, уже страшно. Садишься и на него смотришь, думаешь, нормально, можно в центр ехать, как бы, я ничего страшного, что сел там за свои деньги. Ой, извечная, короче, эта проблема с таксистами. Пацаны, но в основном все круто, все вежливо вообще, дай бог им здоровья, ни гвоздя, ни жезла, ничего вот этого. Это новое радио.
3: Я бросил взгляд, слишком сочно я висю. Мне...

0: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
1: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
2: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205 15 15.
3: Застройщик ОСЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Нове Радіо. Юрейдіо.ру. Один плюс один.
1: Калінін і Райтраун. Если вы не знаете, как классно провести время в 7.20, ну, в любой день, в который вам захочется, вот вам лайфхак от меня, чем я сейчас занимался. Короче, решите, вам надо решить перешнуровать свои кроссы. Покупаете шнурки, приходите на работу в 7.20, снимаете старые шнурки с кроссовок, надеваете новые шнурки на кроссовки, понимаете, что новые какая-то фигня вообще какая-то, они из бумаги, по-моему, вообще сделаны. Снимаете новые, надеваете старые. Все.
2: А ты обратно всунул старые?
1: Да, я новые выкинул в мусорку, потому что какое-то барахло, я не знаю, со шнурками постоянно вообще ничего не понятно. Ты вбиваешь шнурки, типа, тебе нужны шнурки, вбиваешь на маркетплейсе шнурки. Во-первых, тебе непонятно сразу по сантиметрам становится. 100, 120, 150, 190. А во-вторых, ну, там вот первые, там, я не знаю, если щелкать, там, я не знаю, первые минут 7 вниз листать, это просто будет какой-то там шлак вообще.
2: Тебе не впервые это листать какой-то сайт, да, до 7 страницы?
1: До 97-й. Ты что, тут еще это... Так что со шнурками вообще непонятно. Почему, допустим, производители... Я помню раньше, там, приходишь в какой-нибудь магазин, и там прям тимберлендовские шнурки там продавались. Почему так тяжело со шнурками каких-то там кроссовок... брендов кроссовках. Ну, типа, чтоб носки, ой, эти шнурки Nike поискать, надо там постараться прям.
2: Да, ну, потому что ширпотреб это китайский, завозят, это непонятно что, какое качество. Вот раньше вот чехословацкие шнурки были, о, да. Дед носил их, ага. Этот, потом внук, там,
1: а им сносу нет?
2: Конечно, это венгерские были, да. Болгарские. Это...
1: Ага.
2: Я все время путаю, ФРГ или ГДР было наше дружественное государство.
1: Смотри, реально Федеративная Республика, и у меня тоже путают. По-моему, ФРГ это все-таки как раз западная была. ГДР, это наш.
2: Да, это все время на слуху был. Чехословацкий, там что-то это, югославское, там все. Ну ничего, мы тебе желаем удачи в поисках шнурков. Ребят, если какие-то есть качественные там шнурки, подскажите. Может быть, вы производите.
1: Насколько, кстати, я помню, эти, как его, солисты группы Tokyo Hotel родились в ГДР.
2: Ага.
1: Это считается, что они наши слоняры тогда?
2: Ну да, конечно, поэтому они так нам близки, да. Так популярны были 20 лет назад. Сейчас уж, наверное, не так, конечно.
1: Ну да. Но хотя вроде бы все опять закольцовывается. Сейчас вон «Сумерки» опять собирают 350 миллионов рублей. Поэтому, да.
2: Ну вот смотрите, ребят, по-любому среди вас бизнесмены есть. Может, у вас небольшое производство шнурков или большое производство. Свяжитесь с нами, мы блогеры жесткие.
1: А, пишет Тиль Линдеман тоже из ГДР.
2: Вот, вот, по бартеру Артем с удовольствием за рекламу шнурков там готов принять их.
1: Смотри, а ты знаешь, на что я обратил внимание? Любая история, где таксист кого-то высаживает, в ней почему-то фигурирует Киркоров. Вот ты сейчас сказал, вот к нам кто угодно,
2: ну,
1: ходит на радио.
2: Ну, это как мерило чего-то такого, какого-то,
1: да,
2: некого достижения, возможно.
1: Киркоров, а потом вот тебя высадили. Помнишь же это, когда я ездил на презентацию клипа Киркорова.
2: А, это там тебя высадили?
1: Меня высадили
2: Москвы.
1: Да. Он сказал, не, я на Арбат не поеду. И высадил меня просто, типа, у гостиницы Украина, вот там. Ну, вот Рэдисон, где...
2: Ну, там, типа, и пешком дойдешь,
1: на набережную, он говорит, не, я туда не поеду, и все.
2: Неприятные воспоминания с Кутузовским проспектом.
1: И мне пришлось новое оставить читать.
2: Да, пацаны, вы как отчебучите иногда. Не, ну, понятно, вам с нами тяжелее, чем нам с вами. Вам гораздо чаще со странными людьми приходится.
1: Да, всего лишь что 4% можно же заплатить и видеть конечную точку. Ну нет, зачем?
2: Ну ладно уж, ладно уж.

0: Ну вот Артур написал не 4, а 4,9. Ну, тупой райт-раунд, дебил. Без мозгов, блин. 4, вообще-то 4,9. Ты вообще-то будь в теме хоть чуть-чуть.
1: Ну, вот типа, то 4, 400 рублей и 490 тоже разница.
0: Но это 490?
1: Или 40 и 49, нет, скорее
0: подожди,
1: так.
0: Чтобы 490 это было 4%, тогда поездка должна стоить...
1: 10 тысяч?
0: Да, где-то.
1: Да ладно. Ой, чем мы выперлись-то?
0: Да, я не знаю, что-то каждый... Ну, кстати, Филатов и Кэрос, они, насколько я понимаю, каждый день судят музыкастом.
1: Да, Артем вчера стебался над ним. Вам что, делать нечего, что ли?
0: Реально,
1: вообще?
0: Прикиньте, каждый день они будут ездить сюда в Красногорск, там, в 6 вечера, в час пик, и сидеть вот...
1: Да спасибо им, они веселые,
0: да, молодцы,
1: ребята.
0: Молодцы вообще.
1: Конструктивные вообще оценят. Ну, вчера было много на это, наезжали, но на участников, мне кажется, прям даже несправедливо.
0: Да, нормально.
1: Ну, типа, прям это, там, текст плохой, там, музыка там старая. Тоже не, тяжело это, конечно. Но надо знать, куда ты идешь. На конкурс идешь, будь готов ушат помоев на себя.
0: Хочешь,
1: вылить.
0: Кстати, интересное наблюдение. Вот за чью команду ты готов был играть еще недавно? Смотри, вчера за столом сидели, значит, Денис Сатаров, ага. Глава лейбла Zion Music.
1: Там, где не лето, Вань Дмитриенко.
0: Да. Ты, а? Я... Андрей Звонкий, Саша СТ, Филатов с Кэросом и Роман Саныч. И за рулем еще сидел Миша Данилов. Сколько там получается? Ну, короче, много человек.
1: 27 человек.
0: Да. Как ты думаешь, чем из всей этой компании выделялся Андрей Звонкий? Не возрастом.
1: А, все, тогда не знаю. Да.
0: Только Андрей Звонкий вот выделился этим. Я обратил внимание просто, а это было легко довольно.
1: Ну, я не знаю, все про свое говорили, там, Саша СТ про тексты, Андрей Звонкий про музыку и свежесть аранжировок. А чем вот еще он выделялся, не знаю.
0: Нет.
1: Молчал больше.
0: Нет.
1: Ну, давай.
0: Это был единственный человек за столом, у которого был Android.
1: А. Ну, потому что старой формации, человек. Да. Ну, зачем переплачивать?
0: Я говорю, брат, у тебя у единственного Android, он такой, да.
1: Ну, да, там типа, все понятно. Да, ему просто сын настроил, знаешь, как это бывает, или дочь.
0: Я ж смотрю, а тут всегда у всех телефон вот на столе, и я вот так взглядом хоп-хоп-хоп, а у меня зрение-то хорошее теперь, спасибо клинике, которая мне сделала зрение. Ну и вот он сидел со своим андроидом, так что вы были бы вдвоем с Андреем Звонким на одной стороне. Ну, если бы ты все-таки купил, как хотел.
1: Не, я в итоге, да, принял решение, что не буду.
0: Да?
1: А что, вот как?
0: Все-таки раскладушку за 400 тысяч?
1: Да нет, просто новый сейчас придется. Жду, пока упадет цена до приемлемой.
0: До 20 тысяч?
1: Да.
0: Тебе тогда надо, когда iPhone, знаешь, этот выйдет. 16.
1: Нет, 29
0: Pro. Да.
1: Ну, жду, ну что, ну просто, ну это куда там 180 тысяч?
0: Ну да.
1: Непостижимый умом. Не.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является оферта и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
6: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
13: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
14: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новое.
17: Новое радио.
18: И вновь новый день, и снова рубрика «Детская минутка». Да. ГДЗ и Марьяна Локель вновь. Вот,
19: ГДЗ. Как ГДР звучит примерно.
18: Да, только З. Там З, а тут З. Видишь,
19: немножко, как, да.
18: Похоже, да, ну, аббревиатуры. Но
19: что это буква,
18: разные.
19: Что это буква, я,
18: да,
19: считаю.
18: Да, получается так, просто разные. Они по-разному пишутся, а так, как бы, ну, с виду, да. А так, на самом деле,
19: да.
18: Да, такая вот
19: песня. Это принципиальная разница?
18: Между ГДР
19: и... Ну, ты сейчас на принцип идешь, или это какие-то у тебя...
18: Нет, хочешь поговорить о том, какая разница между песней Марьяны Локель и государством?
19: Нет.
18: В Европе?
19: Между буквой З и Р.
18: Да нет, мне все буквы нравятся в алфавите. А твоя какая любимая?
19: Ну, какую-то одну я не могу выделить.
18: Они все классные.
19: Да.
18: Там и твердый знак.
19: Нет,
18: даже
19: есть нелюбимые какие-то буквы, которые я вот не понимаю.
18: Которые сложно писать.
19: Ну, там типа С, вот знаешь.
18: Ну да, не очень, ага. Да, конечно.
19: Какие-то там, я не знаю, ну, с мягкими твердыми знаками тоже непонятно до сих пор. Вот они как бы существуют в составе слова, а отдельно-то как это произносить?
18: Да, много загадок.
19: Тоже не ясно. Но вот так в целом, по поводу букв, конечно, вопросов не особо. Вот Б мне нравится, Б вот такие, знаешь,
18: любишь
19: звонки.
18: Б?
19: Б, В, П, вот такие.
18: Рубрика «Тарантиновские диалоги». Подрубрика «Тарантиновские диалоги». Да. Поехали Марьяну Локель и Вау Веронику слушать. На новом радио. Ну а где еще-то?

0: что такое КПЗ, там не делают ДЗ. Ну, такая пришла в голову.
1: Юмористическая переделка. Отопление дали тебе или нет?
2: Да вроде да, сразу же, как
1: я
2: обещали.
1: Я вчера щупал. А потом батарею попробовал.
2: Да.
1: Тоже холодная, представляешь?
2: Да не может быть. Mm-hmm. А вот ты включил там этот...
1: А у меня нет, у меня такие чугунные, старые, советские, такие, да, замаскированные.
2: Наверное, еще этот паркет, да...
1: Ну, думаю, что в моем доме точно был паркет.
2: Скрипящий.
1: Не, у меня уже ламинат, но был, наверное,
2: и соседка обязательно репетиторша по физике или по математике.
1: А это да.
2: 100%.
1: Да, ну у меня толстые стены, там все высокие потолки. Репетиторша, да, да, не одна.
2: И ты на третий каждый день пешком поднимаешься без лифта, да?
1: Прикиньте. Это, ну, какие у меня сильные ноги и дыхалка.
2: Молодец вообще. Но зато ты никогда не столкнешься с этой ситуацией, когда тебе, когда кто-то на втором заходит или выходит в лифт. Это, конечно, ужас просто. Я ненавижу такое.
1: А ты бы, если бы жил на втором, ты прям всегда бы прям вот ходил бы.
2: Так я на втором пешком. И жил, и я ходил пешком. Но это же просто тупо быстрее, реально. Ну чем ты будешь ждать? Особенно знаешь еще, как у нас есть подземный паркинг, на который ты можешь попасть типа на одном из двух лифтов. То есть один лифт не едет в подвал, а второй едет в подвал. И я прям вижу, как люди стоят, блин, по дофига минут ждут, пока этот лифт, на котором им надо в подвал, ну, типа, доедет до них, и никто не поедет вверх. Я думаю, ну, ты же можешь просто выйти за угол и спуститься в подвал по лестнице. Буквально за... 10 секунд.
1: Люди покупали квартиры, платили деньги там за удобство, за какие-то, они хотят ими пользоваться.
2: Так удобство 10 минут ждать, это удобство, что ли?
1: Самое страшное, это когда в пятиэтажках люди на пятом живут. Вот это вообще, я вот, честно говоря, я бы, если бы представился возможность между двумя квартирами более-менее похожими выбирать, которые на втором и третьем, и на пятом, и ни за что. И всю жизнь на пятый. А я вот постоянно забываю, то ключи, то в тапках выйдут от России.
2: Не, а если вот...
1: Возвращаться на пятый, это жесть.
2: Да, жить на пятом... В нормальной квартире, в нормальном районе, в хорошем, или в собачьей конуре, но на первом.
1: Ну, в собачьей конуре.
2: Конечно, конуре.
1: Не, ну, ребята, как вы живете на пятом? Ну, вы просто герои нафиг. Ну, как это? Типа, знаешь, бывает, ой, там это, быстро заскочил домой, там что-то забрать, а это на пятый. Это...
2: А у кого-нибудь хоть раз было такое, вот поставьте плюс в чат, что ты такой вот идешь вдоль дома, и видишь там вот иногда у домов, у пола есть такое углубление вниз. Ну, не вниз, а такое углубление в доме, типа... Как объяснить-то?
1: Ниша какая-то.
2: Да, какая-то ниша. И ты такой думаешь, блин, там, наверное, так удобно.
1: Не было ни разу. А что за ниша, подожди?
2: Ну, короче, ты идешь вот вдоль дома, и у дома, типа, просто такая какая-то ниша, знаешь, вот, типа, идет дом, и вот так вот туда вот так вот углубление небольшое вровень с землей. Типа, буквально какое-то небольшое там техническое, я не знаю. И ты такой думаешь, блин, это ж я вот так бы вот там лежал, как в купе, и спал, и никакой дождь бы меня не беспокоил, и вообще там удобно. И я скажу, не только я об этом думал, потому что нет-нет-то там бомжовские матрасики лежали, я видел. То есть они тоже это смехнули. Но нет такого, не было ни у кого?
1: Нет.
2: Типа поспать там захотелось.
1: Поспать с бомжом?
2: Да не с бомжом, просто.
1: А с бомжом поспать было?
2: Да нет.
1: А хотел?
2: Ну, я не знаю, нет.
1: Не знаю. Да не знаю. Хотите поспать с бомжом? Да я не знаю.
2: Нет, если выспаться как следует...
1: Вот выспаться я согласен,
2: выспаться,
1: да.
2: Выспаться с кем угодно, да.

0: у нас случай был, я уже, наверное, рассказывал, но повторением и отучением. У нас радио в Липецке было на 12 этаже, но и сейчас там жилого дома, техэтаж был оборудован, там все, ремонт сделан. И у меня была программа в 12 часов по заявкам. И я один раз лифт не работал, но дом старый, и я поднимался вот на 12 этаж пешком. И я помню, что это был чудовищный опыт, потому что я к эфиру успел, но я не мог отдышаться, серьезно. Хотя я был тогда моложе лет на 15 и там и сильнее. И
1: как-то... То есть у тебя 35 было всего?
0: Да, да. И я не мог отдышаться около 15 минут, а там же говорить надо, и я каким-то там, я пытался это завуалировать все, пытался скрыть каким-то образом, что я, ну, у меня дыхание сбито, я там, там, такая-то песня у нас, пишите, звоните, и вот и сидел за эфиром. А сейчас вот я думаю, вот, ну, какого вот какого фига, вот сейчас бы вот, если бы я вел эфир запыхатый, простите, за это, да я бы превратил это в прикол, мы бы вместе ржали надо мной, какой, ну, я дохлый. Почему мы боимся?
1: Вот это вот, ты навыдумывал себе сейчас, превратил бы это в прикол.
0: Ну, в прикол бы, что? Смотрите, я, у меня легкие уже не те, я сижу... Бесит.
1: Все.
0: Ну, потому что
1: скорее
0: тогда,
1: бы...
0: Тогда, нет, тогда начальство бы не разрешало, причем вышестоящее, не липецкое, а то московское, да, которое курил, не разрешало показывать, что ты, типа, обычный, ну, как бы, что ты простой человек, типа, такой, слеба, как бы, недосягаемый, который там, вообще, там, не пьет, не курит, там, короче, он ни одышки быть не может, и все такое. Такая вот история.
1: Но, так вообще-то и не может быть.
0: Не может быть?
1: Ну, конечно, не может.
0: Потому что Филиппа не может быть одышки?
1: Нет.
0: Нет? Ну, нет, ну, Филиппа, да, он объективно, он идеальный человек.
1: Не может быть. Ну, вот ты, допустим, как вот себе можешь представить, допустим, ситуацию, вот как возьмет вот Филипп Бедросович, да, вот так достанет носовой платок и сморкнется в него. Не, ты можешь не себе могу, это представить?
0: Нет, чтобы король сморкался.
1: Я такое тоже не могу. Или как он, допустим, вот идет по улице, и он вот так вот одну ноздрю зажал, а другой вот так
0: или говорит за эфиром, говорит, даванул на клапан, отскочу.
1: Да, ты себе это можешь представить?
0: Не могу, потому что он идеален.
1: Или ты можешь представить, как он такой говорит, ребята, ща похавать надо, и достает контейнер.
0: С рыбой, с ментаем.
1: Да, и начинает из него жрать. И из банки еще начинает суп хлебать тоже, молочный.
0: Из литровой?
1: Да. Как ты себе это представляешь? Поэтому не.
0: Не, ну Филипп не.
1: Или как он такой, типа, встает в воскресенье там утром и, ну, и доместосом ванну заливает, сейчас пока зубы чищу, да, она там задействуется, потом потрую щеточкой.
0: Да. Или и такой без 10-10 вечера Фил такой у себя. Блин, а кабеха же сейчас закроется. Я отскочу на секундочку, ребят, посидите.
1: Угу.
0: Или такой сериал «Пес» включает.
1: Да, или как он такой говорит, да я вообще самозанятый, я на себя работаю, мне этот агрегатор и не надо вообще. Ты можешь себе это представить?
0: Я не, ну, кстати, Фил таксовал.
1: Да?
0: Ну да, был какой-то проект, и он типа там чуть-чуть там замаскировал.
1: Ну, типа в качестве прикола.
0: Да, и он в маске, то ли ковидные времена, или как, что-то он был в маске. Ну, не знаю. И вот, и потом он маску снимал, и вот так поворачивался, и люди...
1: Да?
0: Некоторые его по глазам узнавали, а некоторые вообще не узнавали.
1: Ну, по глазам, конечно, они подведены были вот этим вот тушью там, что бы не узнали.
0: Ну, редко такое, конечно, в такси встретить.
1: Ну да.
0: Практически никогда.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 6 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 14, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон». Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206. Реклама.
2: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
5: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс «Skyfly» представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким.
8: Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону
7: 205-05-87. Подробности на сайте myskyfly.ru.
9: ИП Толидионов Василий Васильевич, УГРНП 326-246-800-081-877.
10: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
11: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88.

0: Rock.ru.
1: Нюша, а мы прямиком из 2026-го, дорогие друзья, возвращаемся в 91-й или там 92-й год, на кучу лет назад, к группе «Кармен». Подумал я, почему бы не поставить ей эту песню, чего бы именно ее, а с другой стороны, а почему бы и не ее, в рубрике «Дедовская минутка». Давайте как бы. Хитяра, 40-летней почти давности.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: В Красноярске 12. Новое.

0: всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтрау на базе на радио, суперхиты, суперновинки на базе. Вот это я называю «пацан сказал, пацан сделал», реально, история закончилась, тогда в пятницу мы что-то шутили, ну не то чтобы мы выклянчивали колу, просто что-то шутили про нее в эфире, что было бы здорово. А, позвонил чел, который возит для одной сети магазинов продукты на машине, на этой фуре, и мы сказали «привези колу по-братски», и написал человек. Написали люди, ветеринары. Написал человек, ветеринары. Ну, вы вырежете ветеринары. Потом. Да. Написал человек, говорит, куда вам привезти колу? Я говорю, а ты что, там работаешь? Он говорит, да. Но время было уже, типа, у нас эфир подходил к концу. Он говорит, все, базара зиро, в понедельник привезу. И что бы вы думали?
1: И привез колу зиро.
0: Привез два ящика колы в баночках. Поэтому молодец вообще, молодец реально, красава.
1: Спасибо большое.
0: С кайфом попили
1: мы
0: сейчас.
1: Мы сейчас вот пьем колу. Очень вкусно.
0: Спасибо. Вообще, так
1: ну, как не выпрашивали? Просто привези колу, не выпрашивали.
0: Но это в шутку было.
1: Знаю, сколько правды в этой шутке. Максимальная доля, 99.
0: Да, ребята, если вы, допустим, работаете инкассаторами, а привезите деньги.
1: Да, не просим, просто там.
0: Если вы работаете в каком-нибудь застройщике, привезите ключи просто по-братски.
1: Да-да, а инкассаторы, они же домой приносят после работы детям деньги. Знаешь, ну, конечно, как батя с завода там приносил.
0: Да.
1: Там,
0: они, наверное, зарплату продукции получают.
1: Да. Как там что-то знакомое у нас работало на фабрике мороженого на заводе, и там эти и мороженое, и стаканчики вафельные приносили домой. Не знаю, то ли платили в 90-х этим зарплату, то ли просто тырили. Что да? и то могло быть.
0: Ну, а что?
1: Зарплату вряд ли платили.
0: Хоть какая-то еда, а что бы и нет.
1: Ну, да, пломбир.
0: Тем более мороженки бесплатные. Я смотрел эту историю, как вообще мороженое появилось, вот это вот легендарное вот это советское мороженое, которым там все восторгаются, что, мол, типа, надо было поднимать промышленность. И, значит, это нужно было, как, нужна была какая-то ниша, на которой можно было нормально зарабатывать. Поехали там, изучили, как это все происходит, и поняли, что реально мороженое — это по себестоимости очень крутая штука, потому что, по сути, просто молоко вспениваешь, и у тебя ты продаешь кучу воздуха. И вот так появилось вот мороженое, которое все там. Ну, не так, что оно именно плохое или хорошее было, просто как оно именно пришло на рынок. И действительно, оно там нормально поднимало, бабла приносило.
1: Ну, потому что кто не любит лизнуть мороженого, да, в жаркий летний денек, в парке Горького, например?
0: Как, что ты в какой-то компании подрабатываешь мороженцей? Что это сейчас было?
1: Реклама мороженого была.
0: Кто не любит лизнуть мороженое в жаркий летний денек в парке Горького?
1: Я для себя открыл мороженое, там такое.
0: Да. И, кстати, еще интересный факт. Вот у нас есть мороженое Магната, оно, оказывается, во всем мире Магнум называется.
1: Да ты че? И у нас и магазин Магнат есть.
0: Да. Все, пока что с интересными фактами закончила.
2: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио.
3: Мы включали громко чайки и не случайно обречал, бьются вон, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: ты про пломбир заговорил, я докинул еще фактов. Короче, это Анастас Микоян.
1: Да,
0: товарищ,
1: да.
0: Товарищ Сталин говорит, ну-ка, Анастас, давай-ка будем разнообразить, значит, стол советского гражданина.
2: Будем разнообразить.
0: И отправил его в Соединенные Штаты, да, Америки, треклятый. И товарищ Микоян там путешествовал, ему там показывали, вот такие у нас технологии, вот такое все. И вот как раз, как ты сказал, вот мороженое и оборудование, mm-hmm, он тоже. Ну, подсмотрел, какое оборудование, и организовал производство у нас в Советском Союзе. Кроме того, значит, оказывается, были у нас хамбургеры. Mm-hmm. Прикиньте, в 37-м году написано в Ленинграде, там в Баку.
2: Прям хамбургеры
0: прям
2: называлось.
0: Написано хамбургеры, да. То есть, видимо, пытались забрать у них рецепт гамбургеров, но они как-то не прижились. Потом хот-доги тоже пытались как-то их по-своему там переиначить. Вот, даже про советское шампанское написано. Продукты такие, как сухари, консервы рыбные, мясные, овощные, оборудование, все вот это вот он оттуда.
2: Оттуда?
0: Прикинь.
2: А у нас что из еды у
0: нас,
2: там было?
0: У нас тоже много всего.
2: Консервы
0: было.
2: Даже.
0: Он просто разнообразил вот стол советского человека, и в том числе и там мороженое подглядел где-то, и добавили наши какие-то разработочки и сделали еще круче.
2: Ну, кстати, консервы вот эти вот спам знаменитейшие, которые там от этого, в общем, и произошло слово спам, которое имеется в виду что-то засорять там, они что-то у нас-то не прижились. Я как-то в детстве и, в общем, и до сих пор особо не вижу вот этой ветчины консервированной, знаешь, засилие консервированной ветчины на полках. Продается, нет-нет, но она как-то не особо популярна.
0: А
2: вообще.
0: Там именно спам, это была именно мясная консерва.
2: Это,
0: да?
2: Прям была шмат типа ветчины. А-а-а.
0: Зато у нас килька в томатном соусе прижилась,
2: да,
0: как.
2: Да.
0: Печень трески.
2: А ветчина как-то вот не пошла в банке вот в этой вот. Ну... Не знаю, я вообще консервы не очень люблю, честно говоря.
0: А я как мясные, человек, который родился в Советском Союзе, у меня всегда стоят консервы.
2: Тушенка, какие? Да?
0: Ну вот тушеночка у меня там, килечка в томатном соусе. На черный день, знаешь?
2: Да.
0: Да. Ну, и две пачки соли у меня, чтобы...
2: А это зачем?
0: Ну, ты знаешь, что мало ли чего.
2: Офигеть.
0: Ну там всякое, там гречечки чуть-чуть. Ну, не, ну она как бы стоит, есть не просит.
2: Ну, конечно. А сфоткай свой этот НЗ.
0: У меня там чипсы еще лежат, шоколадки.
2: Но
0: в бокалейном отделе.
2: Если,
0: если закончатся все чипсы на планете, Артем, да, я тебе их продам по спекулятивной цене в втридорога.
2: А кильку?
0: Кильку, извини меня.
2: Да?
0: Кильку это мое, это я никому не отдам. Килька это вот, это здесь, это под сердцем. И шпротики, конечно.
2: А тебе что больше нравится, шпроты или килька?
0: Честно говоря, килька.
2: Да?
0: Угу. Я так иногда сижу, думаю... Хочется. И в одно лицо.
2: Да.
0: Чуть маленький хлебушек.
2: Просто в смысле так?
0: Ну просто, а там...
2: Не, я со шпротами люблю вот,
0: нет,
2: типа...
0: Нет, я скилька. Шпроты, шпрот,
2: ну,
0: конечно,
2: бутер. Шпроты, черный хлебушек, такой поджаренный,
0: да,
2: чесночком натереть, майонезиком, огурчик свежий и шпротинку. Но вот я не понимаю рыбные консервы, что касается вот этой сайры, вот этой всякой.
0: Не
2: вот
0: любишь?
2: Это я прям не понимаю.
0: Печень трески не можешь?
2: Она вонючейшая же, абсолютно.
0: Намазать на хлеб на черненький.
2: Ты еще, блин, этот, как это называется, сельдяной крем или как это называется, я не помню.
0: Сельдяной крем?
2: Как?
0: Молоко, что ли?
2: Нет, именно вот этот крем шпротный, что-то такое было, я помню.
0: Вот
2: вообще.
0: Прижмет и это съешь. Понял?
2: Да.
0: А видел там, какую-то бумажечку кладут на кильку, типа, чтобы впитала жир она сверху?
2: Блин, я кильку не покупал давно.
0: Не кильку, на шпроты.
2: Не
0: на,
2: видел.
0: На шпроты. Ну, типа, так кладут бумажечку сначала, чтобы она впитала, типа, жир жесткий.
2: Да?
0: И убирают, да, сверху. Не такая
2: знаю,
0: такая разработочка.
2: Видел.
0: Надо будет попробовать.
2: Технология.
0: Да, технология. Давайте послушаем Сергея Лазарева. Не было уже 1:10.
2: Давай, да, скажи.
0: Это разве справедливо? Этого такого быть не должно. Сережка Лазарев, пожалуйста.
3: Утреннее шоу «1+1» на новом радио.
4: Разбежаться сойдет.

0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждый.

0: Один плюс один.
1: Сегодня придет Фейгин, и я сижу... Ну, у Фейгина рубрика есть, если вы там в рилсах где-то видели, несколько видео у него прям нормально залетели, типа батл губки Боба и спанч... и губки Боба и Патрика, или там батл кого-нибудь, там рыбы против пива и так далее. И он за неделю нам говорит: ребята, надо что-то снимать, давайте я костюмы принесу. Кирилл убедил, меня нет, но я там как-нибудь поучаствую все равно в роли камео. И сижу, пишу, сейчас панчи, сегодня они будут снимать там батл. Будет.
2: А какие образы-то в итоге будут? Там предлагались...
1: Да, там будут. А я не знаю, можно говорить? Нет, да можно,
2: да, наверное. Можно. Там черепашки...
1: Ну, типа, черепашка-ниндзя против Лабубы.
2: А, да?
1: Да.
2: Это, то есть, надо переодеваться сегодня будет?
1: Да.
2: Ну, круто.
1: Ты будешь в костюме Лабубы или черепашки-ниндзя.
2: Можно черепашки-ниндзя? Мне нравится Микеланджело.
1: Ну, вот. Ну, не факт, что тебе повезет. И
2: может, и в крысу переоденусь, да, ну, в сплинтера.
1: Не факт, что оранжевая повязка будет. Ну, кстати, это вот вечный такой вопрос, когда играешь в какую-нибудь игру черепашки-ниндзя, там же надо выбрать, за кого ты будешь играть. И каждый раз так сложно, потому что, ну, честно говоря, они все нормальные. Ну, Донателло отлетает сразу, потому что оружие какое-то тупое. Ну, просто палка. Просто палка. Ну, типа, они собираются воевать со Шреддером. Ну,
2: он как не мог, кинет ее,
1: он не мог закупить оружие какого-то, сплинтер. Ну, палка. Единственное, вот плюс Донателло, что он, конечно, умный.
2: А мне попалась в интернете, типа, первая серия черепашек. Никогда ее не смотрел, там, где объясняется, как они так, как они стали такими.
1: Там, их же там облили его.
2: Там вообще не заморачивались авторы. Короче, это, значит, черепашки. Шел ребенок с черепашками, с аквариумом. И споткнулся, и упал в это. И, короче, они по водосточной трубе попали, в общем, в эти водосточные канавы. Все, не заморачивайся. Дальше протекла туда в канализацию мутагенная жидкость.
1: Ну, как, да, могло произойти.
2: Просто конечно, знаменитая мутагенная жидкость на улицах городов. Да. Они капнули на черепашек эти капли, и все, они стали большими. И так, то же самое. А этот в крысу превратился мужик, он там жил почему-то внутри.
1: Да.
2: И типа... если ты наступил в мутагенную жидкость, то тот, с кем ты последним общался, в того ты и превратишься. Mm-hmm. А он крысу держал там что-то в руках или что. Короче, вот такое, наспех сшитое, короче.
1: Ну, это ладно, еще более-менее понятно тогда. А как и зачем появился Шреддер? То есть появились черепашки-ниндзя, появился Сплинтер. Ну, все.
2: Просто. А этот, типа... как его звали? Хамата Йоши его, по-моему? Или это Сплинтера так звали? Ну, не помню, короче. И почему он такой злой был нафиг? И что ему черепахи сделали вообще?
1: Ну, да.
2: Чего? Короче, вот так вот. Не будем заморачиваться.
1: Не, Бибоп и Рокстеди, конечно, самые крутые.
2: А Бибоп и Рокстеди сделал Шреддер как раз.
1: Да?
2: Взял носорога, свинью, да, посадил их там, ну, как обычно, в мутагенный какой-то аппарат.
1: Конечно, да.
2: Нажал кнопочку, и они стали вот такими. Но проблема была, что они очень-очень тупые.
1: Но
2: и Шреддер с ними вот хлебнул горе, как говорится, да. Он хотел умных, а они тупые.
1: Но Бибоп зато выглядит круто, как я.
2: Бибоп, это который носорог?
1: Свинья.
2: Ну, если уж носорог, тогда я.
1: Свинья.
2: Хотя нет, да. я свинья.
1: Почему?
2: Ну, мясной же.
1: Нет, ты носорог.
2: Ну, ладно.
1: Ну, потому что, ну, Бибоп, он что, он такой весь в сережках каких-то там, в косухах. А Рокстеди, он просто, типа, у него рок, и он, типа, злой.
2: А носорог такой, он тоже там филфак окончил.
1: Ну, нет. Ты уж не выдумывай.
0: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: реклама. Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
1: Застройщик ООО «Созагодика Вавилова». Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖКАкадемик.рф.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
6: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
7: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
8: ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
10: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
11: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: Один плюс один.
1: Тему дня я пишу, сейчас занимаюсь в данный момент, вспоминаю все свои наработки, потому что по праздникам сегодня, конечно, вот вчера было три праздника, три темы можно было обсудить, пришлось выбирать одну, а сегодня...
2: А что тебе день висения на люстре не нравится праздник?
1: Ну как-то что, звоните, кто висел на люстре.
2: Я думаю, что эти люди не смогут позвонить. День любителей чеснока. Ну типа, любишь чеснок? Ну да, тоже такое себе.
1: А по чесноку?
2: Да, можно смешно обыграть, типа.
1: Ну и тем более, день любителей чеснока, мы сразу отбрасываем огромный пласт слушателей вампиров.
2: Да.
1: Как они не смогут нам тогда?
2: Не, наоборот напишут, я ненавижу чеснок.
1: Не люблю чеснок, да. А осиновые колья тоже не нравятся. А не самый нелюбимый фильм у тебя какой? Ван Хельсинг.
2: Ну, день российского страховщика. Девчонки, мальчишки, поздравляем вас.
1: Поздравляем.
2: Если вы работаете в страховании.
1: У меня уже есть, идея, поэтому вот. Всемирный день охраны мест обитания, вот тоже интересно. Место обитания кого? Просто типа мест обитания?
2: Ну, в том числе и людей, наверное.
1: Так, подожди. Ну, все что угодно, это место обитания для всего что угодно. Потому что, смотри, допустим, вот... Мой кухонный гарнитур — это место обитания вилок и ложек.
2: А, вилок и ложек.
1: Ну, вилок и ложек, условно говоря. Или там, допустим, Липецк — это твое место обитания. Или там, я не знаю, под шканарем. Но это мое место обитания. Ну, чтобы не обидно было.
2: Короче, такая довольно широкая тема.
1: Да, поэтому тут непонятно, что обсудить. Ну, я, видишь, я с философской точки зрения подошел к этому вопросу. Место обитания... Покуда мы можем вообще решать, что место обитания для чего? Мы всего лишь бренное тело в этом бесконечном потоке информации, которая вот так вот свалилась на нас, и попробуй как-то это переварить.
2: Нифига себе.
1: Я как бараша с смешариков.
2: Как баран. Также...
1: Нет, он также постоянно.
2: Ну, ждем.
1: Да.
2: Это новое радио. 1+1.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтрау. Все, тема есть, уважаемый коллега, мастер-чтец. Вот есть будь мастер-шеф,
2: здоров.
1: А ты мастер-чтец.
2: Будь
1: вот
2: здоров.
1: Такой бы у тебя был бы никнейм рэперский.
2: Че вот именно, смотрите, так получилось, что сегодня с праздниками вообще тяжело, и обсудить, в общем, нечего. Но вот вам интересный факт. Вчера вот был день медицинского работника, а сейчас день помощника врача. Вот такой вот факт интересный. А помощники...
1: Ну, как вы видите, на следующий день сделали.
2: А помощники всегда нужны. Стал ли бы ты... А помощники всегда нужны. Стал ли бы Бэтмен великим без Робина? А смог бы батя починить свою пятерку, если бы ты ему ключи не подавал? Или смог бы вот мод написать новый хит, если бы не человек, который помогает выкладывать рилсы? А что вы вот думаете? Но тему какую вот хотелось обсудить? Давайте только по-честному. Вы вот какой человек? Ну, у вас начальниковская жилка есть. Вы можете там круто управлять командой как-то или вообще на себя работать. Или вот вы просто, ну, на дядю работаете и вам норм. Ну, то есть, кто вы по натуре своей, начальник или подчиненный? Ну, опять же, уже честно, потому что вы там выдумываете сейчас, будете себе, что я вот начальник транснациональной корпорации вообще по натуре своей. Просто временно... Сложно.
1: Ну, начальник вообще по натуре своей.
2: Просто временно приходится в такси работать. Короче, вы босс по натуре или вы все-таки ведомый? Вам проще делать то, что вам сказали, как бы, вот по этому чужому плану действовать. Либо вы можете повести за собой коллектив какой-то. Там, как вот говорили начальники, типа, вам сложно управлять там коллективом в 1000 человек. Они говорят, когда учишься 2 управлять, там уже не важно, хоть 1000, хоть 5000, там принцип типа приблизительно. Вот ты вот по натуре какой человек?
1: Ты знаешь, у меня и такой опыт был, но я когда мне нужно было управлять людьми, ну, не большим количеством людей, там, короче, из-за того, что я молодой был, меня серьезно не воспринимали, и поэтому... Ну, короче, настройки мне просто дали типов, говорят, вот ты будешь там, вот твоя там мини-бригада, вот идите делайте.
2: Типа ты Саша Белый, а они...
1: Ну, да. И я приходил каждый раз, а они ни хрена не делают. И я как могу орать на человека, который там, типа, на 60 лет старше меня, грубо говоря? Не могу же.
2: Ну, почему обязательно орать? Ну, конструктивно объяснить там. Михаил Сергеевич.
1: Я и пытаюсь им объяснять, говорю, чуваки, ну, нас же обоих вынесут, как бы, а они другими категориями мыслят. Вот они прям такие, знаешь, монтажники были, которым, в общем-то, и наплевать, вынесут тебя или нет. Ну и вот, и я всегда пытался по-хорошему, то есть я не могу, знаешь, быть вот этим деспотичным чуваком, который придет и начнет орать на всех. Если доведут, то и так придется, но вот всегда через хорошее пытаюсь зайти. И многие, к сожалению, кто работает на дядю, воспринимают доброту как слабость, вот в чем дело, понимаешь? Но вот если бы ты, допустим, сейчас спросил, что бы я больше хотел, условно говоря, работать в эфире, там, радиостанции Нового Радио, или быть там начальником, я бы, наверное, на эфир все-таки согласился.
2: Согласен, полностью.
1: Если бы мне сейчас сказали, ты вот станешь программным директором, я бы больше, наверное, расстроился.
2: Согласен, да, нет таких амбиций. Нравится творчество, нравится вот здесь вот сидеть. И надо делать то, что ты хорошо умеешь. Ну, или более-менее умеешь. Или там чуть-чуть хотя бы умеешь.
1: Но при этом, видишь, я вот не называю как будто бы работу на радио работай на дядю. Потому что...
2: я называю.
1: Нет, ты...
2: Вполне конкретный дядя.
1: Вполне конкретный дядя есть. Просто тут ты мало того, что работаешь на дядю, еще и работаешь на себя очень сильно.
2: На свой личный бренд, конечно.
1: Очень сильно.
2: А вот если ты сам себе начальник, и ты там ИП, вот, на кого орать тогда?
1: Ну, непонятно.
2: Только себя шлепать. Один вот в коллективе, да. Ты лажаешь, и вот кому вот высказывать? Зеркало?
1: Не знаю. Но вот такой жилки у меня прям нет. Вот какой-то бизнес я никогда...
2: Короче, напишите, пожалуйста, может, у вас люди в подчинении, насколько это легко, просто, какие плюсы, минусы.
1: Ну, вот тебе приходилось управлять когда-нибудь?
2: Ну, по мелочи, нет, так серьезно нет.
1: Да?
2: И мне там предлагали, но я как-то от этого отказываюсь. Не, ну, я бы смог, наверное, но я такой тоже, вот мне хочется как-то быть с людьми.
1: Ну,
2: вот
1: вафля просто, как и...
2: Как и кто?
1: Как и я имел в виду. Нет, ну, при этом вполне себе представляю, допустим, такую ситуацию, что я, допустим, какой-нибудь режиссер, и вот мы вот с вами все решили какой-нибудь фильм снимать. Ну, вспомни ситуации, когда там какие-то рилсы надо было снимать. Я вполне себе, типа, всех там организовывал, как-то вы тут встаете, то есть и все как-то вполне получалось. Такое я бы, наверное, мог организовывать. А вот какие-то обычные дела, наверное, нет. Нет.
2: Был заместителем начальника производства, теперь руководитель регионального филиала ритуальных услуг. Ну и как вам, напишите, то есть как вам этот опыт работы? Или вот Валера говорит...
1: А начальника производства чего, тоже ритуальных
2: услуг? Ну, я так понимаю, да, кто-то должен. Валера пишет, работал вот в крупной компании и поставили начальником смены. И мне было неудобно раздавать подчиненным задания, поэтому делал все сам. Такой начальник, которому неудобно. Блин, сейчас надо их просить, что-то неудобно как-то. Сделаю-ка я сам.
1: Настройка так же. Ты просто понимаешь в какой-то момент, что тебе быстрее это сделать самому, чем объяснять этим дебилам, как это надо сделать. Как потом прийти, а ничего где-нибудь накосячат, а так ты сам быстренько сделаешь, и все, реально.
2: Короче, обсуждаем рабочие моментики.
0: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года. И акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 ВМ-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новое радио. Один плюс один. Калинин и Райтраум.
2: Короче, выясняется, что начальником быть не так-то и круто. Без сообщений. И вот это все, ответственность давит и прочее. Вот Женя пишет: я начальник производства, ненавижу это, нафиг. Была счастливее рядовым работником. Сделал работу, домой пошел, забыл. А не постоянно грузишься. А тут что, а там, а как, а пук.
1: Конец цитаты. Если опять с философской точки зрения к этому вопросу подойти, то есть мы все сводим к тому, что человек становится счастливее, когда ему говорят, что делать, а не когда он сам решает, что делать.
2: Когда он подчиняется.
1: Да.
2: Да правда, ну это же ответственность. А ответственность не нравится.
1: Не нравится, да.
2: Тебе нравится ответственность?
1: Ну, я не боюсь брать, но мне не нравится. Но я не боюсь брать. И типа я готов, что меня вынесут, но.
2: А слушай, а увольнять людей? Вот это просто кромешный ад. Как вы это делаете? И вот сидит перед тобой человек, у него ипотека, там, дети, там все, там, внуки, и ты говоришь: сорян, там нам надо. Как? И ты потом проклят на три колена из-за этого человека.
1: Ну, надо, не знаю...
2: Иммунитет как-то выработать.
1: Надо это. Как-то это, как его, надо, по СМС-ке просто.
2: Что сидишь, нюни распустил?
1: Да нет, по СМС-ке просто написать, да.
2: Да нет, слушай, знаешь, такие случаи были? Пропуск блокируешь, и все человеку.
1: А, да?
2: Да, такое тоже было, да.
1: Реально?
2: Ну, не со мной, но вставай. Ну, когда ты там работал человек долгое время, уважаемым был, он в один день приходит, а у него пропуск, и все, и нафиг пошел. Вот просто нафиг, да. Потому что надо к людям относиться как вот к расходному материалу, как винтиком просто. Механизме. Это так мыслят некоторые люди, некоторые начальники. Но это, конечно, ужас. Так, звоните.
1: И как ты потом прошел на работу?
2: Перепрыгнул через турникет. 8495-232-1632.
1: Да, звоните. Звоните, обсуждаем сегодня. Вы кто, начальник, босс или вы все-таки...
2: Или вы такой...
1: Работяга.
2: Пришел, в телефоне посидел, в курилку сходил, что-то поизображал.
1: Ну, то есть начальник.
2: Да, правда, что начальники? Вот вы же начальники, приходи во сколько хочешь.
1: Да, конечно.
2: Уходи пораньше, сиди за компом, там, пасьянс, косынка.
1: Ну да.
2: Мы же вам ничего не сделаем.
1: Абсолютно.
2: На нас все спихните.
1: Да.
2: 8495-232-1632. Ишь ты. Посмотрим, кто у нас здесь, и послушаем. Алло, привет.
1: Алло.
2: Салют. Откуда вы и как зовут вас?
15: Здравствуйте, Артем, Москва.
2: Артем, Москва.
1: Здравствуйте, Артем из Москвы. Рассказывайте, но вы начальник или вы подчиненный?
15: Подчиненный, самозанятый.
1: Это что значит? Вы в такси работаете?
15: Нет.
1: Курьером.
15: Мастер.
1: А, мастер?
2: Мастер на час.
15: Да.
1: Оставь номер Кириллу.
2: Муж, да, стри чел, выключи, пожалуйста, а то плохо тебя очень слышно.
1: Подожди, а ты прям все умеешь, то есть ты типа как Джаник, специалист широкого профиля?
15: Ну, подобно.
1: Ага, то есть, грубо говоря, у меня там бачок потек, я звоню тебе. Потом мне надо ламинат постелить, звоню тебе. Надо перевесить автомат, звоню тебе. Стиралку починить, звоню тебе. Все,
2: автомат на другое плечо.
1: И как это, а как ты все умеешь? Ты типа прям реально все умеешь, или ты приходишь на объект и включаешь на ютубе? Так, ну сегодня мы будем разбирать стиральную машину.
17: Всем привет.
1: Привет, да.
17: Мы на канале, все, по всем.
2: Да. Ну ясно, ты у нас не разговорчивый, поэтому едем дальше. Много было, может, чего узнать, но не выяснился человек. 8495-232.
1: Есть ощущение, что мы ему просто не дали сказать ничего.
2: Не-не, это просто он да, нет, нет, да, громкая связь. Алло, здравствуйте.
1: Ну ладно, алло.
18: Алло, здорово.
1: О, привет, как тебя зовут?
18: Привет, меня Паша зовут.
1: Паша, рассказывай, кто ты
2: по жизни,
1: да?
18: Сложно сказать, на самом деле.
2: Не нашел себя еще, Пашок?
1: Нет, пока думаешь.
18: Не то, что думаю, пытаюсь быть начальником, но пока до этого еще далеко.
1: Ну что значит сложно сказать? У тебя есть какая-то вполне конкретная работа сейчас.
2: Ты на дядю работаешь, или ты руководитель компании, или самозанятый? Расскажи.
18: Я на дядю работаю, но дядя мой отец.
2: Подожди. Можно всегда выкружить у него ЗП-ху повыше.
1: Ну, конечно.
2: Это же батяня твой.
1: Да.
18: Ну, да, можно.
1: Слушай, брат, ну это тяжелая на самом деле ситуация. Меня также отец как-то устроил. Ну, вот на стройку с этого все, по сути, и началось. А потом он же меня и уволил. И я как бы это... С одной стороны, надо же разделять это. Типа, отец, начальник. Но тяжело. И мы с ним даже полгода не разговаривали потом.
2: Ну, класс. Супер работать на батю.
1: Да, я говорю. Ты не боишься тоже поругаться?
18: Я иногда с ним не разговариваю.
2: Ужас какой, ну и нафиг.
1: Ну, конечно, да уж, поэтому...
2: Ладно, посмотрим и послушаем следующего оратора. Здравствуйте.
1: Алло.
19: Доброе утро, Михаил из Обнинска.
2: Ну, наконец-то, наконец-то, то все спят на ходу. Мижган, ну рассказывай по делу, что можешь сказать.
19: Да ладно, смотри, я работаю страховым агентом.
1: О, у тебя сегодня тоже праздник.
2: С праздником, старик, с праздником.
19: Так я уже с утра бахнул.
2: А вот он секрет веселья-то, понятно. И что, ты на дядю работаешь?
19: Вы добавляете в кофе к коньяку, а я вообще кофе не добавляю, как вы сами.
1: Слушай, ну подожди, если ты страховой агент, давай посчитаем, если я сейчас мизинец на ноге себе сломаю, сколько я смогу залутать?
19: Ну, если мы тебя застрахуем на 500 тысяч, то за мизинец тебе заплатят 5%.
1: Кирилл, есть 500 тысяч? Подожди, в смысле, типа, нет?
19: Не-не-не-не-не-не, стоимость страховки у тебя будет в районе пятака.
1: 5 тысяч рублей.
19: На год, да. А за мизинец тебе заплатят пятнашку.
1: А если мы, допустим, страховку чуть поднимем?
19: Ну, в районе 5% от страховой суммы, насколько ты хочешь себя застраховать.
1: На миллион долларов.
19: Никто не возьмет, дорогой мой человек.
1: Подожди, а есть реально такие люди, которые специально себе что-то ломают, чтобы получить деньги?
19: Ну, это называется 159-я часть 7-я, страховое мошенничество.
2: Это уголовно наказуемо, да, в зависимости от суммы?
1: А как ты докажешь, что ты не мизинцем не о табуретку ударился, а сам сломал?
19: А там все зависит от справок, которые ему выдают в приемном покое.
1: Ага.
2: Слушай, а самое необычное, что люди страхуют вот на твоей памяти? Вы же все можете застраховать. Там канарейку, например, я не знаю, там велосипед.
19: Ну, можно застраховать как имущественный риск, машины, дачи, дома, так можно застраховать жизнь и здоровье, да? Ага. Вот, друзья мои, не далее, чем на этот самый, я долго выбирал, занимаясь в этой сфере страховую компанию по страхованию собственной жизни, выбрал, да, и у меня произошел, к сожалению, несчастный случай. Ага. Я уже более чем там полгода на больничном, да, но мне выплаты достаточно на реабилитацию.
1: Слушай, ну страховка это такая тема, что ты платишь за нее, а когда-то вот у нас тоже есть страховка медицинская, и казалось бы, да никто никогда не пользуется почти. А потом мне понадобилось, и я там тысяч на 200 один раз.
2: У нас как-то вот нет такой культуры массовой, как там за границей страховаться. А потом вот случится, что и ты такой задним числом думаешь, надо было страховаться. Вот, да, лишь бы вот в вашей жизни это не произошло. Но страховщики зарабатывают бабки, скажи, честно.
19: По-всякому.
2: Ну а ты, всяк. Ну ты зарабатываешь?
19: Ну слушай, ну видишь, я уже с утра на ногах.
1: Ага.
19: Мой рабочий день не нормирован.
2: И, вот, и на ногах, и на веселье чуть-чуть, правильно? Чтобы как бы огонек в глазах появился. Так легче
19: работать. Хочешь поработать, придется потопать.
1: Кирилл, ломай мизинец мне.
2: Все, погоди.
19: Не, да, подожди. Телефон сохрани. Верните меня.
1: Подожди, не так, что я со сломанным уже пришел к вам.
2: Сначала застрахуй, подожди.
1: Надо сначала. Тогда не надо.
2: Прикинь, я тебе. Сначала застраховать нужно было.
1: Все, брат, давай.
2: Спасибо, с праздником тебя. Интересно.
1: Давай все на паузу.
2: Никогда не забуду это, когда я тачку разбил, и полицейский говорит, каска есть? Нет. Ну, надо было каску делать. Она на заднем плане стоит там в труху.
1: Да?
2: Я такой, да, надо, наверное, было. Вот это вот, надо было. Надо было, ребят.
1: А у тебя машина уже в озере на дно идет.
2: Да, надо было страховать. Пока.
1: Пока.
2: Вот протокол. Так, а нет, я в моменте уже не будет, потому что мы не успеваем. Поехали.
20: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 6 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 14, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
21: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
22: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
23: Да что тут думать? Котел!
22: Не входит!
23: Когда вообще думать нечего? Жота!
3: Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
22: А он точно самый-присамый необходимый? А как ты думаешь, почему так написано? Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Красная.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет! Один плюс один, это Кирилл.
3: А видите, один плюс один, то есть как бы это, то есть один вот и плюс один, но получается нас двое, как раз двое ведущих, и вот получается один плюс один, и поэтому вот так все произошло. Вот и думайте, как говорится. Вчера переписывался вечером, я продолжаю расследовать свою родословную.
2: Ага.
3: Я еще тогда рассказывал там где-то полгода назад, как я своему родственнику писал.
2: Да.
3: Сейчас еще одного родственника нашел, вот там женщина ищет по всей стране, значит, своих родственников. И вот я познакомился со своим, получается, каким-то там троюродным дядей. Вот. И узнал, и мне рассказали, какие у нас корни. Ну, я знал, что у нас польские корни. Бабушка у меня, отец у нее поляк был.
2: Ага.
3: И я узнал, что, короче, моя прабабушка, прапрабушка, ее звали, она была немка вообще.
2: Ого.
3: Ее звали Йозефа Пильбауэр, короче. И что я узнал, что у них в Варшаве был собственные обувные магазины, короче, учитывая это. Да, я так это приятно. Ничего с этим не сделаешь, но хотя бы...
2: Ну, Кирюха из Липецка.
3: Да, прикинь, ну, вот этот поляк мой, прадед, он поехал в Липецк из Варшавы на железо... Ну, руду надо
2: переживаю
3: добывать на руднике.
2: По этому поводу?
3: Нет, не переживаю, наоборот, радуюсь. Жалко, да? Что бабушка не узнала, да, от своих каких-то родственников, там, деталей, как какой-то своей родословной.
2: Может, она знала.
3: Ну, она чуть знала, но не знала, например, там, имена и прочее.
2: Ага.
3: И вот теперь там человек занимается родословной на сайте вот там специальном, и он теперь впишет новые туда какие-то данные, которые,
2: да?
3: Я, в свою очередь, передал. Да.
2: Ну, то есть ты вполне себе теперь претендуешь на наследство, если что.
3: А, кстати, да, хорошая идея.
2: Ну, конечно.
3: То есть, прикинь, у меня вот линия польская и немецкая даже есть. Вот так,
2: да?
3: Вот. А с другой стороны, у меня дедушка из деревни Ваня.
2: Ну,
3: там все уравновесилось, как бы.
2: Ну, и как-то и вот получилось.
3: И вот получился
2: Кирилл.
3: Я, да.
2: Скажи что-нибудь по-польски.
3: Гжмышка, в шлашны, в шкишки.
2: А по-немецки?
3: Нахни, снёхну, в шлахни, шлюхн.
2: Как будто опять рекламу на...
3: Немецкое телевидение в отеле включил.
2: Да.
3: А это реклама детского питания.
2: Так или иначе, сейчас приходится вот эту вот рекламу иногда смотреть, что вот на немецком.
3: Но... Не знаю, о чем ты говоришь.
2: Не, ну просто каналы там...
3: Угу.
2: Я, тоже не
3: знаю. На немецком, да.
2: Я
3: типа, ваше местоположение Баден-Баден.
2: Да.
3: Хоть так побываешь там.
2: Так, ладно, значит, что, мы слушаем какую-то музыку, а потом, ну, просто что-нибудь делаем там.
3: В принципе, у нас так и устроено.
2: Скоро новости, точно. Новое радио.
4: Ready, girl?

0: и Райтраум на новом радио.
1: Итак, уважаемый Кирилл Калинин.
2: 8-9 часов 11 минут, время столичное, и это... Время новостей, которые не так-то вам сильно и нужны, но тем не менее вы их послушаете, потому что послушаете, вас нет выбора.
1: Куда вам деваться?
2: В студии Артем Владимирович Селиванов, гуру новостей.
1: Поговорим про малую родину Кирилла Калинина, как мы выяснили буквально 10 минут назад.
2: Пожалуйста.
1: В Польше начали с помощью дронов отлавливать тех, кто предупреждает встречку о грядущем посте ДПС с помощью фар.
2: Нельзя у них тоже, да, моргать, не нравится, да?
1: Да?
2: Да.
1: А
2: ну,
1: у нас как тоже такие?
2: Ну, моргают, это традиция такая, моргнуть, впереди пост ДПС.
1: Да, но да. Вот тут с помощью дронов говорят, теперь таких будут наказывать.
2: Ну, я думаю, что и у нас тоже возьмут это.
1: Патруль города Мысленица. Город
2: как
1: называется.
2: Праздник наш.
1: Да. Запустил в небо квадрокоптер, который фиксировал всех недоброжелателей. Сразу после этого тех, кто поморгал, поджидал еще один пост ДПС, где каждый получил штраф в 200 злотых. Это 4200 рублей и 4 штрафных балла. То есть, видимо... А у нас есть какие-то штрафные баллы?
2: Нет, у нас
1: типа
2: штрафных баллов
1: какой-то
2: нет. У нас сразу... Ты под кирпич заехал, вот тебе штрафной балл. Давай, да? Сюда права на базу, да.
1: Следующая новость. Клод, это типа нейросеть, как ChatGPT, сдал юзера полиции. Бот написал настоящий донос.
2: Ну еще чего не хватало, еще со стороны нейросетей донос.
1: Когда заподозрил нарушение закона, значит, девушка использовала бота как личный дневник и в какой-то из ней написала искусственному интеллекту, что хочет купить оружие и напасть на офис шерифа. Имя шериф. Чат-бот отметил ее как угрозу и отправил босс доноса в Anthropic, это компания, которые и сообщили в полицию. Стражи порядка обвинили ее в письменной угрозе насилием. Во Флориде это преступление второй степени тяжести, а чаты с нейронкой пошли как доказательство по делу. То есть она просто как бы думала, что она там общается сама собой, а ее и нейронка сдала.
2: Сейчас вот, да, вот еще 5 лет приходишь домой из командировки, возвращаешься, а нейросеть это с твоей женой лежит. Ну, блин, офигеть. Мне страшно.
1: Да.
2: Реально от этого.
1: И там вполне себе такой мужик говорит, да я нейросеть просто. Я...
2: Привет. Я просто нейросеть.
1: Голосом Кирилла Калинина. Да,
2: еще хуже.
1: Татуировки стали настоящей долговой ямой для их владельцев. Сумма всех процедур вокруг одной набитой картинки приблизилась к 1 000 000 рублей. Я не знаю, что это за цены вообще и откуда это.
2: Что такое 1 000 000 рублей? О, старик.
1: Да.
2: У тебя все впереди.
1: За год услуги тату-мастеров подорожали на 13% из-за роста цен на расходники и аренду. Теперь стоимость сеанса у топовых мастеров в Москве доходит до 100–250 тысяч рублей. Ну, это, типа, очень много. 250 тысяч рублей, я не знаю, у меня сколько мастера были, ну, типа, могли там 30 тысяч рублей
2: это
1: за сеанс. Но 200 портит тысяч, это...
2: свою кожу, тело свое, вот, пачкаете, не понимаю.
1: По стране же средняя цена одного посещения составила около 9 тысяч рублей. То есть, если вы хотите в Москву, приезжайте, 150 тысяч рублей, татуировка ваша, если нет, можно в Рязани скачать за 9 набить.
2: Как и не только татуировку тебя,
1: да,
2: там набьют.
1: Да, да. На домашний уход после тату нужно закидывать еще 3-5 тысяч рублей на пленки, средства ухода и мази, затем еще 10 тысяч на коррекцию. Короче, типа долговая яма, но я вам скажу, ничего это не так на самом деле. Я как человек, который, ну, сильно, да, ну, как забитый, нечеты забил, и все. Какие еще 250 тысяч рублей? Какие еще потом десятки тысяч на коррекцию? Ничего это не надо. Вот. Какую ты еще новость хочешь? У меня просто закончились.
2: Не хочу, все отлично, мы узнали, что татухи делать дорого.
1: Да, но я тебе готов сделать бесплатно, если ты хочешь.
2: Да, наверное, не надо.
1: А волосы из носа дернуть? А с ушей? Ну, кстати говоря, я себе, знаешь, как сделал тут на выходных?
2: Все-таки получилось у тебя сделать это?
1: Нет.
2: Все-таки дошел до ванны.
1: У мужчин в ушах растут волосы, у меня в ушах самих волосы не растут. Есть, знаешь, вот на вот этой вот кромке уха, типа такой пушочек. То есть это даже не волосы, это просто пушок. И я подумал, ну, раньше я его убирал в барбершопе, и тут думал, надо убрать, и я вспомнил, как его убирали огнем, и я взял просто зажигалкой вот так по уху поварил.
2: Да,
1: по...
2: или к плите газовой можно ухом прислониться.
1: У меня не газовая, видишь.
2: А, черт,
1: дело.
2: А так неудобно, да, к этой кондукционной?
1: Оно просто поджарится скорее, да, волосы не сгорят. Так, новое радио, Джонни и Федук.

0: Я просто уже реально второй час или сколько занимаюсь тем, что пишу... Пишу панчи, ну, шутки на батл твой с Фейгеном, который Фейген сегодня придет, и я реально, прикинь, я вот пишу. Надо было вчера это сделать, но я вчера другими вещами занимался. Поэтому, а все для чего? Для того, чтобы мы пораньше освободились, не так, чтобы на ходу это придумывали. Понял?
1: Понял, спасибо все, тебе большое.
0: Так что я, да, потом денежку занесете, там буквально ладно, какие-то... Еще фарго там надо, короче, мы серьезно придумали.

0: смешно будет, если Фейгин придет и скажет, нет, что-то у тебя тут фигня какая-то, не будем. И я, по сути, время... Но денежку все равно придется заплатить, Кирилл.
1: Да ты скажи, куда переводить, что?
0: По номеру привязано.
2: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
6: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
5: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж Сиблидер 215-2040. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс SkyFly представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальные ощущения свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким. Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону 205-05-87. Подробности на сайте myskyfly.ru.
4: ИП Доведенок Василий Васильевич, ОГРНП 326-246-800-081-877.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.
6: Новое радио.

0: Новое Радио.
1: Юрадио.ру.
0: Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
2: Я знаю, что подумал. Я, наверное, буду записывать рекламные ролики для радиостанции. Вот когда меня, если уволят, я буду записывать рекламные ролики где-нибудь на региональной радиостанции.
3: Почему ты как-то пришел к этому?
2: Ну, я подумал, а что вот там, мне кажется, было бы здорово получилось. Я бы типа такой, представляешь, ты слушаешь, и там начинается на радио. Чебуреки на Тверской. Заходи, не стой. С мясом, а также с сыром. Приходите. Улица Тверская, дом там и...
3: Молодец. Видишь, уже и денежка как бы заработала. Ну, но проблема в том, что сейчас вот половину роликов нейросетями делают. Просто так, по щелчку. Просто текст вбивают. Ага. Раньше надо было вокалистов звать там. Там же как, самый дешевый ролик по бабкам, это просто начитать. Диктором. Второй по стоимости игровой. Типа, Сергей, что такое грустный? Да вот, рубашка грязная. А ты попробуй новый порошок Игорь.
2: Нет, там должно быть сразу зацепкой. Сергей, тебе никто не дает шансов на успех.
3: Вот это вот. Да, а самое дорогое, это когда поют, придумывают песню какую-то запоминающуюся. Да, там такси какой-нибудь. 9-2-4-5, вызывай меня опять. Вот это вот.
2: Ну, типа вот такое вот. И надо еще на какой-то мотив, типа вот так вот, чтобы это было. Какое такси название придумать?
3: 5-5-5-6-5-6.
2: Название.
3: Название «Вояж», конечно же.
2: «Вояж». Звоните в такси, «Вояж». Ну, проигрыш, видишь?
3: Да. И какая-нибудь простая рифма, типа «Лучший перевозчик наш».
2: Да. Звоните в такси, «Вояж». Если хочешь быстро доехать с любой точки города до любой.
3: Ну, естественно, у нас была такая реклама 1000 лет назад. Естественно, под какую песню это все пропевалось?
2: Такси «Вояж», что-то 45, 4 девятки.
4: Ну, конечно, еще было.
2: «Вояж». Так, ладно, 8-495-232-16-32, звоните. Мы сегодня обсуждаем, какой вы человек по натуре. Вы босс, вы начальник, вы хотите управлять людьми, или вы просто подчиненный.
3: Или вы терпила, вот как мы с Артемом.
2: Вот вам сказали, делай так, и вы делаете. Чисто принеси-подай, вот просто такой.
3: Такой мальчик на побегушках. Вот это, да сиди, я сам открою, с гонзой за пиво. Вот
2: да,
3: это
2: да,
3: вот.
2: Да.
3: Класс вот вообще. Это, не жизнь, а малина просто.
2: Да. Звоните, рассказывайте. Но только честно. Алло, привет. Алло.
5: Добрый день.
2: Здравствуйте. Вон начальник, я думаю.
3: Добрый день. Как вас зовут? Откуда вы?
5: Андрей Балашко. Здорово, пацаны.
3: Андрей. Как двойное имя. Это редко.
2: Да, Андрюшка. Обычно двойная фамилия, а у человека двойное имя.
3: Андрей. Ну что, вы босс или подчиненный?
5: Да, ребят, у меня своя компания строительная, мы строим дома.
3: О, круто. Жилые дома? Какие-то маленькие дома, большие?
5: Да, жилые, реконструкция старого ветхого жилья, и новые строим дома.
2: Ничего себе.
3: Ну и что, какие минусы? Вот нам кажется, строительство – это много баблища и никаких проблем. А на самом деле?
5: А на самом деле баблища есть, но проблем тоже хватает.
2: Ага. Ну, конечно, проблемы, когда у тебя после объекта все твои монтажники, все болгарки списали в ломбард, конечно, те новые закупать. Подожди.
5: Вот как раз в этом плане у нас все четко, ребят.
2: Это не проблема. Ладно, тогда у вас же такой, ну, новогодний-то корпоратив будет, вот мы с Кирюхой свободны, если что.
5: Да, будет, и более того, я пару домов еще сдаю в аренду в краткосрочную с банями. Вот, наверное, в одном из домиков корпоративчик и закатит.
3: Короче, мы, походу, в баню поедем, Артем.
2: Да. Нет, ведущий меня.
3: Ты не понял. Ну, хотя, если по деньгам там сойдемся, то и подскочим, чё уж.
2: Ну, ты готов, допустим, Кирилл, ты готов корпоратив в бане, в трусах провести, вот в этом, в тунике?
3: Я за бабки. Да. Как говорится, и не на такое.
5: Ну, конечно. Душой и телом, ребят, душой и телом.
2: И чё, смотри, а у тебя, как у застройщика же, наверное, какая-то, типа, выгодная какая-то там ставка кредитная или что-то, или нет, такого нету?
5: Слушайте, мы только за свои бабки работаем. Мы не привлекаем заемные средства.
3: Андрюш, нам тут просто колу привозили,
2: да,
3: там.
2: Колу, чипсы.
3: Если будет, мы не клянчим.
2: Если это квартирка хотя бы худо-бедная.
3: Да простая там, да. Даже. Первый этаж можно там.
2: Ну, типа, да.
3: Студия какая-то.
2: Ну, или хотя бы в доме вот под снос.
5: Давайте
2: который...
5: состряпаем. В чем
3: состряпаем.
5: Что нам свой дом построить, Ёма? Нарисуем.
2: Ну, конечно,
3: конечно. Господи.
2: Ремонтом мы сами замутим. Ну, хотя бы смотри, такой вот в доме, который там под реновацию, и чтоб нам потом в нормальном ЖК дали, обменяли.
3: Можешь
2: вот
3: выкружить есть, нам да. Что-нибудь такое, вариантик?
5: Да, да, конечно.
3: Спасибо, Андрюх.
2: Все,
3: телефончики тогда обменяемся за эфирчиком. Вот уже дивиденды пошли через 4 года шоу, нормальные.
2: Обращаю внимание, я же так или иначе сейчас живу в новом ЖК, который недавно построили. И там, конечно, основной контингент — это молодые семьи, но нет-нет, пожилые люди все равно проскакивают. Иногда бабушка идет какая-нибудь, и ты думаешь, ну вот она по реновации, скорее всего, здесь получила. Потому что вряд ли бабушка такая сидела. Ну так, надо, наверное, короче, на Новой Риге там прикольно. ЖК строится.
3: Да, бабушка, надо двигаться, конечно. Стагнация, да, не наш вариант.
2: Бабушки-то поэтому... они, наоборот, переезжать не любят, очень не любят. То есть даже сколько случаев было, когда какой-нибудь дом прям очень старый стоит, там, типа, именно деревянный, и к бабушке там приходят, говорят, мы тут хотим строить там на современный ЖК, вот вам все деньги. Она говорит, я не буду. Я не буду переезжать. Я здесь родилась,
3: потому
2: я здесь и помру.
3: Чем ты старше, говорит, тем сложнее переносить изменения, даже маленькие.
2: Так да, вон сколько случаев было, когда вот это в 86-м трагедия случилась на атомной станции. Там они уехали, и бабушки все они назад повозвращались сразу, а кто-то даже и не уезжал изначально. Потому что как убедить? И говорят, это страшные вещи произошли. Она говорит, я тут буду, я не поеду. Поэтому да. Поэтому тут, конечно, вот. Ну, короче, если квартирка там будет, брат, все, цифры знаешь. Да, лучше дом, а лучше вообще, короче, деньгами просто.
3: Маленький двухэтажный домик, господи, там, на Новой Риге, если будет,
2: абсолютно,
3: там можно.
2: Или Барвиха Лакшери Вилледж, ну хотя бы.
3: Да, двух-трехэтажный там, небольшой там.
2: Алло, привет.
1: Привет.
2: Привет, как тебя зовут?
1: Меня Настя.
2: Настя, рассказывай.
1: Привет.
2: Ты начальник или ты подчиненный?
1: На самом деле, я работаю на 5 работах, и в одном начальник очень расстраивает все это, потому что приходится пинать всех, но в другом месте подчиненный.
2: Подожди, 5 работах, а назови все 5.
1: Слушайте, я доцент на кафедре, писала вам, что предлагали быть заведующим, но понимаю, что пинать тех, кому 55 плюс, сложно прям максимально.
2: Доцент на кафедре, кафедра какая?
1: Да. Кафедра менеджмента, управления в Российской Народной Академии.
3: Так, еще.
1: При президенте, да, там же работаю на другой кафедре в ФСПО, это студенты, которые повышение, ну, средняя специальность.
3: Так, две кафедры, так.
1: Работаю, да, доцентом на кафедре маркетинга и логистики Высшей школы технологий и энергетики. Сейчас плетусь в политехнический институт.
2: Короче, понятно, ты доцент на всех кафедрах. А расскажи, а что за доцент кафедры менеджмента? Типа, есть просто менеджеры, а ты вот рейд-босс, ты доцент менеджеров. Как это так? Типа, ты ультраменеджер? Блин, пропадает.
3: Пропадает, да. Настя, связь, к сожалению.
2: Связь пропадает.
1: Сильно.
3: Ну, не, сейчас вернулась, давай.
2: Да.
3: Сейчас я с кафедры выйду, подожди.
2: Да, алло.
1: Руковожу студентами, аспирантами, магистрантами, то есть я их учу, как быть этими управленцами. А вот председатель СНТ, это вообще прям очень сложная история.
3: Четыре кафедры и председатель СНТ еще? Как тут это все затесалось?
1: Ну, так сложилось по жизни, поэтому вот самое сложное быть, вот на мой взгляд, управленцем в роли председателя. Это прям очень...
2: Ты, наверное, очень еще и это, как его, старшая по подъезду, да, вот это вот все.
1: Есть такое дело,
2: ну, конечно.
1: Да, на всяких комитетах и так далее.
2: Подожди, так, а ты, типа, отдыхать когда? Ну, ты активист всего, что можно только.
1: Слушайте, ну вот из-за чего от доцента не ухожу, потому что всегда 56 дней июля-август отпуска, и зимой еще можно, когда у студентов встреча, а у меня отдых.
2: Ну, ясно. Ладно.
3: Понятно. Чисто выслушали, где человек работает, да. Узнали. Спасибо, Настя, спасибо. Удачи тебе на всех этих работах.
2: Офигеть, как так можно? Откуда столько сил брать? 5 работ.
3: Может, она копит на что-нибудь.
2: На что можно копить? 5 работ, прикинь.
3: На ракету.
2: Не, ну помимо того, что она там еще председатель СНТ, там еще всего, мне кажется, ей просто по кайфу. Вот это, знаешь, самый активный человек в домовом чате. Вот это вот она.
3: Председатель ТНТ.
2: Ну, это другие. Новое радио.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО Джейсон & Партнерс Консалтинг, 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является ответной, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
12: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
13: 18+.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Новое радио.
5: У нас вчера стартовал музыкастинг. Ближайшую неделю мы будем выбирать победителя, кто получит миллион призов. А вот сейчас послушаем победительницу прошлого музыкастинга с нашим братишкой Мхаслером.

0: Ох уж эти слова палочки-выручалочки для авторов текста. Ночь, прочь, помочь, вот это все, превозмочь, любовь, кровь, свекровь, морковь.
1: А если так просто, это тогда почему сам не напишешь?
0: Да нет, а что, каждый должен заниматься своим делом. Что думаешь, я стихи не писал? Я же на филфаке там даже уборщица писала
1: стихи. Зачитай какой-нибудь.
0: Да нет, это личное. Ну почему? Это все не имеет ценности.
1: Ну там какая, да, допустим... О, мои Жигули, копейка, я к тебе пришел.
0: Нет, я к тебе навстречу лечу, как в клетку канарейка. Что-нибудь такое.
1: Ну, уже слог сломался.
0: Ну, сломал немножечко, да. Не, ну просто, я говорю, это вот, не знаешь, как срифмовать? Всегда есть кровь, любовь, там, что еще есть? Ночь, помочь.
1: И...
0: Дочь.
1: Все.
0: Это ночь, я не знаю, как помочь. Ты целуешь чью-то дочь.
1: А она же чья-то дочь.
0: А она ведь чья-то дочь, да. При этом.
1: Так, ну, микрофон фанит, когда я его трогаю. Короче, там, ну, почему в музыкастинге есть, значит, шансы у людей выиграть? Потому что там я не участвую просто, и Кирилл тоже. Мы не участвуем там вместе, поэтому... Поэтому у ребят есть шанс там.
0: Мы
1: так
0: в
1: бы,
0: этом
1: конечно...
0: году не стали, да, просто,
1: да.
0: Чтобы не
1: у меня просто есть песенка, я хотел...
0: Да, пожалуйста, конечно.
1: Но это личное тоже.
0: Ну, это по секрету.
1: Я по секрету,
0: только
1: да.
0: Только вы никому, это лично.
1: Я песню написал просто.
0: Да, пожалуйста.
1: Недавно. Ну, хочешь?
0: Очень, конечно.
1: Там текст свежий еще, сыровато немножко. Mm-hmm. Могу даже где-то забывать, потому что, ну, буквально вчера дописал.
0: Ну, ничего страшного.
1: Я уже давно потерял счет дням, сколько их прошло, уже не знаю и сам. И почти не жду, что найду ответ. Ты была реальна или это мой бред? Я тебя создал по обрывкам снов, с чистого листа чистота, любовь. И в какой-то миг ощутив твой пульс, думал, это сон, так жалел, что проснусь. Но каждый день, каждый... Ты знаешь текст?
0: Ну, нет, сейчас. Я не знаю, это же новая песня оттуда.
1: В глубине твоих глаз. И если только холод и боль, плата за то, чтоб однажды пойти за мной. Ты же знаешь, ты мое солнце. А Валера сейчас будет петь припев. Нет, ты каждый раз приходишь со своим мультиком, портишь нам настроение, поэтому давай.
2: Я слушаю.
3: Я не знаю слов, что-то там где-то.
1: Давай,
3: подожди, давай.
1: Ты найдешь
3: хотя
1: текст?
3: Бы найду, да.
1: Но с текстом каждый дурак может, Кирилл.
3: Если ты Олег, то что-то там. Если там чего-то, то любовь слепа. Ты приходи домой, если ты со мной.
0: Да легко, Валер, просто импровизируешь, как чувствуешь. А ты микрофон включи, так ему легче будет.
1: Да, так, давай, значит, попробуем посвятить эту песню, как будто бы он поет, допустим, не девушке, а душонке.
3: Я тебя собрал с собой на поход. Мы с тобой...
0: На поход.

0: лучше с производства тушенку купим, так будет безопаснее.
1: Вы все реально это слушаете сейчас, едете? Сидите там.
0: Я же сказал сырой текст. Вы что ждали? Я же сказал, песню я вчера только дописал.
2: Честно говоря, дорогие друзья, в первые 4 года я вообще не знаю, как это прокомментировать, то, что сейчас произошло.
0: Думаю, будем петь тушенки.
2: Что в башке там происходит? Откуда тушенка она там взялась?
0: Кому еще можно было?
2: Тушенка достойна того,
0: чтобы ей написать. Мы сегодня просто вспоминали тушенку уже. Вспоминали же тушенку. А то, что ты не знаешь, что это таганок называется, я удивлен.
2: Таганрог, правильно
0: говорить.
2: Потому
0: что ты же этот профессиональный походчик. И не знаешь, что это называется таганок.
2: Не знаю. Век живи, век учись. Да. Хорошо, что мы с тобой работаем, а то бы да. И так бы и...
0: Я на самом деле тоже это знаю, только потому что смотрел миллион обзоров, как они этот ИРП едят, знаешь, там... сегодня будем сравнивать индивидуальный рацион питания российской армии против израильской. Погнали! И начинают там распаковывать. И вот оттуда я узнал, что это
2: таганок. Топ-5 таганков на ВМБ. И первый у нас вот такой экземплярчик.
0: Да, и там Артем Выживалова этот, который такой, и медведи начинает ломать вот так вот. Кстати говоря, там сейчас медведи-то это, ну... Что-то
2: буйствует,
0: лютуют.
2: Да.
0: Так вот, написать Выживалова, он с канала придет, всех вот так вот. Медведя, на. Спасибо.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
4: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
5: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
3: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
8: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
7: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
10: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: В Красноярске 2. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран на базе радио. Супер хиты и супер новинки на базе. Включайте трансляцию, у нас сегодня неожиданный гость. Гость, я бы даже сказал, из прошлого, потому что это Лабубу.
3: Да, здравствуйте, а микрофон?
2: Ой, я не тот микрофон включил, привет. Говори я теперь. Опять не тот, что ли? Подожди, сейчас говори.
4: Всем привет, ребята.
3: Обожаю.
2: Подожди.
3: Сейчас сделаем.

0: чё, так он же во включенный говорит. Раз.
1: Ну, ну и ладно, ну не зашло, ну не пошло тогда. Сразу с самого начала. Все, поехали с тобой болтать. Че, да. Какие новости? Переключи. Подожди, профиль.
0: Я все переключил на нашем вообще.
1: Пробуй еще. Еще пробуй.
0: Другие. Мы на нашем работаем.
1: Еще
0: у нас просто музыкастинг сейчас, и поэтому все микрофоны перенастроены. Поэтому, может быть, какие-то. А что мы.
1: Не знаю, что делать.
0: А вот тот.
2: А мушетра?
1: Да,
0: вот, садись за это тогда. Ребята, технические шоколадки, у нас музыкастинг, извините. Короче, пришел Фигин в костюме Лабубы, объяснись почему.
3: Я пришел в костюме Лабубы, потому что мы будем писать батлы, читать.
1: Ага. Кто с кем будет батлиться?
3: Вообще, я считаю, что я сделал легендарное вообще событие, чтобы Райт Раунд вернулся в батл-рэп.
0: Никто похоронил, не удалось это уговорить, а Фигин вообще легко.
3: Когда ты последний раз вообще писал панчи? У меня вот такой вопрос.
0: Вчера на Кирилла, кстати, реально.
1: Да, да. Не, ну он, Артем, это делает экстрапрофессионально, как никто, сразу видно, человек как бы из этой...
0: Финал, да, посмотрите, я там вообще нормально.
1: Так, ну значит, какая предыстория? Фигин молодой, веселый парень, активный, самое главное. У нас нет столько энергии. Он написал: давайте попробуем побатлить.
0: Наконец нашел свою нишу, песни оказались никому не интересны.
1: Да, я тебе говорю, сразу завязывает это, ну господи, это несерьезно. Вот, и он говорит: давайте там, я придумаю, там, вот, помогите. Я, Артем такой: да блин. Я говорю: давай.
0: Чтоб ты понимал, он за неделю нам написал, я думаю: брат, мы в 10 утра, какие панчи, какие Лабубы, какие, ну и в итоге...
1: Ну в итоге я согласился, а Артем панчи писал сейчас пол эфира.
3: Ну стоит сказать, Артем тоже согласился, спасибо.
0: Ну по сути, да, я же...
1: Как инициативу ты накормил? Тем более человек говорит: я костюм принесу, все такое.
0: Да. Ты реально их покупаешь каждый раз?
3: Каждый раз, конечно. Нет, у меня очень много денег.
1: Без шуток, это где?
3: То есть это арендуется просто.
1: А это арендные?
0: Подожди, так его, мне кажется, купить не столько.
1: А ему на один раз.
3: Очень дорого, мне кажется, купить. Они прям ростовые.
0: Вот эти все, которые в костюмах Человека-паука сейчас ходили, они 700 рублей стоят.
3: Человек-паук дешевый, а вот такие дорогие.
1: Ты что, тут волосни сколько одной вообще?
3: Ты черепашку ниндзя не видел, она огромная, мы их таскаем, они в машину не помещаются.
0: Ну, короче, Фигин, вы наверняка, если видели где-то в рилсах вот эти батлы, типа там пиво против рыбы, там Патрик против Спанч Боба, вот это он.
3: Да, всем привет.
0: А что за второй чел? Это друг твой просто?
3: Да, это мой кореш, мы с ним вот давно общаемся, дружим, мы всегда общались как дебилы и придумали вот такой вот форматик, и он сразу как-то залетел.
1: У нас много общего, мы тоже общаемся как дебилы.
0: Так а ты понимаешь то, что ты теперь на крючке, ну то есть ты типа раб теперь этого формата.
3: Да.
0: Ты обязан теперь это арендовать, придумывать постоянно. И у тебя нет выбора другого.
1: Какой самый большой по просмотрам у тебя батл?
3: Месси с Роналдо и Гена против Чебурашки. Они вот одинаково.
0: Сколько
3: по 2 миллиона.
0: По 2 миллиона нормально.
1: Неплохо. Нормально, да. А хейтерские комментарии есть, типа отстойный
3: вот
1: формат.
3: Вот самый прикол, что вот я клянусь, вот на там типа на 1000 комментариев, ну 2 хейтерских.
1: А что не нравится? То есть ты вот прикольно сделал формат, а что не нравится? Типа бездарность и прочее.
3: Не знаю.
1: Я просто думаю, как вот люди могут хоть.
3: Там вообще не за что зацепиться.
1: Где угодно найдут, что захейтить люди, при желании.
3: Ну последние, да. Может, писали, что типа, ну, уже панчи типа слабые, но я сам честно понимаю, что этот формат не вечный, уже потолок он где-то вот очень близко.
1: Да, 5, 7, 10 лет, я больше уже не надо. Ну, там другой потом придумать.
0: А помнишь, это же раньше был такой формат, типа, как он назывался, Epic Rap Battle, где там батлили типа...
3: Я Бомба Battle помню, знаешь такое?
0: Нет, Бомба Battle, да, это еще до этого было, но спасибо Еве, Epic Rap Battle, там они делали батл типа там Ленина против там, я не знаю...
3: Плохо помню, но что-то отдаленно, но это лет 10, да, назад.
0: Больше. И это, честно говоря, плохие новости, что батлы обратно как-то люди начинают по ним ностальгировать, потому что все же так или иначе опять до финала Версуса доберутся. Это плохие новости для меня.
1: Можно еще аудиторию расширить, там типа батл Брежнев против Никиты Сергеевича Хрущева. Как-то такие вот вещи.
3: Ну, кстати, много кто повторяет, очень много кто, я видел, то есть это стало как таким форматом жанровым, который разошелся, и люди там рекламы делают, большие компании батлят, да. Просто отмечают, денег не дают, и такой, ну ладно.
1: Но, Глеб придумал прям, да? Ты придумал?
3: Я придумал батлы.
1: Ты придумал батлы?
0: Да.
1: Круто как, такая честь.
0: Конечно.
3: Реально. Не, мы с Андрюхой придумали, не буду на себя перетягивать одеяло, мы с ним вместе придумали. И вот.
0: И как вы придумали, типа, возьмем сейчас ростовую куклу Патрика из Спанч Боба?
3: Да. Это настолько на шару все происходит. Я вот столько лет пытался что-то сделать, думать. А мы собрались, просто вот взяли эти костюмы, за секунду сняли. Мы панчи пишем.
1: Мы просто поехали, арендовали костюмы просто на шару.
0: Ты изначально знал, где это арендовывать?
3: Я договорился с корешем, у которого есть друзья в этом.
1: Которые знают парней, которые...
3: мы договаривались первые разы вообще бесплатно. Ага. Даже рекламу они сказали не делать, потому что у нас нет лицензии. Мы такие, мы сделаем рекламу. Они такие, да не, лучше вообще не говорите, у кого уберем.
0: Вообще не говорите, мы тут не хотим светиться, мы немножко тут в федеральных бегах.
3: Да, а так на маркетплейсах мы просто заказываем за 2000 и все, и супер. И потом их возвращаем. И мы потом их возвращаем, да, да, да. То есть где-то кто-то сейчас в какой-нибудь Сызрани ходит в костюме рыбы, в которой мы снимались там на миллионы.
1: Это тоже честь большая,
3: да? Конечно.
0: Это потребительский негатив вообще-то. Ты че, блин, так нельзя делать.
3: Я наоборот. А, ну это да.
0: Ну конечно.
3: Мы наоборот их свыганули.
0: Это ты можешь так, типа, тоже прийти в магазин к куртке Balenciaga 2 недели походить и потом отдать ее новую взять.
3: Ну да, жиза.
0: Вообще-то, ну мы осуждаем.
1: Ну еще у Фегина концерт будет.
3: На концерте, кстати, тоже будет батл.
1: Между делом скажем. Это сольный концерт первый.
3: Первый сольный концерт. Очень давно готовился и вообще ждал этого момента. Шутки шутками, но реально вот важное для меня событие. Я прям просыпаюсь за своих. Словил какой-то гиперфикс вообще на концерте, сколько там людей придет, как это все сделать круто, потому что я понимаю, что рился рилсами, но хочется вживую показать, что я вот есть.
0: Ну, дорогие... А это же надо было еще обойти весь подъезд, предупредить, что со
1: второго... Да, там многие люди на работах же, там надо их ловить как-то.
0: Надо было предупредить, что ты вот в этом переходе со второго на третий этаж выступать будешь.
1: 15 октября, не в переходе, а в Stereo People. 2 часа безудержного веселья, так называется концерт. Достаточно громкое название.
3: Ну да. Ну мета такое ироничное. То есть там будет много грустного, но поэтому и 2 часа безудержного веселья.
1: Так ты еще где прозвучат любимые песни. Стендап и батл. Иными словами, 3 в 1.
3: Да, мы много туда чего запихали.
1: Все запихали там,
3: да,
1: в
3: твой концерт. И батлы мы и батлы будем, и друзья-стендаперы там выступят.
0: Смотри,
3: песен чуть-чуть, не переживай.
1: Все,
3: песен
1: минимум.
0: Ты как смотри, вот я придумал сейчас такую штуку для раскрутки молодых артистов.
3: Давай.
0: Вот сейчас, почему никто и не воспользовался? Вот отменился концерт Канье Веста. На него сколько было там? 1100 билетов продано. Просто делаем так, что типа артист заменяется на Фейгина. И все будут вынуждены на Фейгина
1: там
0: пойти.
1: Там что-то даже какие-то условия. При замене артиста, типа, средства не возвращаются.
0: Что-то итоге, такое,
1: ну,
0: да.
1: Типа.
0: Ну, и вот, и, типа, будет выступать Фейгин.
3: Так все... никто не вернет билеты. Такие, не, ладно, оставим.
0: Ну, вот, в том-то и дело. И, как бы, и все в плюсе, и все послушают Фейгина.
1: Я лучше, чем ничего. И погнал.
0: И он стоит на этой планете. Мы гуляем по крышам, укрываемся. Так, Фейгин, в костюме
1: Лабубу.
0: Отдыхаем. Это новое радио.

0: новом. Фейген
1: у нас в гостях сегодня. Ну, расскажите эту историю, как вы встретились случайно.
2: Да, ну, пишет мне Фейген в соцсети, говорит, я вот хотел бы там побатлиться в костюмах там. Да. Я такой, мы ленивые. Он говорит, да просто там доверьтесь мне. Я говорю, хорошо, давай. И там переписываемся с ним. Вот, это я еду через час. И переписывался и забыл. И еду просто по Москве. И смотрю, а по тротуару Фейген идет и тоже переписывается.
3: Но это удивительная случайность, потому что мы живем на одном районе, и мы пересеклись именно в тот момент, да, когда я ему когда написал.
1: Подожди, а Фейген мне по-другому историю рассказывал.
2: Давай, как он рассказал?
1: Он сказал, он шел по району к этому, к ящику с одеждой, вот который на улице стоит, где складывают одежду для малоимущих, чтобы что-нибудь оттуда себе взять. А смотрел, ты там уже в этом ящике копаешься, и вы типа вот так встретились.
2: Не совсем так. Не в ящике с одеждой, а в мусорный. Это мусорный был ящик. Да. Ну, там обрастает всегда какими-то деталями. Вот.
1: Так, ну вот мы послушали твою новую песню «Искра».
2: Как тебе она вообще в целом?
3: Ну, нормально, потянет.
2: Потянет.
3: Да. Ну, не самая моя любимая песня, но хорошенская такая.
1: А какая у тебя самая любимая песня? «Weekend Save Your Tears».
3: Да. Моя из последних нелюбимой, мне очень нравится эта песня, прям песня получилась. Вы, наверное, все ее слушали.
1: Но у тебя есть какая-то классическая история, что тебе эти тексты пришли, там как-то приснились или...
3: Ну, есть, есть. Вот про нелюбимые, прикольная, кстати, история, потому что эта песня, она случайно получилась так, что описала, стала гимном этих избегающего типа привязанности. Mm-hmm. Вот у всех, возможно, были вот такие истории, когда ты такой что-то сидишь, думаешь, вот пойти бы с кем-нибудь в кино, может ее позвать, может ее позвать. Да не, пойду один.
1: Фейген за эфир уже сказал два модных слова. Избегающий тип привязанности и гиперфикс. Что еще дальше? Гештальт, скажешь?
2: Ну, нишевость.
3: А нишевость. Я по образованию психолог-педагог, между прочим.
2: Он профессионал, видишь, он имеет право. Имеет право.
1: У тебя высшее психологическое образование? Да. Офигеть.
3: Для детей я психолог-педагог.
1: Какой
3: вот
1: психотип у Кирилла, расскажи нам.
3: Лев.
2: Тебе на В.
1: Виктор.
2: Тебе на Р.
3: Геннадий.
2: Все правильно. Вот и закольцевалось.
1: Да.
2: Так, значит, 15 октября концерт. У тебя прям живые инструменты.
3: Живые инструменты. Я нашел наконец-то.
2: Нашел инструменты.
3: Я раньше на резинке от трусов играл. Теперь будет инструмент. Не, на самом деле, я, то есть, это для меня вот такие первые большие музыкальные шаги, потому что мне все в новинку. Я до этого просто сессионщиков брал. А тут я нашел своих чуваков, с которыми мы репаем в гаражах. Реально. Я вот оглох на одно ухо, потому что мы репали в гаражах. У меня будет басист, гитарист, барабанщик, подложка. Я еще и буду петь в микрофон.
2: Микрофон будет?
3: Да. И все это под плюс.
2: Прикольно.
3: И будет очень здорово. А вообще, покупают, да, билеты после того, как ты говоришь на новом радио, покупайте билеты?
1: Ну, как сказать?
3: Я просто представляю, вот человек едет вот на работу и такой слышит, концерт Фейгена в Stereo People. И он такой, покупаю.
2: Ну, может, один-два человека-то и купят.
3: Если вот ты едешь сейчас на работу, и ты знаешь мои песни, ты знаешь, что делать.
2: Особенно, если человек в Перми едет на работу. Ну, или в Чебоксарах.
1: Да,
2: или
1: мне
2: там...
1: как-то попался рилсу Фейгена. Знаешь, вот многие, типа, известные особенно артисты из прошлого, у которых один какой-то громкий хит есть, говорят, ты наверняка слышал эту песню, давай знакомиться, я выгляжу так. И Фейген выложил так же, такое же видео.
2: Ну, ладно.
3: Ты второй раз на эфире это говоришь.
1: А, я второй раз это говорю уже. Да.
3: Ну, это нормальная тема, потому что сейчас такое время, что все знают песню, но не знают лицо. Но это работает, правда. То есть это такой маркетинговый чуть-чуть ходок. Я сам понимаю, что это классический, но я себя переборол вот эту вот историю, что типа, да ну, что так снимать? Ну, надо так снимать. Чтобы,
2: Ну, давай вот вернемся к теме песен и текстов. Ань, ты правда там... говоришь о том, что переживал когда-то, вот эти опыты какие-то.
3: Да, я вот чем больше взрослею, тем больше я превращаюсь в вот этого душного чувака, который говоришь, типа, блин,
2: мне эти строчки пришли. Ну, кто бы сказал, ну я просто на шару рифмую, просто
1: в костюме Лабубы сейчас сидит, говорит.
3: Просто понимаешь, что самое лучшее, оно вот случается как раз вот так вот, когда тебе что-то приходит. То есть ты можешь сесть, мы можем вот, ну, Артем пишет текст в любое время, я в любое время могу написать, но они суррогатные получаются. Когда тебе что-то вот прям упало на голову, получается что-то большое, действительно. Но оно как бы приходит не просто из ниоткуда, у тебя какой-то накопленный опыт есть, и он вот как прыщ такой, типа, пух.
2: Да думаешь, пухает. А откуда столько опыта-то накопить, чтобы столько песен написать?
3: Ну, жить надо жизнью.
2: Нужно жить просто жизнь, ребят, вот и все. Записывайте эти мудрые мысли Фейгена. После
1: Фейген
2: паузы вернемся и поговорим еще о чем.
1: Послушаем, может быть, еще что-нибудь у Фейгена. Mm-hmm. Ну, чтобы вы знали, к чему готовиться к концерте Stereo People.
4: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А что если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термо-Сокол. Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.

0: Ну, кстати говоря, вот у Фейгина концерт в Stereo People, а я же вспомнил, я же тоже тогда в Stereo People выступал. Помнишь, когда, Кирилл, мы стендап делали? Это же тоже было в Stereo People.
1: А, это на Новослободской, да?
0: Да.
1: Прикольно.
0: Ну, там такое камерное заведение довольно, можно посидеть, посмотреть концерт Фейгина, а не только стоять.
1: А мне вот интересно, ты говоришь, когда вот репетируем в гараже, это вот типа гаражный кооператив, рядом чуваки перебирают чепырку, реально там чинят, а вы
2: Клянусь, я покажу видосы, да, нам был момент, нам некому было снимать, мы пришли в соседний гараж, такие, типа, можете, пожалуйста, подснять? Там сидят такие мужички, у них там сынишка рядом сидит, и мужики такие, да, он у нас вообще классно снимает, пусть идет, поснимает.
1: А у них там тачка стоит при этом, да?
2: Да, клянусь, вот реально. Мы закидываем там, типа, по 200
0: рублей. Они не просто словечко замолвить там в шоу-бизнесе своем где-нибудь.
2: Ну, не-не-не.
0: Подожди, ты же на большом лейбле, почему ты в гараже репетируешь?
2: А понимаешь, что пошло-то все, когда я вот вернулся к гаражам? Потому что как-то вот искренность...
0: Ты про напиток?
2: Да.
0: Ага, да.
2: У меня, кстати, недавно был батл с альтушками, и там у меня был панч про гараж очень хороший.
0: Красава. Там. Кирилл, альтушки это которые на ПВЗ вот эти?
1: Я забываю все время терминологию.
0: Альтушка с ПВЗ, вот она, которая там сидит в ПВЗ, типа, это как, после школы.
1: Это типа как, ну, как она выглядит?
0: Ну, типа нефроша.
1: Она нефра,
0: ну, да.
2: Альтушка с ПВЗ звучит как название бардовской песни такой, типа,
1: ну, альтушка с ПВЗ.
0: Да-да-да. Типа, как есть же словосочетание.
1: Выдай мне посылку.
0: Как это, альтушка с госуслуг раньше была, а сейчас альтушка с ПВЗ.
1: А пикми это кто понравится хочет?
0: Пикми, да. Пикми это вот Эви наша,
1: которая... Все, вот мне старпер вот опять это учить, блин. Вот у нас были слова. Клево, например.
0: Клево, да. Зыкинские.
1: Шнурки в стакане. Да. Вот это вот все.
0: Как еще эти были? Архаровцы.
1: Архаровцы, да. Видишь, как говорится.
0: Сейчас это не фары, раньше архаровцы.
1: Ну, а что? Мне нравится, вот, что он народный. Я вот его подвез до дома, он живет в обычном доме. Ни разу не ЖК вот эти. ЖК такой-то на новой линии. Все, вот просто близко к народу. Мусор выносит в пакете из пятерочки по-любому.
0: Ага.
1: Да, я про тебя. Да, что ты меня так смотришь?
0: Тем не менее, два помощника с ним пришли.
2: Я настолько народный, что я в руках мусор выкидываю.
1: Чтоб пакеты, да?
2: Да, конечно.
1: А пакеты стираешь при этом.
2: Да. Так а что, это еще... Кирилл, это еще как бы вообще супер квартира. То есть, ну, мы все начинали с квартиры. Вот если ты меня в Бутово подвез, где я на тараканах до кухни доезжал.
1: О, как удобно. Когда это ночью включаешь свет, а они даже не разбегаются, просто сидят.
0: Да, абсолютно.
1: Что ты встал? Проходи, ее просто.
0: А так и было.
1: У них там столики накрыты, они там.
2: Да, я проснулся как-то с тараканом на щеке. И у меня это вот травма. Клянусь, проснулся с тараканом на щеке.
0: Я проснулся один раз с тараканом в ухо, который заполз.
2: Жесть.
1: Реально. Да, а потом таракан на эфир приходит, говорит, у меня был случай, просыпайся, подо мной Фейгин. Я чуть не офигел.
2: Но ты вот сейчас вспоминаешь это как счастливое время.
0: Ну, к тараканам я бы не хотел вернуться.
2: Ну, тараканы нет, но в целом ты думаешь, так беззаботно, так все равно было.
0: Были прикольные моменты, но потому что, типа, плохое забывается. И вот я в какие-то моменты, когда начинаю по таким временам ностальгировать, понимаю, что я это как дед этот, который ностальгирует по временам, да, когда ничего не было вообще в принципе. Но, действительно, ты к тараканам реально привыкаешь в какой-то момент. Ты уже все средства с ПВЗ опробовал абсолютно. Все пшики, все эти ленточные и так далее. И все равно ничего не помогает.
2: Ничего.
1: Да, когда на него пшикаешь, он просто стоит вот так.
2: А дезинфекцию заказать 5000 это дорого прям. Ну,
0: куда
2: типа,
0: это
2: надо
0: чтобы вы поняли один раз, насколько типа в таракане хата была, я как-то. Я еще на студии 21 работал, я принес с собой, у меня какая-то еда в контейнере была, которую я, видимо, типа, что ли, уголочек там не закрыл контейнер до конца. И я открываю контейнер этот на работе, и оттуда просто вот так вот тараканы по студии начинают разбегаться.
1: Какие классные истории, ребят!
0: И я как дебил, у меня играет какой-то там, я не знаю, Wu-Tang Clan, а я бегаю по студии, тараканов ловлю, да, я клянусь.
1: Вот она, обратная сторона вот этой жизни селебовской, ребят. Знаете, они такие же люди, даже Right Round.
0: Да. Валера, это тебе для мультика история. Во. Он у нас мультик рисует, Красногорский парк, вот это вот.
1: Смешной
0: человек.
1: Мультик.
0: Ты, наверное, видел его, да. Парк. Ну, видел, наверное, если ты...
1: Да соври, что видел,
0: радио.
1: Скажи, что видел.
2: Да, я видел.
0: Если все, ты молодец. Про что там...
1: Четвертая серия, про что содержание, если видел. Ну ладно, Фейгин у нас в гостях, давайте послушаем что-нибудь.
0: Ну песню Фейгина можно какую-нибудь.
2: Давай нелюбимая.
0: Нет.
2: Ладно.
0: У нас тут есть какая-то другая.
2: Давай другую какую-нибудь. Какая? Она уже играла так, которая...
0: Юлия Савичева, Москва, Владивосток.
2: О, это моя.
0: Да, все, тогда погнали. Да ладно, как ты хотел какую песню?
2: Нелюбимая, Фейгин, хорошая песня.
0: Это нелюбимая ждет меня.
1: У меня плохие новости, это не твоя песня.
2: Блин.
1: Это же студио, ты чего?
0: Ты что, все перепутал?
1: Нельзя.
0: Нелюбимые?
2: Да. Нелюбимый Ми.
1: С нелюбимой Ми. Это тоже не твоя песня, это «Золотое кольцо». Ты чё? Широка река вот эта.
0: Так, там какая-то другая.
1: Стань быстрее, песня. Тупые шутки заканчиваются, Артём,
0: да,
1: пожалуйста.
0: И у тебя заканчиваются тупые шутки.
3: Хотел позвать тебя в кино, но лучше я пойду один. Хотел позвать тебя домой, но прибираться нету сил. Я купил тебе вино, после выпил в одного. Если любовь — это работа.

0: В данной песне Фейгин поднимает такие серьезные проблемы, как любовь. Ты знаешь, это...
1: Жизнь.
2: Проблема. Да, что ж прямо проблема? Светлое чувство.
0: Ну, у кого-то проблема. Вот вчера у нас музыкастинг был, там у половины артистов в описании было написано, что песня родилась там из-за сложной или разрушительной любви.
2: У тебя вот были такие прям сложные там какие-то прям вот ситуации,
1: да, были,
2: которые
1: были.
2: Порождали потом треки какие-то?
1: Да, конечно. Мне кажется, что артисту надо вообще раз в день расставаться, чтобы писать хорошие песни.
0: А что, да, ну, да, ну, если, ну, да.
2: А вот как, допустим, ты как автор песен, вот у Трофима, да, я сегодня ночевал с женщиной любимой, вот, там, ну, про некую измену, там, да, там, что-то.
1: Ну.
2: А у него при этом вот вторая половинка, там, условно. Вот как вот второй половинке быть? Вот и что? Он,
1: это понятно,
2: что лирический
1: вопрос.
2: Герой, это понятно.
1: Вот мои крайние отношения мы вот не смогли.
0: Крайние!
2: А вдруг больше не будет отношений?
0: Да, вдруг не будет.
2: Ну и что?
1: И она как бы, ну, не понимала, она такая, типа, ты пишешь. Бому, значит, тёлок, типа.
0: Типа ты там наваливаешь, что все плохо в отношениях, а она такая, да где? Ты мог
1: да,
0: сказать?
1: было такое, есть что такие, я как-то да. пишу песню про то, что такие тяжелые отношения, блин, мы ссоримся и так далее. И она заходит в дверь, я не слышу, что она заходит в квартиру, она такая, так, это ты что, про меня пишешь? Ну, это реальная история.
0: Ну, вот в этом и есть проблема, когда ты в отношениях, типа, и ты дико творческий человек.
1: Да.
0: Тут тебе либо повезло очень сильно, и тебя эти отношения, наоборот, двигают, либо настолько они тебя в творчестве тянут назад, что ты, типа, вот я помню, просто даже я, когда в батлах участвовал, у меня такие отношения были, что я даже панчи, типа, ну, я, короче, боялся шутить на определенные темы. То есть в батлах же как-то там со всеми там, вот, я там с твоей мамкой, там это. То есть вполне могло мне потом прилететь, что ты, значит, с его мамкой? Ну, вот такое вот,
1: да,
0: до странностей.
1: Жестко.
0: И это жестко, типа, поэтому...
1: Плюс в любой момент у тебя, может, вот вы лежите, смотрите фильм, а у тебя что-то пришло, и ты такой, блин, надо записать. Ну, и ты встаешь, идешь, записываешь.
2: Ну, это странно.
1: Конечно,
2: и типа писателю-фантасту, который пишет про полеты к другим звездам, жена говорит, когда это ты к другим звездам летал?
0: Да.
2: Я не разрешала. Давайте вот до такого доведем.
1: Да.
2: Конечно,
0: такое,
2: это лирический
0: такое
2: герой.
0: Бывает.
1: Но мне кажется, если повзрослее женщина, она все поймет. Нет такого?
0: Да, она все поймет, но все равно должно быть, мне кажется, даже не возраст, а хотя бы какое-то
1: опыт.
0: Понимание, как работает творческий процесс,
1: да,
0: потому что если она, ну, для нее, вот, ты нашел себе какую-то прям очень простую девочку, ну, ты ей хоть заобъясняйся, что такое вдохновение, она, у нее обычные житейские проблемы, и поэтому это может быть вот...
2: Вот
0: камнем преткновения.
1: Поэтому я вообще восхищаюсь женами всяких творческих людей, вот, которые вот писали, ну, Набоков Лолиту вот написал,
2: да.
1: И жена такая, классная
2: как
1: книга.
2: Вопросики, да?
0: Так Вова Негатив, у него там все песни про расставание, а он там уже лет 15 в счастливом браке живет.
1: Да, да, да.
0: Лирический герой. Вот так как. Ладно, это Фейгин.
1: Концерт 15 октября.
2: Ладно, это Фейгин.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Новое радио и Zion Music представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артика Асти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.
11: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
12: 18+.
13: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
14: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
15: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
16: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
17: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
18: Сладкий вкус малины на двоих.
17: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Категория 16+.
19: Новое радио.
20: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
21: What?

0: Сорокин у нас в гостях сегодня, еще и Валера. У нас сегодня все предвестники того, что мы сегодня после эфира не уйдем домой. Уже все в один день решили прийти.
1: А ты практиковал вот психологическую свою историю?
2: Я хожу к психологу.
1: Нет, я имею в виду как профессионал. То есть ты...
2: У нас были практики в школе, в каких-то мы приходили, но нет. Ага. Я думаю, я бы мог на самом деле быть... Мне нравятся дети... Ну-ка.
0: Да, говоришь прям как Майкл Джексон.
2: Ну, когда спрашивают, если бы не музыка, я говорю, что, наверное, был бы преподавателем каким-то. Или.
1: Но ты находишь общий язык сразу.
2: Ну да.
1: А мы всегда, был же всегда школьный психолог, и мы никогда к нему не ходили.
0: Был?
1: Был, у нас был школьный психолог. Он должен быть, по-моему.
2: Вот я учился, вот именно на психолог-педагог, вот именно на школьного психолога. Вот за 20 тысяч сидеть, и в кабинете никто не приходит.
1: То есть меня булят, и я могу прийти к психологам поговорить на эту тему.
0: Но это никто, наверное, ни разу не придет.
2: Но мне кажется, что сейчас больше стало ходить, потому что в целом психологическая тема вся, она стала как бы в тренде, и люди уже понимают, да, надо.
1: Ну и ты как считаешь, надо к психологу ходить?
2: Ну надо, да.
1: Надо все-таки.
2: Надо.
1: Это психология, это наука?
2: Ну да.
0: Клинический психолог, это наука, а Рилсовый, я думаю, нет.
1: Рилсовый нет.
2: Ну тоже, да, это все так извращенно с этими психологами.
0: Ну типа, если ты психолог, у которого изначально медицинское образование, такому я человеку типа плюс-минус могу доверять. Если ты окончил какие-то курсы там трехмесячные, типа,
1: ну,
0: как стать психологом.
1: Прочитал книгу обычно.
0: Да, то это, ну, я не хочу никого обидеть, но я бы не стал.
1: Но я обижу, да.
2: Но для многих хорошие друзья и разговор с друзьями лучше, чем сеанс психотерапии.
1: Правда?
2: Конечно.
0: Вот и как раз таки проблема в том, что многие девочки так и думают, что зачем мне это, я просто девчонке своей подруге выговорю, и они наоборот друг другу просто свои проблемы сплавляют, поэтому нет. Если вы хотите, так сходите, я не знаю, там, исповедуйтесь или что-то, если просто хотите вот рассказать про проблемы, но все-таки человек нужна какая-то обратная связь.
2: Ну да.
1: Фидбэк.
0: Да. От человека, который разбирается, а не подруга, которая будет просто с высоты какого-то своего опыта, который может быть даже меньше в 1000 раз, давать советы. А вообще, на самом деле, просто расслабьтесь, забейте на все просто. Вы сами создаете себе проблемы.
1: Не могут, когда молодые, не могут забить. Для них это кажется большой всегда проблемой. Мальчик там не написал, мальчик там бросил или девочка бросила. Это все очень сильно. А через 20 лет думаешь...
2: Знаешь, что круто? Сейчас понял, что у нас столько было эфиров, и мы обычно всегда просто угорали, но мы начали с угара, и так сейчас так общаемся, как будто бы...
0: Так а ты в таком грустном костюме,
1: да, при этом все это время человек сидит в голубом костюме лабубу.
2: Я в костюме лабубу, чтобы вы понимали, да.
1: Я даже не заметил, я даже перестал обращать внимание.
0: А, это не костюм Филиппа Бедросовича, это...
1: Ой, а дай шапон померить, пожалуйста. Ребят, смотрите, какой шапон классный у лабубы, если у вас трансляция включена. У меня, правда, репа большая.
0: Ага.
1: Смотрите, вот так вот.
0: Ты в ней выглядишь.
1: И я вот так вот в МФЦ прихожу, гражданочка, они могли посмотреть на документики.
0: Это как Светлана Ивановна из бухгалтерии.
1: Да, я как будто. Ой, Люсь, устала сегодня, не могу. Эти еще с утра идут. Давай, что, какая зарплата? Что, фамилия? Точно, у них вот такие шапоны.
0: Конечно.
2: Да. Да,
0: так,
2: да.
0: Ну ладно, Фегин, когда у тебя концерт, и все, давай.
2: 15 октября в Москве в Stereo People. Ребята, все, кто когда-то слушал мои песни, видел эти батлы, приходите, я буду очень рад. Первый концерт для меня это важно, будет круто. Но успейте, когда я еще не супер фейм. Ну, в смысле, что...
0: Ну да, ты уж решил, ты под конец.
2: Что-то извините.
1: Она тяжелая, эта шапка.
2: Ребята, люблю вас, спасибо
0: жизнь
2: большое,
0: тяжелая,
2: что позвали.
0: Жизнь.
1: А шапка-то уж ладно.
0: Все, пока, Фегин.
2: Пока.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Реклама.
4: Ты купил жене машину?
5: Купил?
4: Купил.
5: Так заедь, проверь.
4: Заедь, проверь.
5: Заедь, проверь.
4: Ну, заедь уже, проверь машину.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
7: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
8: Застройщик АО «Эссе Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
10: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
8: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
11: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
12: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое радио.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: Красноярске 3. Новое радио.
3: Много всего интересного сегодня произойдет в эфире нового радио. Произошло уже в утреннем шоу, происходит сейчас за эфиром. Потом посмотрите в наших социальных сетях. Ну, главное, конечно же, второй полуфинал музыкастинга в 6 вечера. А пока ближайшие 6 часов с тобой я, Вадим Данилин, обещаю поднять тебе настроение. Как могу, чем могу, конечно же.

0: Тиесто и Бриана Грей со своим суперхитом Beautiful Places в эфире нового, ну и суперновости практически одной строкой. Китайцы перестали тратить деньги. Ну, по крайней мере, во всяком случае, на безделушки и рестораны. Делать это их побудило рост безработицы. Вместо статусных подарков теперь отныне китайцы дарят друг другу практичные подарки, вроде каких-либо там небольших вещей или же подписок. Ну, кроме этого, китайцы перестали заказывать готовую еду, которую они так любят заказывать. Теперь они готовят дома. Зато внутреннее спокойствие усилилось, говорят они. Вот сижу и думаю, может, если ты от кофе откажешься, тоже накопишь на первоначальный взнос по ипотеке или нет? Дима Билан, Зиверт. И не только очень скоро продолжение эфира.
1: От создателя нового радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
4: Брокерские услуги оказывает АОФИНАМ. Представитель АОФИНАМ Красноярске, ООО «Финам Красноярск», 16+.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
6: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
7: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Сазайбутик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
8: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
9: Чего?
8: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
9: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.рф.
10: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
11: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
12: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
13: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс SkyFly представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким.
14: Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону
13: 205-05-87. Подробности на сайте MySkyFly. fly.ru.
15: ИП «Доледенок» Василий Васильевич, ОГРН-ИП 326-246-800-081-877.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33. Слушай,

0: Фриске. Примерно 2006 год в эфире. Представляешь, что 20 лет суперхиту. И каждый раз звучит как новый. Тем временем в интернете распространился лайфхак, как оригинально нишего и нищего, самое главное, попросить у мужчины денег, чтобы он тебе их дал. Я, естественно, сразу это в наш мессенджер «Новое радио», самый большой среди всех радиостанций в мире. Так что, девочки, заходите, читайте, обязательно поможет. Там не только на ноготочки хватит тебе денег, но и на малинки тоже. Не забывай также про наш большой канал во ВКонтакте, тоже называется «Новое радио». Заходи, читай.
1: В выходные «Новое радио» превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зивер, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
6: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
15: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
16: 18+.

0: Я тут вот о чем подумал. 49 минут в эфире, еще ни словом не обмолвился про кофе свой любимый, ну, уже местами, наверное, любимый. Ученые из Ирландии на этот раз выяснили, что в целом сам кофе хорошо прокачивает микробиом кишечника, что напрямую влияет на мозг, снижает стресс и повышает настроение, но память улучшилась только у тех кофеманов, которые пили декаф. Они лучше справлялись с текстами на запоминание слов и расположение предметов. У тех, кто пил обычный кофе, когнитивные способности остались на прежнем уровне. Представляешь, да? Только сейчас нужно было узнать. Для тех, кто не знает, что такое декаф, это кофе без кофеина. Ну, вот это, знаешь, это все равно, что чай с молоком, кофе без кофеина, безлактозное молоко и всякое такое. Ну, вот это вот последняя дичь последних нескольких лет, которая очень популярна среди молодежи. Никогда не понимал. Кофе с молоком, безлактозное молоко никогда не понимал. И вот это вот без кофеина кофе. Ну, это помои.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-842-06.
5: Реклама. Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибо Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буквы.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Красноярске 4.
2: Новое радио.
3: Слушатели накинулись на меня из-за слов, что я не понимаю молоко без лактозы и называю это просто помоями. Чай с молоком — это просто помой. Говорят, ты что? Вы что, меня хотите уверить в том, что это не помой? Ну, для меня это помой. Ребят, ладно, не об этом. Сейчас 20 минут музыки без рекламы. Далее в эфире нового Вадим Данилин. Кстати, меня зовут. Всем привет.

0: Сергей Лазарев, «Я не могу молчать». Шикарный, красивый танцевальный суперхит в эфире нового. Я тоже не могу молчать. У меня слова, как вода в одном месте, никогда ничего не держит. Поэтому очень хочется сейчас порадоваться за наших соотечественников. В частности, вспомнить, что есть такой прекрасный актер Юра Борисов. Да, я хотел бы сейчас поговорить про Юру Борисова. Его снова хотят выдвинуть на «Оскар». Ты не поверишь, да. В этот раз за роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера в фильме «Искусственный». Вот. Стоит пересмотреть, наверное. Пожелаем Юре удачи и мчим дальше.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: новом радио. Реклама.
1: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
2: Застройщик ОСЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
6: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
5: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
8: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Моя игра, моя игра, это вот это.

0: Roma, Roma, ma gага, улала, what you be romance.
1: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
2: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
3: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах Нового Радио.

0: Суперновинка от Five Step Family, Fargo. Перемотай в эфире нового. Но любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда. Моя любимая поговорка, по ней можно определить, кто сейчас в эфире нового радио. Про деньги. У работодателя, пишет, появился новый тренд. Гостинг сокращения. Короче, это когда компания заранее предупреждает о массовых увольнениях, но не сообщает сотрудникам, кого именно будут сокращать и когда. В результате люди продолжают работать неделями или месяцами в состоянии неопределенности и постоянной тревоги. Такой подход уже использовали компании Nike, Starbucks и Disney. Не равен час. Полина Гагарина, Женя Трофимов. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Один плюс один.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «1 плюс 1». С

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных.

0: Это Валерия, Рига, Москва. Шикарно красивый суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Мало кто знает, еще больше тех, кто не помнит. Но именно суперхит «Рига, Москва» стал поворотным в жизни Валерии. Дело в том, что трек вышел в далеком 1999 году. Клип снимали в 2000-м. И именно для этого клипа Валерия впервые перекрасилась в блондинку. И так ею и осталось по сей день. Ну да не стану я отбирать хлеб у своего коллеги Данила Михайлова, у проекта «Что было раньше». Всю эту информацию интересную можешь услышать еженедельно по вторникам в самом лучшем проекте «Что было раньше». Но сегодня его не будет. Перерыв небольшой, потому что... Что правильно? Потому что музыкастинг продолжается, но об этом чуть позже.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в среду 7 октября дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: О, Тифснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Красноярске 5.
3: Новое радио. Певец Макан записал трек про службу в армии. В сети появилось видео, где рэпер читает про повседневные будни службы. Напомню, дембель Макана запланирован на 28 ноября, а уже 1 декабря стартует его тур по России. Это все новости всегда на минуте, и возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Еще больше в этом часе, обещаю тебе, я, Вадим Данилин.

0: три дня дождя, суперхит «Выдыхай» в эфире нового. Как тут выдыхать, когда такие новости подходят? Суперхиты, суперновинки, суперновости одной строкой. Туалетная тревожность массово охватила зумеров. Молодые люди боятся надолго отходить от дома из-за страха, что внезапно захочется в туалет. Перед выходом они заранее ищут уборные по маршруту и выбирают транспорт, где проще добраться до туалета. В тяжелых случаях тревога сама вызывает боли в животе и диарею. Психологи связывают это с выгоранием и повышенной тревожностью. Но, помнится, в наше старое время туалетная тревожность, такого даже термина не было. Я не знаю, помните вы или нет, возможно, кто-то из вас страдает. Есть, была такая болезнь, да она, в принципе, и сейчас есть у миллениалов. А мы миллениалы? Да, нет, мы не миллениалы, мы тут другие. Короче, 80-го года рождения плюс-минус. Медвежья болезнь, знаете, вот это вот. Вот прям те же самые признаки, мне кажется. Ладно, новость, которая была к деньгам на самом деле. А Ваня Дмитриенко, Света, Тима Белорусских. Очень скоро продолжение темы суперхитов, суперновинок на новом. Да, в принципе, 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы.
1: Реклама. Реклама. Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АУФИНАМ. Представитель АУФИНАМ Красноярске, ООО «ФИНАМ Красноярск». Возрастное ограничение 16+.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
3: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
7: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
6: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
10: Это новое радио.
11: Новое радио.

0: новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих, телец на двоих.
0: Новое радио.
2: Superhit.

back.

над головой. Между нами тишина, я глок, где же выход, выдох, вдох. Обжигаю руки от твои, плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные, что мы делаем, боже мой.

сфера езды, где я спустя много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Риана Кельвин Харрис со своим суперхитом «Вофри Нова» тем временем московских старшеклассников отправят в офисы топовых компаний. В этом учебном году ребята из предпрофессиональных классов смогут побывать на крупных предприятиях города. В списке более 400 организаций, от высокотехнологичных производств до IT-гигантов. Школьники увидят рабочий процесс изнутри, пообщаются с экспертами и получат полезные советы. В программе примут участие почти 56 тысяч человек. По словам заммэра Анастасии Раковой, такой проект поможет ученикам осознанно выбрать будущую профессию. Сегодня предпрофессиональные классы открыты в большинстве столичных школ.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
8: И обязательно у Зоты на Предмостной.
7: У Зоты?
8: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
7: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан зеленый двор». Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
10: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
9: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
12: Новое «Это мы».
13: Всем привет, это Джакалин.
14: С вами Полина Гагарина.
15: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
16: Это Эльвира Тен.
17: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
18: Всем привет, это группа «Астудио».
19: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
20: Это Ханна.
21: С вами Джиган.
22: Всем привет от группы «Пицца».
23: Слушай «Новое радио».
24: Привет всем, это Сергей Лазарев.
25: С вами Мари Краймбрэй.
26: С вами Тима Белорусский.
27: С вами Лена Темникова.
28: Мы группа «Би-2».
29: Новое.
30: С тобой Даня Нилетто.
31: Это «Звонки».
32: Всем привет, это Мэри Гуд.
33: Мегалибри и Мавик.
34: Меня зовут Ёлка.
35: С вами Джонни.
36: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
37: Новое радио. Присоединяйся погромче.
38: newradio.ru.
39: Новое радио. Мы снова танцуем.

0: один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: В Красноярске 6.
6: Новое радио. В российских школах предложили урезать математику, физику и химию сразу на 20-30%. Мол, программа перегружена лишними знаниями. Это все новости всегда на минуте. Почему не в наше время школьное, да? Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. На 20 минут нон-стопом без рекламы. Далее. Данилин тоже тут. Привет всем.

0: дальше лучше, больше, звонче, музыкальнее. Вот только сейчас, знаешь, скучно мне стало здесь в эфире, захотелось поболтать с тобой ерундой, не серьезно, а серьезным, поэтому прямо сейчас замучу тему. Значит, тему взял из новостной ленты, всегда беру какую-то актуалочку, либо из интернета, либо из новостной ленты. И новостная лента понравилась, зацепил мой взгляд новость такого характера. Значит, смотри, Федеральная налоговая посмотрела все ваши скрины, ваших вот этих вот ежегодных выплат, налогов, и заявила, что россияне стали рекордно богаче за 4 года. Число людей с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц выросло более чем в 2 раза с 22 года. Я решил сегодня убить двух зайцев, не знаю, насколько мне по силам будет это все. Я решил узнать, во-первых, в анонимном голосовании, правда ли ты зарабатываешь больше 200 тысяч рублей, либо неправда, зарабатываешь или не зарабатываешь. И заодно самую главную тему, которая, как обычно, в интернетах везде сейчас обсуждается, на чем ты экономишь. Давайте вот поговорим сегодня, на чем ты экономишь конкретно. На чем экономишь, что перестал покупать, покупал с завидной периодичностью, что перестал покупать, что заменил на более дешевое. Ну, там, я не знаю, покупал ты натуральный кофе, стал покупать растворимый кофе и всякое такое. Короче, давайте так. Мессенджер нового радио. Самый большой среди всех радиостанций в мире. Там будет два в одном. И опрос, зарабатываешь ты больше 200 тысяч в месяц или нет. И поле для высказываний. На чем ты сейчас экономишь, что перестал покупать? Я сразу, вот первое, что мне пришло на ум в плане экономии, я перестал, начал экономить на, как это называется, когда, ну, в телевизоре, приложение, и там очень много каналов. Я не помню, как это называется, вот эта вот вся фигня. Я, короче, я отказался от этой подписки. Отказался от этой подписки, потому что последние года 3, наверное, 4, одни и те же фильмы по кругу крутятся. Ну, думаю, ну нафиг они мне сдались. Я этого «Терминатора» пересмотрел уже раз 20, наверное, за 3 года. Я пересмотрел этого Джеки Чана, почему-то вспомнили, Брюса Ли вспомнили, Ван Дамма вспомнили. Короче, какое-то старье отрыли и начинают вот это все показывать. Ну, не очень хочется возвращаться вот в мое детство, когда все это показывали. Поэтому думаю, да ну нафиг, еще платить за это там сколько? Тысяча рублей в год, по-моему, или даже больше. Я не захотел. Короче, давай так. На чем экономишь? Что перестал покупать? Что заменил на более дешевое? Такой опрос, заодно и голосование. Зарабатываешь ли ты больше 200 тысяч рублей в месяц или зарабатываешь меньше? Давай посмотрим. Вот реально, дорогие слушатели нового, все, зайди сейчас в мессенджер. Вот просто прошу, на 3 секунды. Не хочется вам писать, на чем экономишь. Просто зайди, проголосуй. Зарабатываешь ты больше 200 тысяч в месяц или зарабатываешь меньше 200 тысяч рублей в месяц? Зайди, проголосуй, посмотри, сколько вас таких.
1: Новое

0: Новое радио. Танцы в твоей кровати.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Эта команда «Градуса» хочется в эфире нового. Извините, что перебил, шикарный суперхит. Но многие сейчас в теме, зарабатываешь ты больше 200 тысяч рублей в месяц или нет, начали кричать валить на Москву. Все, вот у москвичей. Где это сообщение? Я сейчас прям прочитаю это сообщение. 40 тысяч рублей. Карелия. Тракторист на питомнике. Ха-ха-ха. Хорошая шутка. Только в Москве такие зарплаты. Я вам приведу данные, честные данные о том, что Москва по зарплатам стоит на третьем, если даже не на четвертом месте по уровню зарплат. На первом месте я уже написал, что это крайний север. Там самые большие зарплаты. Прекратите гнать на Москву. Мы тут тоже нищие. Зайди, проголосуй. Каждый голос важен. Зарабатываешь ты больше 200 тысяч или меньше 200 тысяч. Заодно и напиши, на чем ты стал экономить. Я тоже сейчас вспомню, на чем я экономлю.

0: шикарный суперхит категории «Не задушишь, не убьешь, от гостей из будущего, я с тобой» в эфире нового. Ну что, давай я почитаю немного комментариев. Даже если захочешь, можешь позвонить мне и анонимно рассказать, на чем ты экономишь сейчас. Мы обсуждаем тему, на чем ты экономишь. Я, на самом деле, у меня волосы дыбом встают от комментариев. Наш мессенджер и наш канал «Новое радио» во ВКонтакте. Значит так, можешь позвонить, ты помнишь номер, да? 8495-232-1632. Ну, анонимно можешь рассказать, на чем экономишь. Может, там на муже экономишь, может, на детях экономишь, не знаю, на себе не экономишь. Ноготочки можешь сама пилить стала себе, а не ходить по маникюрным салонам. Значит так, зарабатываю около 400, но суббота единственный выходной. Дальше, на работе заменили бумагу с 3 на 2 слоя. Ну, экономят на самом важном. Вот я согласен, кстати, да. Да, хорошо, что у нас пока еще не заменили, значит, все хорошо. 8495-232-6... А, о, есть уже звонок, да, 8495-232-1632. А может, и наоборот, ни на чем не экономишь, а просто стал как конь пахать на 5 работах. А что нет следа? Алло, привет тебе.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ты анонимно хочешь или можешь представиться?
1: Могу представиться.
0: Давай, меня Вадим зовут, а тебя? Как?
1: Дима.
0: Ты работающий человек?
1: Да, работающий. Работаю в ТГАСе, начальником отдела продаж.
0: Начальник отдела продаж, я понял. На чем ты сейчас в последнее время экономишь, Дима?
1: Экономлю на туалетной бумаге.
0: В смысле, не вытираешься, что ли?
1: Ну, на чем? Нет, ну покупаю просто дешевле гораздо, чем...
0: Ну, я, кстати, не... А сколько туалетной бумаги сейчас? Она...
1: А, вот это... 8 рулонов, если берешь Зеву, то она, ну, рублей 500.
0: Нифига себе, да ладно? 500 рублей туалетная бумага?
1: У нас, да, в магазине стоит, я из Нижнего Новгорода, 500 рублей стоит туалетная бумага. 8 рулонов.
0: И ты покупаешь вот за 500 рублей туалетную бумагу?
1: Да. Нет, сейчас начал экономить.
0: Вместо 3 листочков за 1 листочек за раз используешь, что ли, или что?
1: Нет, просто другую туалетную бумагу.
0: А, более дешевую бумагу?
1: Да.
0: Ну, правильно. Да, я понял, Дим, спасибо огромное. Вот, видите, вот такое вот признание. Нижний Новгород. Человек работает, кстати, на хорошей работе, даже сказал. Хорошего дня, спасибо огромное. Давай я почитаю еще комментарии, потом звонки буду телефонные принимать. На чем ты экономишь? Так, кстати... Очень-очень хорошая тема в плане того, что, как выяснилось, очень многие стали экономить на алкоголе и вообще перестали его пить. Вот здесь, конечно, одобряем. Минздрав и Новое радио предупреждают. Пешком вместо такси зарабатываю при условии, что у меня за весь месяц 2 или 3 выходных. Это более 200 тысяч рублей в месяц. Куриная грудка вместо индейки. Зарабатываю около 400. Суббота единственный выходной. В рестораны и кафе совсем редко ходим, перестали ходить. Пересела на общественный транспорт. Зарабатываю 480 тысяч. Все отлично. Это разные сообщения. Огурцы и помидоры больше не покупаю. И, наверное, еще вот это вот сообщение. На лекарствах экономлю. Возвращаюсь к бабушкиным советам. Я, кстати, сейчас тоже кашель потихоньку проходит. На травах сижу. Только исключительно на травах. Давай, на чем ты экономишь? Мессенджер Нового радио, а также голосование продолжается. Зарабатываешь ты больше 200 тысяч рублей в месяц или меньше 200 тысяч рублей в месяц? Можешь не врать. Опрос анонимный, поэтому никто не увидит, за что именно ты проголосовал. Зато посмотришь, сколько вас такие, давайте.
2: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
3: Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. 16+.
4: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Алюмстрой. Вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
5: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
2: Застройщик ООО «Сазайбутика Вавилова». Проектная декларация на nato.com.rf и ЖК-академик.рф.
6: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Новое радио.

0: Лена Темникова, немодный суперхит на новом. Продолжаю читать ваши комментарии. Очень интересные, кстати, комментарии. С кем-то соглашаюсь, с кем-то не очень. На чем экономишь сейчас? Что перестал покупать? Что заменил на более дешевые? И также голосование продолжается. Зарабатываешь ли ты больше 200 тысяч или меньше 200 тысяч? Потому что ФНС сказал, что людей, которые зарабатывают больше 200 тысяч в России, увеличилось за последние 4 года и стало очень много. Наш мессенджер. Заработок больше 200 тысяч, экономить стал на одежде и обуви. Ранее при малейшем дефекте кроссовок покупал новые, а теперь могу и 2-3 раза отнести в ремонт обуви и продолжать носить. Крайние кроссы покупал года 3-4 назад. Дальше продолжает человек. Вместо брендовой футболки за оверпрайс покупаю в масс-маркете футболки за 700 тысяч раз 3-5 месяцев. Куртки вообще не помню, когда покупал. Работа снабжает, не хожу. Хорошие куртки по сезону. И не то чтобы экономлю. Наверное, старею и уже не так это все надо. Приходит понимание, что шмотки это всего лишь шмотки. Вот я так согласен я с этим сообщением в плане того, что с возрастом понимаешь, что шмотки это всего лишь шмотки. И вместо какой-нибудь там дорогой вещи, которую вообще не по карману или там брать в кредит, как я по молодости, наверное, мог бы сделать, да? Сейчас думаешь, да нафиг оно тебе это нужно? Ну, серьезно. Шмотки это всего лишь шмотки. Я не знаю, в каком возрасте у вас осознание этого пришло и пришло ли вообще. У меня это года 3, наверное, назад пришло вот это. Это всего лишь вещи. Зачем покупать что-то дорогое? Ну, можно одну-две вещи купить, но не все подряд. Так, экономлю на бензине. Если повезло, заправила по 100 рублей. Прям праздник. А так, от 160 до 230 рублей езжу 2, максимум 3 раза в неделю. 200 тысяч рублей не зарабатываю. Такое сообщение. Так, еще. Зарабатываю 600 плюс, но совсем без выходных. На молоке экономлю. Раньше покупал по 70, теперь приходится брать дешевый по 50. Литр как пить, его по 2 литра в день. В кино не ходим, в заведения не ходим, еда только домашняя, продукты в Перекрестке больше не покупаем, теперь ниже рангом магазина, из дома лишний раз не выходим, кабельный отключила, вот, это кабельный называется, я тоже вот слово из головы вылетело, кабельный тоже я просто отключил подписку себе, думаю, да ну нафиг это нужно. Так, работаю в топовой нефтяной компании, слесарь, Сургутнефтегаз, на севере, постоянно на улице, зарплата 65 тысяч, стаж 19 лет непрерывный, экономлю на всем. Ни на чем не экономлю, но откладывать получается меньше процентов на 70. Зарабатываю немного, от 200 до 300. И вот Москва пишут, все хают Москву, пожалуйста. Добрый день, Москва, зарплата 160 тысяч, экономлю на каршеринге, стал больше ходить пешком. Ну, это хорошо, понимаешь, если у тебя можно ходить пешком. Я, например, живу, у меня моя дорога, можете звонить, кстати, есть время? Есть. Можете позвонить 8495-232-1632, сказать, на чем вы экономите. Или можете похвалиться, или пожаловаться, больше 200 тысяч, или меньше 200 тысяч. Месяц зарабатываете. По поводу каршеринга и ходить пешком. Это хорошо, если у вас можно ходить пешком, там, знаешь, по улочкам и так далее. Моя дорога, если вот оптимально, моя дорога пролегает по МКАДу. По МКАДу ты не находишься. Если только там по траве пожухлой, по болотам и всякое такое, по МКАду ты не находишься. Поэтому 32 километра от дома до работы вот езжу по МКАДу. Либо на общественном транспорте 2 часа. Так, есть, ладно, не буду жаловаться, есть звонок телефонный. Алло, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте. Меня Вадим зовут, а тебя?
1: Владимир.
0: Владимир, скажи, пожалуйста, на чем ты экономишь? Экономишь ли вообще в последнее время?
1: Экономлю. Вот 20 числа было 2 года, как я бросил курить.
0: О, поздравляю.
1: И 1 сентября, как я бросил алкоголь пить.
0: Нифига себе. У тебя спина там не чешется? Есть такая старая шутка.
1: Все хорошо, все хорошо.
0: Ну, вот 2 года назад бросил. Улучшение заметил?
1: Конечно. О. Во всем.
0: Круто, я тебя поздравляю. Всем бы так. Это, кстати, большая экономия на самом деле. Спасибо огромное. Такая точка зрения. 8495-232-1632. Но чуть позже буду телефонные звонки принимать. Давай сейчас Дэвида Гетта послушаем, Дженнифер Лопес. Зайди, проголосуй. У тебя больше 200 тысяч зарплат или меньше 200?

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
5: 18+.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
9: Сладкий вкус малины на двоих.
8: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Новое радио.
16: Новое на новом.
17: Эй, друзья, всем привет. С вами Звонкий. Слушайте мою песню «Красота» на новом радио.

0: Это звонки, его суперновинка «Красота» в эфире нового. Ну, а мы, ну, понемногу, наверное, закругляемся темой, на чем сейчас экономишь. Мессенджер «Нового радио», группа ВКонтакте «Нового радио». Ваши сообщения оттуда читаю. Можешь даже позвонить, но чуть позже. Давай через пару минут. 8-495-232-16-32. Перестала ходить на маникюр, делать ресницы. На всем экономлю. Это второе сообщение. На что можно? 10 раз подумаю, надо ли это. Плюс покупки по скидкам, акциям, про отпуск вообще молчу. Только на картинке пока. На себе экономлю, бартеры выручают. Одежда, развлечения экономят. Далее, маникюр, гель-лак, покраска волос, все сама теперь делаю. Глядишь, так мастером станешь, сама можешь бабки зарабатывать на это. На себе не экономлю, Сергей пишет. Ну, молодец, конечно. Покупаю со скидкой или по акции, плюс маникюр не в салоне, а на дому. Поменяла мясо на кости. Зачем так про своего мужа, Лариса? Больше года как перешла на домашний маникюр. Экономлю не только деньги, но и кучу времени для более приятных вещей. На автосервисе теперь сам масло меняю и фильтры. Так, после закрытия дачного сезона экономлю на даче. Бросил курить, молодец, но здесь я больше приобрел. Больше, чем есть, не потратишь. Согласен. Так, еще сообщение. Вот по поводу туалетной бумаги. Из Нижнего Новгорода звонил Чечек, говорит, 8 рулонов 500 рублей стоит. Туалетка, моя цена по 8 рублей, вот пишут, в магазине продается. По 8 рублей же использованы, бывшее в употреблении, что ли, туалетная бумага, или что? Как-то очень дешево. В кино перестал ходить. Ценник на билеты конские, а стоящего большого экрана кино почти нет. Ничего, согласен. Перестала покупать конфеты, беру все со скидкой. Бросила курить, еще один. Ребят, на самом деле мурахи по коже от фраз, когда вы бросаете курить и употреблять алкоголь, потому что, ну блин, это просто вам похвала, большая похвала. Во-первых, это экономия, во-вторых, здоровенькими помрете в случае чего. Есть звонок телефонный, да, давайте. 8-495-232-16-32. А есть время? Есть. 8-495-232-16-32. На чем ты экономишь сейчас? Может быть, что-то стал дешевле покупать или так далее. Алло, привет.
1: Здрасте.
0: А на чем ты сейчас экономишь, красавица?
1: На туалетной бумаге в офисе.
0: В смысле, ты тыришь домой туалетную бумагу из офиса?
1: Нет, нам сменили туалетную бумагу с 300 на 200.
0: А это ты комментарий оставляла?
1: Мы, да.
0: Привет вам огромный всему вашему отделу. Ну, тоже, блин. А дома что, на чем экономишь? Ну, сама вот для себя, там, на себя или на мужа?
1: Ни на чем.
0: Ни на чем? Как покупала, так и покупаешь все, да?
1: Да, да.
0: А, ну хорошо, это еще неплохо, вы живете. Спасибо огромное. 8-495-232-16-32. Телефон. Езжу, меняю ковры в Москве. На своей машине 600 плюс в месяц имею, 2 выходных. Пришлось похудеть, чтобы сэкономить на одежде и не покупать новую, а носить старую, из которой выросла. У меня даже на коммуналку не хватает, зарплата 35 тысяч рублей. Такое сообщение пришло. Слушайте, ну по поводу коммуналки, да. Не знаю, это лайфхак. Насколько он действенен, но у меня, по крайней мере, действенен. Давай сначала телефонный звонок приму, а потом расскажу про свою коммуналку. 8-4... А, и звонок сорвался. Ладно, пока звоните, на чем ты экономишь, рассказываю. Значит, мужики, знаете, да, как экономить на воде и всем прочем, вот это вот все. По-маленькому ходим в раковину. Намного меньше воды тратится. Серьезно. Проверено на себе, причем неоднократно. Знаешь, сколько воды тратится? Холодная вода. Вы видели, сколько сейчас стоит? Поэтому давайте не осуждайте, а берите ее в пример, на самом деле. 8-495-232-16-32. Давайте заканчивать. Последний телефонный звонок приму. На чем ты экономишь? Алло, привет.
2: Здравствуйте.
0: Меня Вадим зовут.
2: Тульская область на связи. Я вот слушаю вашу передачу. Я как бы в другой стране живу. Про зарплату прослышу. А экономим мы на всем. Совершенно на всем.
0: Ну, на чем на всем? Ну, давай. Вот давай. 5 примеров, на чем ты экономишь. Тульская область.
2: Начиная от еды, кончая одеждой. И мы уже пенсионеры, тем более. Пенсии у нас... не ахти, а зарплата, это вообще, вот сидим сейчас, слушаем, и как будто мы в другой стране живем, как послушаем, зарплата там больше 100 тысяч, не то что 200, а 100 тысяч, прямо аж это самое, у нас по кругу 35, вот правильно, кто-то 40, вот это вот у нас такая зарплата.
0: А на еде как ты экономишь? Ты не представился, или забыл, как тебя зовут?
2: У вас не секрет, какая зарплата?
0: У меня секрет. Я подписывал бумагу, не могу распространяться.
2: Вот,
0: Нет, я не спрашиваю, сколько у вас пенсии или сколько зарплаты. Я спрашиваю конкретно в еде, на чем вы экономите.
2: Да как в еде? Ну, не шикуем там этих разносолов таких особо, не берем такого крутого ничего, как говорится. Так что это попроще. Кашки, малашки и так далее.
0: Ну хорошо, мясо, говядину покупать или кур, или что?
2: Курочку.
0: Летнюю. Хорошо. Как часто вы покупаете мясо? Как часто вы едите мясо, если уж на то пошло?
2: Да, ну кто засекает, что ли?
0: Ну, каждый день кто хотя бы?
2: Ну, может быть, да. Но больше мы как-то рыбалочкой, вот это вот, что природа нам дает.
0: Шикарно. Это идеальная моя пенсия
2: грибочки,
0: на самом деле.
2: Грибочки.
0: Тоже хочу на пенсию,
2: ну,
0: вот на рыбалку,
2: какая
0: на грибы.
2: Зарплата у вас?
0: У меня лично...
2: А то всех пытаете, у вас зарплата какая?
0: Я же говорю, я не имею права подписывал бумагу, я не имею права разглашать свою зарплату.
2: А, ну я тоже подписывал, а видите, как-то откровение.
0: Так вы не называете свою. Я вот сейчас вот спросил вас просто про мясо, а вы так толком и не сказали ничего. Ладно, спасибо, я вас услышал, была Тульская область. Ребят, давайте понемногу заканчивать. Спасибо огромное за звонок. Хорошего дня и хорошей рыбалки вам. Ребят, в мессенджере Новое Радио продолжается голосование. Почти 1400 человек проголосовало, зарплата больше 200 тысяч. Да или нет у тебя? Зайди, проголосуй, пожалуйста, и посмотри, сколько таких, как ты. Это анонимный опрос.
3: Новое. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
8: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
9: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
8: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
11: Новое радио.
12: Радио.
3: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Слушай.

0: Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Красноярске 7. Новое радио.
2: Если ты еще не до конца высказался, у тебя есть время. Тема в нашем мессенджере. На чем ты экономишь, что перестал покупать, что заменил на более дешевое. И голосование. Зарабатываешь ты больше 200 тысяч в месяц или меньше 200 тысяч? Зайди, проголосуй. Голосование анонимное. Посмотри, сколько вас таких. 20 минут музыки без рекламы. Далее нон-стопом. Наслаждайся. Данилин тоже тут. Кстати, я еще не проголосовал. Зарабатываешь ты больше 200 тысяч в месяц или меньше? Я ставлю нет, потому что у меня меньше 200. И что я вижу? Так, это в процентном соотношении сколько получается?

0: Это Севилья, Артикас и Бриллиант открыли новый музыкальный альбом. Я просто итоги подведу нашей группы ВКонтакте. Но в радио зарабатываешь ты больше 200 тысяч в месяц или меньше. Чтобы ты понимал, во ВКонтакте аудитория слушателей, 93% слушателей зарабатывают меньше 200 тысяч рублей в месяц. 93% слушателей нового радио зарабатывают меньше 200 тысяч в месяц. Это во ВКонтакте. В мессенджере там немного другие данные. Зайди, проголосуй. Удивишься, кстати.
1: Новое радио.

0: Я, с твоего позволения, продолжу пару-тройку сообщений, прочитаю по теме, на чем ты сейчас экономишь. Ну, просто такие, знаешь, очень эмоциональные сообщения пришли, мессенджер. Заодно можешь зайти проголосовать, ты зарабатываешь больше 200 тысяч или меньше 200 тысяч. Я каждый год обещаю своей демисезонной куртке, что это последний ее год, но вот уже 10 лет не могу с ней расстаться. Знаешь, у меня тоже есть пальто, я не помню, кто это сообщение писал, тоже есть пальто, которому 20 лет. Вот 20 лет назад я купил себе шикарное пальто, Disquiet, по-моему, Притали. Я сейчас такие не продаю, сейчас гробы продают эти. Вот. Ты не поверишь, оно как новое до сих пор. 20 лет пальто. Офигеть, конечно. Я его, конечно, ношу демисезонное. А я перестала брать курицу по запчастям. Мне понравилось это сообщение, именно фразы «курицу по запчастям». Беру сразу целую и разделываю. Экономия в 200 рублей получается. А еще чипсики подорожали, ужас, приходится отказывать себе в этой радости, гадости. Чипсики — это вообще, это такая вещь, которая возьмешь одну, опа, а уже пакетика нет. Поэтому чипсы, да, прям это тоска. И еще одно сообщение, вот я прочитаю. О, не буду называть имя человека, но я посмотрел фотографии такие, довольно-таки престижные фотографии в мессенджере. Зарабатываю 2,5 миллиона. Ну, я думаю, в месяц, да, Али, чуть не обратился к человеку. Зарабатываю 2,5 миллиона, экономлю на всем. Непонятно, куда деньги растворяются, точнее, понятно. Но просто тогда не представляю, как люди на 100 тысяч живут, путешествуют, покупают квартиры, машины и так далее. Сразу мне вспоминается звонок почему-то из Тульской области от пенсионера. Но не будем сейчас об этом. Итак, зарабатываешь ты больше 200 тысяч в месяц или меньше? Голосование, уже почти 2000 человек проголосовало. Ты знаешь, что я могу сказать? Аудитория в ВКонтакте у нас чуть победнее будет, чем аудитория в нашем мессенджере. Делайте выводы. Милые девочки, мотайте на ус.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
9: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
10: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
9: Ха, ну ты сравнил.
10: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
9: И ты выбирай зоту.
11: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
13: Новое радио.

0: Это Джа Калиб, Лейла в эфире Нова. Очень интересно. Подписан на один там канал научный. Вот такие шикарные новости выдает. Вот, значит, смотри, мне прям понравилось. Я сейчас расскажу тебе. Хронический стресс отца до зачатия, оказывается, влияет на потомство в последующем. Хронический стресс отца до зачатия влияет на потомство. Значит так, у сыновей стресс отцов приводит к более крупному росту и длинным костям. Ну, то есть высокие парни, значит, отец этого парня когда-то там по молодости стрессовал. Что у девочек, в плане девочек? У девочек появляется тревожность, социальные проблемы и повышенный риск ПТСР. А также такие девочки подвержены риску депрессии, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний. Короче, все валите на отцов.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. «Выживалити». Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах «Джак». От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Jackcar.ru». Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
8: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
11: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
12: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
13: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал Точка Банк. Принятно? всем клиентам.
16: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка банк.
17: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.

0: Шикарная суперновинка от Вани Дмитриенко, Мальбек и Сюзанны, «Отражение» в эфире «Нова». Но я же прямо сейчас за эфиром, прямо сейчас наблюдаю шикарную картину. Билеты мечты. В ноябре, оказывается, улететь из Москвы в Анталию прямым рейсом за 4 часа можно за 5000 рублей. Ты представляешь, я что-то так захотелось в отпуск сразу в очередной раз. Прям очень, аж зубы сводит, как захотелось в отпуск за 5000 в Анталию. Прикинь? Моречка, солнышко, все зовут тебя Наташа, и все прекрасно, замечательно. Ну, вот. Но не об этом сейчас. Просто рассказал, что существуют такие билеты мечты. 5000, 2 ноября можешь улететь в Анталию. Пожалуйста.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк. В новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. «Три клёна». Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер 1.
10: ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
11: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
12: Предложение не является публичной офертой.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: 8 вечера в Красноярске.
3: Новое.
4: В среднем россиянин проводит в интернете 3 недели в год. Сделаю за тебя всю работу по поиску интересного, суперхиты, суперновинки. Ну а перерывок между суперновостями одной строкой, чтобы ты не отвлекался от основной работы. Вадим Данилин здесь с тобой еще час. И 20 минут музыки без рекламы, лишь бы ты улыбался. Всем огромный привет!

0: такое очень красивое от команды «Золото. Осенний пожар» в эфире нового. Как и обещал, супер новости одной строкой прямо сейчас. Для всех фанатов и поклонников очередная новость подошла. Фанатов и поклонников айфонов. А вы фанаты айфонов, нет, да? Значит, слушайте. Тут у меня подготовка полным ходом идет к музыкайсингу. Через 2.5 часа будет. Или через 1.5 часа. Я в математике туго. Короче, новый iPhone 18 Pro теряет цвет через неделю после покупки. Да, уже задумались. Уже, судя по лицам, мы уже задумались. Так, еще раз. Новый iPhone 18 Pro теряет цвет через неделю после покупки. Сильнее всего страдают бордовые и черные версии. Пигмент выцветает вокруг камер, а затем дефект расползается по корпусу. Apple пока молчит, но год назад похожая проблема была у 17 Pro, и тогда смартфоны меняли по гарантии. А у тебя 17-й не выгорел? А у тебя в чехле он, потому что... Я вообще, кстати, очень странно отношусь к людям, у которых телефоны носят без чехла. Я их начинаю бояться немного. Ладно, это другая история, скоро продолжим.
1: Эти треки были новыми.

0: С 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
1: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Суши Сел. Вкусно и сытно. Суши Сел. Мега аппетитно. Суши Сел. Заказывай скорей. Вкусные роллы для своих людей.
3: Заказывай в приложении Суши Сел.
4: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся! Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». С понедельника по четверг в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: Супер хиты.
11: Супер.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимой, на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то горит.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани.
0: С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Здорово!

0: Смиритесь. Реклама. Реклама.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
2: Сладкий вкус малины на твоих.
1: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
3: 18+.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Айза. Верещагин. Серега. Тишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера. На телеканале «Пятница».
6: 16+. Новое радио.

0: «Черный ворон» от Hi-Fi в эфире нового коллеги. Вышел в эфир напомнить о том, что уже через час с небольшим в эфире второй полуфинал музыкастинга. 9-й год мы выбираем музыкальные таланты, дарим им путевку в жизнь, причем абсолютно бесплатно. И твой голос тоже имеет значение, так что явка обязательно ровно в 18 часов по Москве. Не пропусти второй полуфинал. А я распрощаюсь с тобой до завтра. Приглашаю вас в среду под суперхиты, суперновинки. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в среду 7 октября дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗДС Арбан». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетонаправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
5: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
7: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески реставрация на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
8: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Слушай.

0: Новое Радио. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
3: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
3: Да.
0: Чем вы можете объяснить?
3: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
3: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
3: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
3: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком. И взращивать себе, в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
5: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226-49-49. Подробности у менеджеров.
6: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
8: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50», комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно? Всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка.банк.
11: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Новое радио.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Здесь с нами и Лирик сегодня будет находиться, ребятушки. Второй полуфинал нашего ежегодного конкурса «Музыкастинг. Версия 9.0». Стартует уже через 10 минут. Помимо Лирика будут и, разумеется, другие звездные представители, которые будут оценивать наших конкурсантов. В общем, через 10 минут все будет. Через 10 минут все будет. И главное, будь ты.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
2: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс SkyFly представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким. Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону 205-05-87. Подробности на сайте myskyfly.ru.
3: ИП Долетюнов Василий Васильевич, УГРНП 326-346-800-081-877.
4: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан Зеленый двор». Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Десять вечера в Крыму.

0: Огромное количество приятных, знаменитых людей, которых я представлю буквально через пару-тройку минут. Это жюри, которое сегодня будет судить второй полуфинал музыкастинга 9.0. Второй — это значит что? Это значит, что один финалист, а финал у нас состоится в следующий понедельник, 18 часов у нас уже есть, и такой финалисткой стала Настя Гладилина вчера с песней «Люблю». Спасибо большое и вам, дорогие слушатели и зрители, потому что и вы тоже голосовали, ваш голос тоже стал отчасти решающим, влияющим на ситуацию. Сегодня повторится та же фигня. Сегодня будем журить не только мы, но и вы. Вы нас слушаете на новом радио и смотрите благодаря нашему эксклюзивному партнеру ВК-видео. Заходите в наше сообщество ВКонтакте нового радио, там можно ставить комментарий, и там же в конце программы мы все проголосуем. Напомню, что мы сначала посмотрим, послушаем всех пять полуфиналистов, обсудим, поскандалим, пошутим тут, конечно, а уже потом будем через какую-то короткую паузу голосовать. Так что не переживайте, у вас будет время проголосовать. Напомню, для чего мы здесь собрались. В течение всего лета нам присылали тысячи работ. Больше 5000 заявок пришло, и от них осталось 25. Это что такое? Филатов, ну профессионалы же собрались. Мешаешь работать.
1: Помогаю.
0: И отобрали 25 полуфиналистов. Каждый день с понедельника по пятницу. По пятерочкам они разбиты. Победитель только один. Один человек отправляется в финал. Дальше они с теми же самыми песнями, но уже проведя работу над ошибками, будут биться за победу. Победителю достанется что? От нового радио. Ротация, трек на новом радио. А, вот это замечательный статуэт, который, если вы смотрите у нас в ВК-видео эксклюзивно, она тоже отправится этому победителю. Включение в лайнап музыкальных фестивалей и радиостанции. Новое радио «Движ», супердвиж в Лужниках, который собрал в последний раз 200 тысяч человек. Ну и, конечно, наши партнеры. Замечательный лейбл «Zion Music». Даст профессиональную запись, аранжировку. Спасибо большое.
1: Слово «аранжировка»
0: понравилось. Аплодисменты — это не только приятно, это еще я могу воздуха взять. Да. Вот, профессиональная запись, аранжировка, релиз сингла на всех цифровых площадках, промо, маркетинговая поддержка релиза песни, муд-видео на выпущенный трек и создание образа артиста совместно с продюсерами лейбла Zion Music. Ну, а если вы еще и понравитесь Zion Music, может быть, они вам еще что-нибудь дадут, каких-нибудь пирожков. Вот, кстати, например, победительницу вчерашнего дня еще до того, как она стала победительницей, уже пригласил к себе для какой-то профессиональной помощи в свой лейбл, который не очень надо произносить в эфире, потому что у нас партнер-то Zion Music, Саша СТ. Вот такая вот фигня, дорогие друзья. Теперь вы знаете, что будет происходить.
2: Ты отчитал их, что они назвали Start Music? Серьезно, да? Ты сказал?
0: Вчера письмо получили официальное и повестку в суд от Zion. Да.
1: Так что старт-мьюзик пришел к финишу.
0: Приходим к важной и очень приятной части, представлению сегодняшней компании. Вчера был у нас не просто музыкастинг, как мы его прозвали, мужикастинг. У нас было жюри из одних мужчин, из-за чего кому-то показалось, что пережестили порой. Сегодня для того, чтобы все было немного мягче и легче, к нам пришла прекрасная, очаровательная, невероятная, красивая, талантливая и очень интеллигентная Татьяна Крутукова. Здравствуй, Тань. Вот, Тань, скажи, пожалуйста, можешь ближе микрофончик говорить? Это на радио не так, как на сцене. На сцене ширше берет, а на радио берет уже. Уже, да. Вот, тебя часто сейчас зовут журить?
3: Часто.
0: Ну и как тебе в этой роли? По ту сторону добра и зла?
3: Ну, разные у меня были роли в этом амплуа. И на очень известном конкурсе я была на федеральном канале, и вот.
0: У нас можно говорить? Ты скажи, какой...
3: Ну-ка, все вместе. Вот
0: это
3: вот,
0: да, это мы часто новое радио поддерживаем.
3: Лучше бы они какого-то мужика позвали.
0: Да?
3: То, да,
0: ты была в этой сотне, да, где-то там?
3: Сказали, вот. Да, что пережести.
0: Пережестила ты?
1: Добро пожаловать нам в клуб,
0: да, на команде. Да, кажется, мы промахнулись с выбором жюри.
2: Я говорю, лирик сегодня же будет.
0: Да, Кирилл Лирик.
4: Конечно, я сегодня пожищу.
0: Всем
4: добрый вечер.
0: Ты-то почему опять? Нам всегда
4: такое настроение сегодня.
0: А, сегодня настроение. Кирилл Лирик, который обожаем новом радио, и это взаимно. Потрясающий саунд-продюсер, великолепный музыкант, исполнитель. И вот Саша СТ. Саша СТ хотелось бы его представить. Тут знаешь, что редакторы написали?
2: Давай.
0: Рэпер, продюсер, просто хороший человек.
2: Прекрасно. Я очень рад, что так как я часто к вам захожу, то есть тут великий продюсер и хороший человек. Просто. Спасибо, что...
0: Они ошиблись. Саша не просто хороший человек, Саша очень хороший человек. Мы очень рады тебя видеть в твоей бандане, просто уникальный.

0: совершенно. Включайте видеотрансляцию, вы тоже этим насладитесь. Денис Сатаров, сооснователь лейбла Zion Music, который в этом году выступает партнером Музыкастинга 9.0. Денис, ну ты у нас уже второй день, ты опытный журист. Скажи, пожалуйста, ну вот проанализировав вчерашний первый день Музыкастинга, вот сейчас мы там были в предбаннике, там в кабинете сидели, готовились, и Наташка стильно говорит: ну что, кто может вспомнить песню победительницы и напеть ее? А «Шнурочки» помнят все.
1: Да-да-да, «Шнурочки» помнят все. На самом деле, вот, ребята, вот, кто здесь, Леш, ты говорил, да, что в итоге песня-то единственная запомнилась.
0: Да.
1: То есть, вот, так что...
0: Вот этот момент ответственности выбора, да, очень часто ты... Вот на следующий день поступил бы по-другому, да, может
1: Нет,
0: быть?
1: На самом деле это план такой, понимаешь? Мы выбираем других, а тех уже подтаскиваем.
0: А тех просто подписывайте втихаря. Ну, в принципе, да, рабочая ситуация. Ну и завсегдатые наши вечеринки, наши пивнушки под названием «Музыкальные». Фиксики, да.
2: Пара-пара-па-пиу.
0: Слоняш и поросяш. Или как их там?
1: Каркарыч.
0: Да, Каркарыч. Леша и Дима, группа «Филатов и Кэрос». Мультиплановые.
2: Вот музыкастинка закрыли. Спасибо.
0: Мультиплатиновые артисты, музыканты, хитмейкеры и просто хорошие, отличные парни, обладатели невероятной студии, в которой можно не только песню записать, но и классно провести время. Ребят, добро пожаловать. Какой план на сегодня? Вы сегодня в разноцветном пришли, вам запретили
2: Нам
0: в черном.
2: Нам запретили в черном, поэтому сегодня мы будем веселые, добрые, жизнерадостные, и сразу все пройдут финал.
3: Поехали, Симка.
0: Пора-пора-пам. Леш, добавишь что-нибудь?
4: На самом деле я хотел сказать...
0: Спасибо.
4: Нам передать привет маме, ну, понятно.
0: Да.
4: Как все это делают. А так, вообще хотел сказать, что кто сейчас слушает нас по радио, вот один раз мы ехали в такси с Димоном, и у таксиста играла только нейромузыка. Мы его спросили: ты знаешь, что это нейромузыка?
0: Нейронка,
4: да? Говорит, он говорит, я знаю. Я говорю: а почему ты это слушаешь?
1: Я ее сам написал.
4: А он говорит: а мне кажется, что это что-то новое, потому что по радио играет одно и то же. Мне, говорит, надоело.
0: Да.
4: Вот реально.
1: Вот поэтому
4: вот
1: сегодня послушаем новое.
4: Поэтому я говорю, что...
0: Ты таксисту написал, что он сейчас включал, сейчас будет новое.
2: Уважаемый Мухаммеджон, мы договорились, сегодня будет как минимум 5 новых песен.
4: Подожди. Да, я хотел про это и сказать, что вот новое радио представляет новые песни.
0: Супер. Хочу напомнить всем, особенно Тане, которая впервые у нас здесь с нами, мы оцениваем всего артиста в целом и песню в том числе, потому что это авторский материал, это именно та песня, которая претендует на победу, и если она победит, она будет звучать в эфире. Поэтому мы как бы рассматриваем не вокальные возможности, это не ремейки, это авторский материал. Это очень важно, потому что мы хотим дать путь новому именно артисту, а не вокалисту там и так далее. Понимаешь,
5: да?
0: Вот, ну что ж, мы переходим к выступлению первого нашего полуфиналиста сегодняшнего. Зовут артистку, это не просто артистка, это группа Ламот. Солистка и автор песен Валерия Ламот. Понимаете, это настоящее имя. 39 лет. Из Сочи она. Ламот — фамилия мужа, канадца Леры, который переехал за супругой в Россию, понимаете, в Сибирь, понимаете, фактически декабрист. И теперь
1: Сочи —
0: любит
1: Сибирь.
0: Теперь любит сало и холодец.
2: Точно в Россию переехал.
0: Лера всю жизнь строила успешную финансовую карьеру за рубежом. И только сейчас поняла, что исполнять свои песни вживую — ее любимое занятие. Конкурсный трек, самый легкий и лиричный в репертуаре коллектива. Это песня о глубокой эмоциональной связи, считает Лера. Я напоминаю, что все треки исполняются живьем в нашей концертной студии. Вы можете это не только слушать по радио, но и смотреть в ВК-видео. Композиция называется «Нежность, внимание на экран».
6: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Вот, строила карьеру, закончил какой-то институт там на Западе. Ну, не как институт, колледж.
2: Колледж.
1: Ну, что скажете, дорогие друзья? Кто выбросит
2: Давайте
1: первый
2: я
1: добрый,
2: начну.
1: Добрый камень?
2: Мне очень понравилась гармония. Она такая необычная. Там четвертый аккорд такой красивый был. Вот. С текстом, вот для меня тоже немножко опять проблема, да, я как-то придираюсь, может, к этому.
1: Так, ты не понял,
2: и все, я не понял, зачем, про что там.
1: В твоей руке, моя рука, и все, вот даже вот потянулись Филатов со Сашкой, друг другу руками своими потянулись, слава богу,
3: за руками. Гендерно равная песня.
2: Да. Голос хороший в целом, да, хороший.
3: Сколько эффекта на голосе или нет его? Потому что если нет, то это просто надо, мне кажется, брать песни Анны Герман, перепевать их и классно гастролировать с этим материалом.
2: Да, мне кажется, она хорошо исполнит какую-то песню вообще. Вот.
1: Класс, вот это еще. Я обожаю, вот это мой любимый комментарий. Вообще артист замечательный. Да.
2: Но...
1: Вот ему другую песню, другой костюм желательно.
2: Она хоть советит у вас по-другому.
1: У нас...
3: Браво!
1: Приблизительно, заходи как-нибудь. У нас, кстати, мы иногда проводим худсовет в прямом эфире, это вообще тоже забавное. Ну что, Дим?
4: Да слабо, ну что, честно говорю. Вот давайте первая строчка. Как сладкая вода, таю в твоих руках, в руках твоих.
1: Вата.
5: А где?
4: Вода. Там была как сладкая вода.
3: Подожди, это Минаева, как шоколадка таю.
4: Здесь была вода, как вода может таять? Ну вот, меня сразу прибило.
3: Подожди, лед, вода, это лед, в смысле, как может таять?
2: А Могну тебе вчера нравилось.
3: Его сердце лед, она держит в руке, и этот лед тает.
1: Подожди, если долго держать воду в руке, она начнет испаряться,
4: тире это газ. Газ тоже не может таять.
3: Давайте дадим слово тем, кто умные мысли скажет.
4: Ну, короче, мне кажется, что вот они зря решили, что это надо самую нежную и самую легкую песню представить в эфире. Надо было представить, вот как им кажется, что отражает их группу.
1: Ну, а может быть, это песня...
4: Поп-рок какой-то.
2: Да. Сало и холодец.
4: То есть, мне кажется, вот немножко в сторону куда-то Натальи Имбруглии было. По структуре песни мне непонятно. Там какие-то провисы были.
2: Да, абсолютно... вот я даже отвернулся,
4: зачем
2: думал, конец,
4: нужны...
2: а там не конец.
4: А там не конец.
2: Хочется под отрезать.
4: А ты хотел увидеть конец?
2: Я хотел его отрезать.
4: Господи.
1: А, Кирилл Лирик.
6: Так, что ж сказать.
3: Мужчины, мы не одни сегодня.
6: Красивый тембр у девушки. Правда, красивый тембр. Но песня... Вот совсем как-то не отозвалось. Такая колыбельная, с очень какими-то агрессивными, дисторсированными барабанами со второй половины, честно говоря, как-то ни одного...
1: Мягче там щеточками надо.
6: Хотелось бы щеточками, немножко, может, меньше суеты. По лицу.
1: По блюзовей как-то это все сделать, да?
6: По блюзове понежнее, да, как-то вкрадчивее, что ли, не знаю. В общем, и музыкально не запомнилось, честно говоря, ни фразы, ни припев, ни как-то части даже не отделил.
1: Таня, особо. Выручай. Татьяна Крутукова.
7: Вот по поводу гармонии, кстати, мне наоборот немножко...
1: В микрофон, поточнее говори. Ага.
2: Да, я говорил, мне один аккорд только понравился, четвертый.
7: Ну вот как раз мне показалось, что он здесь был лишний, потому что, ну, если вот вы претендуете на то, чтобы оказаться на радио, да, то надо как будто бы людям более понятную мелодию, которая запоминается. И мне кажется, что, ну вот вы сказали, что это любимая песня их же в их репертуаре. Mm-hmm. Надо было взять, наверное, не любимую, потому что всегда, которая тебе...
8: Любимая ждет меня у окна вечерами темными.
7: Да, потому что порой, когда ты находишься вот на таком старте и хочешь оказаться в медийном пространстве, и все, что тебе кажется, ну нет, это слишком просто и слишком примитивно, возможно, как раз и стоит по этому пути пойти, чтобы просто было понятно. Потом, мне кажется, что для артиста, который будет впоследствии на радио, очень важно, чтобы тембр запоминался. Вот очень красивый голос, но я там услышала как будто и Дашу Чарушу, вот что-то похожее было, и народные какие-то мотивы, то есть все, что можно и все красиво, но как будто бы этот голос, вот он может просто не запомниться. Он похож на многих, он очень красивый.
1: Окей, хорошо, все, услышал. Хочу вам сказать, как вот человек, который принимает участие в большом количестве худсоветов. В первый раз всегда так кажется, а во второй раз, когда ты слышишь третий, вот для того, чтобы понять, запоминается голос или нет, и, кстати, даже про песню я могу сказать, про материал, по большому счету, по чесноку, ее послушать 2, 3, 4, 5 раз, иногда с 6-го раза все понятно. Я вот сейчас вспоминаю тот случай, когда мне Прованс принесли в первый раз, сказал, какая-то фигня. Еще это, завтра в 7.22 я буду в Борисполе, говорю, на Шереметьево.
4: А у нас сейчас будут нарезочки будут.
1: Нарезочки будут потом, да, чуть позже, а буквально через пару-тройку минут мы познакомимся со вторым полуфиналистом второго полуфинала музыкастинга.
0: Музыкастинг на новом. Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит

0: Язык. Музыкастинг. Полуфинал.
1: Песня хорошая.
2: Продолжается второй полуфинал 9-го музыкастинга. Напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть. В частности, в классной приложухе, которую наш холдинг выпустил. Называется приложуха «Радио Хаб». Там все станции наши собраны. И вот видеотрансляция там тоже идет. Она, кстати, хорошо подгружается во все коннектинг-кары. Приложение пользуйтесь. Итак, дорогие друзья, второй полуфиналист, точнее говоря, полуфиналистка. Эллара. Это Лаура Акопян. Автор и исполнительница. Ей 19 лет всего, она из Москвы. В 16 приехала покорять столицу. Писала треки для звезд. Я просто смотрю на вас, думаю, для кого?
3: Видимо, она астроном.
2: История создания конкурсной песни любопытная. В жевательной резинке Love Is Лауре попался вкладыш. Любовь — это когда кто-то тобой покорен. Фраза так зацепила, что стала первой строчкой припева, а остальной текст дописался за несколько минут. Она, наверное, открыла еще несколько фантиков и быстро дописала песню. Сейчас все узнаем. Песня называется «Попробуй».
0: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Лара, позволь начать себе. Вот мне показалось, первое мое ощущение после прослушивания этого трека, этого, что припев имеет гораздо больший потенциал, чем не хватило аранжировки. Прям там есть какая-то мантральность в нем, и хитовый есть какой-то момент, но там прям надо это раскрывать как-то вот в студии, мне кажется.
2: Вкачать прям сильно.
1: Да, да. Кирилл, что скажешь?
2: Тем более голос у него позволяет.
3: Я прям сразу написал, что грув не подходит этому туплайну, этой мелодии, медленно, тягуче, и действительно, на самом деле, припев мог бы быть потенциальным, для меня еще фонетически не сработало, когда кто-то тобой
1: чуть... Все-таки люди, которые жвачку делают, они в песнях...
3: Да,
1: можно было
3: жвачку...
1: Не надо было относиться к этому тексту вот так вот досконально. Можно было
2: вкладыши делать.
4: А я, на самом деле, исправил вторую часть, потому что там вот тот тонко, это ерунда. Я добавил, если с тобой рядом тот один на миллион. И один на миллион, она более такая как-то цепкая фраза. Так что я бы подумал...
3: Ну, короче, с этим грубом, вот с этой аранжировкой, тут должен был быть абсолютно другой флоу. Тут очень все должно быть
1: активно. Ну, поэтому один из главных призов у нас, извините, Odeon Music-то, понимаете, профессиональная запись, аранжировка, понимаешь, да?
3: Понимаем.
1: Да?
2: Денис? Понимаем.
1: Да,
2: да, понимаем.
1: Вот. Ну, ты бы как бы аранжировал.
2: Там еще важно, чтобы Андрей Харченко понимал.
4: Если с тобой тот Одинозион, тоже хорошо рифмуется.
2: Да-да-да, на иллюзион. А мне очень понравился голос у девушки. Очень классный голос, она очень классно поет.
1: А мне еще понравилось, что она для 19 лет поет самобытно, не испорчена гнесенькой. И,
2: да.
1: Очень на расслабоне хорошем,
2: да.
1: Таком,
2: да, нормальном. Кстати, вот таком, не вызывает никакого напряга,
1: какое-то
2: такое, знаешь, ощущение, что она переигрывает, как-то передавливает, знаешь, переманерничает.
1: И у нее есть такая простецкая немножко манера, которая вот если Таня говорила про узнаваемость.
5: Все, что сказали, я согласна. И вот ты слушаешь, и не хочется, да, вот как-то там в вокале что-то копаться, потому что звучит очень естественно, органично, приятный голос. Она использует там разные приемы, разные регистры. Это очень круто. Мне кажется, песня потенциальная, очень родийная, может быть.
1: Ну, кстати, да, я могу сказать, что вот такой, если этот трек привести в порядок, вот то, как мы себе это представляем, покопаться в студии, мне кажется, это то, что как минимум отторжение у слушателя не вызовет.
5: Очень приятно.
1: Дим, а ты что киваешь? Ты согласен, что ли?
2: Что вызовет или не вызовет? Ну, я не знаю. Мне кажется, надо еще было фантиков переколошматить, потому что любовь — это когда кто-то тобой покорен. Там вообще, по-моему, весь вот этот лови с жвачкой — это про констатацию факта. Типа, любовь — это так. Ну, окей. Редко такие песни. Там конфликта нет в песне. Это просто...
1: Давайте по уму. Любовь, когда кто-то тобой покорен, это банально ничто. То есть эта фраза,
2: во-первых,
1: она
2: это
1: ничем
2: не любовь.
1: Не наполнена.
2: Это не любовь, это какой-то абьюз, когда кто-то тобой покорен. И ты такой, я его покорил. Это любовь. Это не любовь.
5: Но уже тема для обсуждения.
1: Да. Появится.
2: Ну,
1: в принципе,
2: нет, это хорошо.
1: Это вызывает.
2: Ну, на самом деле, тут не так важен текст, как на самом деле вы правильно подчеркнули, что если аранжировочно там все потянуть, тогда можно заново разговаривать про песню. Сейчас очень непонятно все.
1: Окей, хорошо, давайте без пауз, вот прям так сразу продолжим с вами борьбу за выход в финал 9-го сезона Музыкастинга. Напомню, что вы можете нас эксклюзивно смотреть в ВК-видео, а в нашем сообществе ВКонтакте можно обсуждать выступающих и потом проголосовать. В конце будет пауза, не переживайте, вы успеете. Давайте познакомимся с третьим полуфиналистом сегодняшним. Из Токио. Это не в смысле не из Токио, а из Токио. Это как?
2: Из Токио.
1: Это Аркадий Федоров. Ему 33. Он из Тулы, а не из Токио. Пишет музыку с 5 лет. Первые 6 месяцев в столице жил в машине у друга. Работал свадебным ведущим. Но пришел к тому, что открыл свой музыкальный лейбл. Вот вам, ребята, фигушки. У него уже свой есть. Аркадий – автор и слов, и музыки своего конкурсного трека. Называется песня «Май».
0: Музыкастинг на новом.
6: Я собрал уже рюкзак и надел пальто. Без него тут зимовать, ты знаешь, это сложно. Просто знай, что я так жду этой зимы итог. Хоть тебе, наверное, верить мне так невозможно. Ты помнишь лето ночью, поцелуй, подбит дождя репит, репы и

0: Музыкастинг на новом.
1: Люди просто...
2: Когда не хватило бюджета при записи на трубу, из Токио делает все сам, своими же губами. Ротом. Кирилл, ты первый отреагировал, давай.
3: Тут прям либо это должен быть фит, либо эту песню нужно было отдавать NU. Вот,
4: да, и, да, да.
3: Потому что прям его органика
4: похоже,
3: припева,
4: да, очень лайн, похоже. Там как будто он бэки писал.
2: Да, да, вот похоже, прям туда, похоже, да.
3: С барабанами. Какая-то беда случилась немножко.
2: Но в то же самое время неплагиатно,
3: но в органике полностью. Поэтому не прочитался сам Аркадий, его органика.
2: Как артист.
3: Да, да.
5: А если он такой?
6: Какой?
3: Я не слышал музыку просто.
6: Он не такой.
3: Да
6: не такой.
2: Тань, какой?
6: Я сразу скажу, я прям Аркашу очень поддерживаю всегда. Я знаю, что он давно ходит по конкурсам. Я бы уже его назвала амбассадором конкурсов. И честно, я очень надеюсь, что он не обидится на меня за то, что я сейчас скажу, но как будто бы он стал заложником вот этой вот конкурсной истории и никак не может вот показать себя настоящего. Потому что конкурс, ты всегда, да, пытаешься что-то показать и лучше, и понравится. Это немножко не про творчество получается, к сожалению, да. А вот мне кажется, чтобы его песня как-то понравилась людям и оказалась все-таки на вершине, вот ему нужно немного расслабиться в этом плане и просто от души написать и показать себя таким, какой ты есть.
2: Но это частая история, мы ее часто обсуждаем. 9-й год в музыкастинге, проблема людей, которых засасывает конкурсная жизнь.
6: Вот его как будто засосало, честно.
2: И они не могут вырваться из этой пучины, потому что конкурсы это всегда не только испытания, нервы, это еще такой небольшой пионерский лагерь, все вместе общаются, круто, жюри.
6: Он недавно
2: жюри,
6: был совсем,
2: да,
6: на новой волне тоже. Это, угу, это всегда, в общем-то, хорошее выступление, это неплохие песни, он недавно был в «Голосе». Но вот это вот бесконечная история, что ты двигаешься, чтобы что-то чем-то понравиться, то есть не показать свою аутентичность миру, да, а именно победить.
2: Мне, кстати, нравится прикольное предложение от Кирилла на тему того, что вот я не знаю, как они ее к ноунеймам относятся.
3: Вдруг, да, сможет какой-то фит из этого,
2: да,
3: случиться.
2: Это могло бы быть крутым стартом.
6: Это что, даже песню продать, например, туда.
3: Ну,
6: и это,
3: так,
6: мне кажется,
3: так,
6: это, да.
3: Да,
5: а самое прикольное в том, что, наверное, каждый из нас каким-то образом пересекался с Аркадием.
6: Да,
4: я его тоже знаю.
5: То, что ты сейчас назвал ноунеймом, это не совсем так. И я с вами позволю не согласиться, потому что то, что он сейчас ходит, например, вот я как мыслю за Аркадия, я приду в музыкастинг не для того, чтобы победить там или что-то, а чтобы мою песню поставило новое радио. Вот это гораздо большая мотивация. И какой путь можно?
4: Даже один раз.
2: Нет, по большому счету, я даже помню прямо эту историю, когда мы не поставили какую-то песню, не буду называть, кстати, артиста, чтобы не... Там, ну, зачем? Мы не взяли песню в эфир.
4: Где он здесь сидит?
2: Но человек пришел на утреннее шоу, мы там ее запремьерили, как мы часто делаем, да, ну, просто один раз проиграли. Позвонил продюсер этого человека и сказал, за время звучания песни, за 3,5 минуты, было там около 3,5 тысяч шазамов. Это, в принципе, действительно тоже ход.
5: Показатель.
2: Так или иначе, аудитория может прийти хоть какая-то, услышать, познакомиться. Тут я согласен совершенно. Ну, вот такая. Но я вам хочу сказать, что, мне кажется, ну, сегодня это первая песня, которая вот прям так цепанула всех. Потому что в ней с первой нотки для меня...
7: R&B до этого.
5: Да я вот все ждал. Кто-нибудь скажет, что песня-то все хорошо.
3: Хорошая.
2: Да, отличная песня.
5: Никаких проблем.
2: У меня прям вот...
6: Я не считаю, что себя ярко Аркаш в ней показал, например.
3: Об этом и речь.
5: Какой есть.
3: Песня-то сама по себе.
6: Нет, так вот именно.
5: Песня-то хорошая. И Аркаш неплохо.
2: У нас-то конкурс.
6: Смотри,
2: у нас конкурс-то о чем? Что вот если в песне есть потенциал, и человеку нужно помочь раскрыться, дальше приходит, допустим, на помощь лейбл и начинает эту историю причесывать. Говорит, чувак, одет не так, значит, вокал, похожий на NU, убираем, делаем ее каким-то более другим штрихом, там, в аранжировке.
7: Приходит лейбл и просто мутит fit с NU.
2: Например,
4: мутят.
2: Дорогие друзья, ровно через парочку минут
7: лейбл.
2: Буквально мы познакомимся с нашим четвертым полуфиналистом. Напоминаю, что вы можете смотреть нас в ЭК-видео благодаря. И не забывайте, что скоро я попрошу всех слушателей, зрителей, как и наших членов жюри, проголосовать.
0: Музыкастинг. Полуфинал. На новом радио. Реклама.
1: есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
13: Это как?
12: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
13: Выгодно. Пошел оформлять.
12: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
14: Акция промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года. И акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
15: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
20: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
21: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера «Хавейл Сити» на сайте хавейл.ру. 12+.
22: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
23: Троих.
22: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
22: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
24: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
25: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
26: Новое радио. Музыкастинг. Полуфинал.
2: Кирилл Лирик, СТ, Денис Сатаров, Татьяна Крутукова, Филатов и КРС, ваш покорный слуга Роман Емельянов. И вы, дорогие друзья, все мы скоро будем голосовать, потому что мы приближаемся, ну, уже экватор перевалили, к выступлению четвертого полуфиналиста второго полуфинала. Напомню, что с понедельника по пятницу пятерочками ребята борются за выход в финал, только один человек пойдет в финал. Спасибо большое.
6: Это было здесь.
2: А я думал, Таня, это ты. В понедельник в 18 часов состоится финал музыкастинга 9.0. Ну а сейчас давайте встречать нашего очередного полуфиналиста Павел Барлебен. Павел Барлебен, ему 26 лет, из города Омска. Павел действующий капитан полиции. Помню, как-то и Хабиб к нам приходил, только-только из органов освободился.
0: печени.
6: Освободился.
2: А в прошлом участник высшей лиги КВН. Обычно наоборот бывает. Люди сначала в полицию, потом в КВН. А тут это досмеялся. Поет с трехлетнего возраста. Свой материал создает сам. Почему мне нужен финал? Спрашивает Павел нас. И сам отвечает. Хочу стать известным. Быть услышанным. Чтобы мою музыку слушала вся страна. Говорит Павел. Павел, вот прямо сейчас это и произойдет. Песня называется «Я теряю тебя».
26: Музыкастинг на новом.
1: Смотрю в твои глаза, в которых не был, не был. Ищу тебя в

0: тебя.
1: Музыкастинг.
2: В общем, как было дело? Наташа Силина в понедельник утром ехала на работу. Капитан Берлебин ее остановил. И вот так он попал в музыкастинг. Нет, на самом деле это...
3: А разве можно остановить Наташу Силину?
2: Наташу Силину. Догнать Савранского – это утопия. На самом деле это не так.
4: Это истоки.
2: Я позволю себе первым высказаться. С моей точки зрения, перекричал Павел. И причем вот при такой манере исполнения раскрываются не самые приятные краски его голоса, тембр, который да. на самом деле тембр, который есть на самом деле. И опять-таки, это именно эта манера исполнения мне помешала вникнуть в суть песни. Вот
4: да, кстати, вот это было первое, о чем я подумал.
2: У меня было ощущение, что он немножко,
0: там проблема передавил. В другом. Он выбрал себе не его тональность. Там надо было это вот все ниже делать, прям... притом сильно ниже, там на полтора согласен. Тона. И, может быть, тогда дотянул. А так есть ощущение, что просто Павел не вокалист. От песни, на самом деле, вот для меня сейчас из четырех прослушанных лучшая.
5: Она самая яркая, да.
0: Но исполнение все портит. Вот не, опусти.
5: Можно
0: опусти
5: просто
0: песню.
5: Припев там почаще оставить, уже иногда, финал
0: когда,
5: не петь.
0: Да, иногда, когда кого-то опускают, это на пользу.
4: А мы можем сказать, по какому адресу мы сейчас находимся?
2: И еще, я думаю, что капитан Берлебин знает, по какому адресу мы находимся. Так вот, тем более...
4: Мы сойдемся?
2: Да, смотрите, тем более, что вот еще в этой песне она идет, он ее фактически сразу начал с высшей ноты, вот этой вот, и из-за этого лишил ее развития.
4: Она абсолютно на одном уровне, да,
2: без какого-то
4: вот драматургии.
2: При том, что там могло быть та-та-та-та, там пошептать да, можно да. было, там
4: и
2: же не обязательно историю.
4: На повышение.
2: Песня мелодически прикольная, но чего-то как-то вот пока не произошло, и я так понимаю, что...
3: Получается, капитан рано пошел на повышение?
2: Павел не очень сильно работал или вообще еще не работал над образом своим артистическим. То есть, при том, что мне не было очень понятно, поскольку у нас еще и картинка существует, каким артистом он себя представляет. Ну, то есть, артист же должен еще и как-то выглядеть, ну, с моей
5: стороны. Позиционировать.
0: Кстати, да. круто, если бы он в форме вышел.
3: А ты хочешь сказать, что он не в форме?
0: Нет, он, ну как?
4: Ну, в хорошей форме.
0: Да? Ну, ладно. Я в формах не силен.
5: Ну, припев запоминается, на самом деле.
2: Ну, у меня было в какой-то момент даже ощущение, что это что-то напоминает, но...
5: Напоминает.
2: Но ничего я не смог вспомнить.
3: А у меня...
4: Мимо меня.
3: У меня была другая мысль, на самом деле. Она у меня была и вчера, была и сегодня. Знаете, есть такое...
2: Одна и та же мысль у тебя была?
3: Да, одна и та же мысль, когда я вот прихожу сюда, в музыкальщик, что есть огромное количество талантливых артистов, действительно артистов, которые очень боятся таких вот шоу, как музыкастинг. Потому что они не хотят, чтобы кто-то судил, чтобы кто-то высказывал о них свое мнение.
2: А еще такие неприятные люди, как обычно да. собираются в да, этой студии.
3: Которые это букву «Р» выговорить не могут, а уже кого-то судят. Понятное дело. Но и глядя на это, появляются
2: такой,
3: такие
2: что
3: ребята.
2: Что у него вообще с дефектами фикции вообще? Да. Мне непонятно вообще.
3: Появляются вот такие люди, как Павел, которые да. просто используют шанс.
2: Да.
3: У него был шанс, он им воспользовался. Он прозвучал, он хотел быть услышан на всю страну. Только что он это произошло.
2: Но мы же еще
0: да, слушай,
2: вчера...
0: прикольно, что у нас капитан да. милиции поет вообще кайф.
2: Так нет, мы еще вчера обсуждали, что очень важно, что люди могут вынести из этого, во-первых, засветиться на широкую аудиторию, получить там какую-то свою сотню подписчиков дополнительных, протестить свой материал на широкой аудитории и получить какие-то советы, потому что так или иначе, что бы я вынес из этого выступления конкретно, песня-то всем понравилась, в принципе, парень интересный, но все пока вместе не склеилось. Как
3: для я помню, что она мне напомнила эта песня. По штрихам светофоров, по переходов. Как там?
0: Да не похоже, нет.
2: Как да это? Нет, ну не похоже на
0: что. Это я тебя сейчас
2: его товарищ капитан, не похоже. Мы едем дальше. Буквально через пару минут после рекламы нас ждет последний пятый полуфиналист второго дня музыкастинга 9.0.
1: Музыкастинг. Полуфинал. На новом радио.

0: Мьюзик. Музыкастинг. Полуфинал.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы подошли к финалу полуфинала. Ну, правда, него еще долго, еще впереди голосование, еще пауза будет. А сейчас у нас последний на сегодня пятый участник. Это группа целая, называется она «Прическа панка». Это Анастасия Филиппова, ей 24, Никита Бут и Алина Дмитриева, им по 25 лет. Ребята из разных городов и стран, но сейчас живут в Москве. Познакомились они на первом курсе в ГИКа. Ну, артисты, значит, наверное, скорее всего. Название коллектива появилось, когда Никите прислали запрос снять видеопробу на роль панка в сериале. Когда образ был готов, Никита решил, что не хватает прически панка, и через секунду сказал: «Прическа панка! Хм, звучит как название группы. Мы хотим победить, потому что сейчас нам нужны ответы от мира на все наши действия, которые мы сделали для того, чтобы стать известными артистами. Победа в музыкастинге как раз будет одним из таких ответов», говорят ребята. Ой, ну давайте посмотрим, что за прическа панка. Внимание на экраны, если вы смотрите нас в ВК-видео эксклюзивно.
0: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Группа «Прическа панка». Не очень я понял.
2: Я считаю, что Леха должен высказаться.
1: «Прическа панка». Они... Да, Леха, Сашка и стоит, все. «Прическа панка», все.
3: У меня, кстати, ирокез был на свадьбе. Это любимая фотография моей супруги. Она до сих пор не понимает, как она на это согласилась.
4: А я видел.
3: Да, что касается...
2: У меня ирокез тоже был когда-то.
3: Что касается этой песни... Ну,
5: и у меня.
1: Очень странно, что...
6: Секунду! Секунду!
2: Это кокошник! Это кокошник!
1: Ирокез поперек. Знаете, что самое смешное? Что ирокез был у всех, кроме участников группы «Прическа панка».
2: Да, мы из другого времени.
3: Слушайте, ну просто, видимо, у нас с ребятами уже разное представление о панке немножечко, да, и мы давайте сделаем на это скидку. Но вот если бы я сейчас был во ВГИКе, где-то на выпускном, капустнике, я бы, наверное, подумал, что, ну, классно, молодцы ребята. Но с точки зрения музыки, если они ждут ответа от мира на их действия, мне кажется, что это не то, чего сейчас ждет музыкальная сцена. Вот так.
1: То есть ты как Трамп, ты от лица всего мира, как бы, говоришь.
3: Не дай бог.
5: Они были...
1: Кирилл, ты задумался.
7: Я бы чуть сгладил углы, наверное. Я бы сказал, если они ждут ответ, я дам такой ответ. Надо дальше делать, развиваться, искать себя. Потому что, ну, какое-то, мне кажется, зернышко в этом точно есть.
5: Они самобытные, как минимум.
7: Да.
1: Ну, то, что они... как можно назвать это самобытными, конечно. Ну, просто на мой взгляд.
3: А зачем им вместе вообще
1: просто
3: быть?
1: Смотрите, я просто, да, во-первых, я не понимаю, зачем быть вместе. Я не понимаю, почему это называется группой, потому что группа — это определенная философия всегда, да, объединяющая людей.
2: То есть
1: это...
2: одна девушка в группу тебя не смутила, первая. Группа девушка там была.
7: Да.
1: Ну, группа...
2: Это нормально. Нет, Севиль тоже группа.
1: Да, нет, я так понимаю, что это была солистка группы, но тут, я понимаю, вышел коллектив поющих людей. Это что-то должно их объединять с точки зрения философии, с точки зрения музыки, с точки зрения даже образа. Их внешнего образа. Но я вам сейчас раскрою небольшой секрет за кулисье. Я, правда, сам этого не знаю.
2: Это
1: я не
2: сотрудники вашей радиостанции?
1: Нет, нет, я не принимал участие в отборе, этим занималась редакция и так далее. Но когда ребята говорят, вот с чем мы часто сталкиваемся, когда присылали заявку, они присылали в том числе и видосы, было сделано все так круто, клево. Вот когда предпродакшн, когда есть возможность видос подснять, наезжающий, отъезжающий и так далее. То есть эта заявка выглядела круче, чем их живое выступление. То есть просто, может быть, они просто, ну, не сыграны как живой коллектив, который вживую выступает. У нас же требования, чтобы они там живьем здесь и сейчас, там, если предзапись...
2: То есть они артисты, ну, не театра, а кино.
3: Там, тот палец получается.
1: Извините, пользователи ВК-видео. Вот. Ну что, кто-нибудь добавит чего-нибудь или нет?
3: Удачи,
1: ну,
3: ребята.
2: Мы же ждали альтернативного поп-рока или панка, как было заявлено. А увидели не то, что хотели. Вот, то есть, где движение по сцене? Где наблеванная полведерочка?
3: Очень,
2: где это все?
3: Очень важно. Тут, знаете, тут есть песня, ответ. Не надо себе врать. Вот, не надо.
2: Во,
3: перестаньте.
2: Вот и ответ от вселенной, кстати.
1: Да. Но сейчас, дорогие друзья, прежде чем коллектив нашего прекрасного жюри почти на 20 минут удалится из студии и даст возможность вам проголосовать в сообществе нового радио ВКонтакте, мы занимаемся нашим любимым упражнением. Мы сейчас послушаем кусочки.

0: Музыкастинг.
1: Всех наших слушателей и зрителей я прошу пройти в сообщество ВКонтакте и проголосовать за понравившегося вам участника. Мы сейчас отправляемся ко мне в кабинет. Там накрыто все, готово, ждет, да. И я напоминаю всем, и говорю впервые кому-то, что главная просьба: в эти 20 минут мы не обсуждаем участников друг с другом, чтобы каждый проголосовал по своему собственному личному мнению. Потому что общественное сознание, оно чаще приходит к чему-то одному, нежели... А нам интересно, чтобы вы каждый проголосовали, вот как думает, как он считает нужным. Окей, мы пошли, тут с вами остается Новое радио, Данил Михайлов и классная музыка. Музыка, а мы скоро вернемся, узнаем, кто же отправится в финал.
0: Музыкастинг. Полуфинал.

Лирик на новом радио, прекрасный артист, без проходных треков, но вот просто красавчик, и поэтому абсолютно органично смотрится в судейском кресле нашего музыкального конкурса. Музыкастинг, 9 сезон, твоему вниманию второй полуфинал, после короткой паузы узнаем, кто же сегодня станет победителем.

0: Новое радио. Лейбл Zion Music представляют Музыкастинг. Полуфинал.
1: Итак, товарищи, в 19:20 по Москве я остановил голосование ВКонтакте, зафиксировал его. И сейчас, прежде чем мы перейдем к голосованию здесь, в студии, напомню несколько важных моментов. 5 полуфиналистов сегодня выступили перед нами, и только один из них отправится в финал, который состоится в понедельник в 18 часов. Слушать его можно будет на новом радио, смотреть эксклюзивно в ВК-видео. Победитель определится в понедельник, он тоже будет только один из этой пятерки. И напомню, что ребята смогут подготовиться, как-то перепрофилировать свои выступления, использовать замечания полезные, которые им сказали эксперты в студии, и исполнить ту же самую песню. И вот тот, кто наберет наибольшее количество баллов в понедельник, станет победителем, получит эту замечательную статуэтку, а также от нового радио ротацию трека в эфире, включение в лайнап музыкальных фестивалей радиостанций, новое радио «Движ» и «Супердвиж» в Лужниках. И «Zion Music», наши партнеры, подарят огромное количество вещей, которые нужны любому начинающему музыканту. Помощь в профессиональной записи, аранжировку, релиз сингла на всех цифровых площадках, промо и маркетинговая поддержка релиза песни, мут-видео на выпущенный трек, создание образа артиста совместно с продюсерами лейбла Zion Music. Ну, у нас такое бывает, что у нас такие эксперты, такие гости бывают, что они досыпают иногда чего-то тем, кто им очень сильно понравился, поэтому еще сюрпризов может быть много и очень много. Прежде чем мы перейдем к голосованию в студии, прежде чем я объявлю, как бы голосовали наши слушатели, давайте вспомним еще разочек выступление наших конкурсантов. Группа «Ламот», номер один.
2: Что
1: да?
2: такое?
1: Нет, не пошло, да? Значит так, сейчас, еще сейчас. Раз, смотрите. Крибля-крабля-бумс. Группа «Ламот» с песней «Нежность». Жанр поп-рок. Нет, да?
2: Нет.
1: Команда профессионалов.
3: А ты следующую песню называй, может, она пойдет. Следующую,
1: значит, не пойдет, да, Файл?
2: Нет, давайте мы попробуем по-другому его запустить.
1: Так.
2: Какое-то это безобразие
4: просто,
2: случилось.
4: Ну, прямой эфир, давайте, да просто напой, как-то было.
1: Вот она, группа «Ламот».

0: Музыкастинг.
1: Итак, как проголосовали слушатели и зрители нового радио? Последнее место с 8% поделили группа «Ламот» и группа «Причесок панка». То есть две группы оказались на последнем 4-5 месте. Тройка лидеров. Третье место с 14% заняла «Элара». Попробуй. На, соответственно, втором месте 34% Павел Берлебин «Я теряю тебя». И победил из Токио «Май» и получает первый голос от нашей аудитории. А теперь мы переходим...
2: Можно вопрос быстренько?
1: Можно.
2: А я просто не могу вспомнить, поэтому решил уточнить. Песня, которая...
1: Ты утюг выключил.
2: Песня, которая побеждает в музыкастинге. Она попадает в эфир в том виде, в котором она участвует?
1: Нет, дается время? Да, дается время, конечно же, для того, чтобы привести ее в порядок, причесать и так далее.
2: То есть, в принципе, мы тут можем голосовать не за ту песню, которую сейчас слышим, а за ту песню, в которую можно было бы...
1: Конечно. В этом суть. Я, как всегда, прошу всех уважаемых членов жюри оставить одну карточку около себя, остальные четыре отложить, для того, чтобы по ходу не переобуваться, а выйти на момент оглашения результата с тем решением, с которым вы сюда пришли. Мы сдержали слово, в кабинете сидели, не обсуждали, говорили о погоде, о моде, о чем угодно. Давайте сегодня начнем справа налево. Дима Филатов первый высказывает свое мнение.
3: Меня сейчас Саня немножко сбил вот этой своим историей про то, что можно там песню доработать. До финала еще, я правильно понимаю?
1: Ну, конечно, нет, и после финала тоже.
3: А, после финала?
1: Конечно.
2: Песня может выиграть, а потом ей занимается лейбл, и в этом готовом виде, да, она попадает на радио.
1: Конечно, потому что лейбл готовит продукт к релизу, и вот тот проект, который уже будет...
2: Просто это важный нюанс.
3: Я понял. Но сейчас мы говорим о том, что нам выбрать надо одного из пяти, он попадет в финал и так далее.
1: Да.
3: Мне понравилась больше всех, если честно, песня Павла Берлебина как песня. Но исполнение мне не понравилось. И плюсы-минусы складывая, я так думал, так, хорошая песня, но хорошая песня недостаточно для того, чтобы пройти. Поэтому я проголосую за «Истокию».
1: Так.
3: Еще почему? Вот почему? Для остальных участников, наверное, важный факт.
1: Наверное.
3: Мы тут обсуждали в эфире, что мы с ним в какой-то момент где-то пересекались. Парень прет как танк уже много лет. Очень сильно старается, ходит по конкурсам и так далее. Это неплохо, то, что мы его знаем. Здесь нет никакого кумовства.
1: Мы с ним не дружим, не общаемся, ничего.
3: Мы просто знаем, что он существует. И это скорее плюс. Песня у него хорошая. Да, он очень похож на Ню в этой песне. Но... Аркадий, вот у тебя сейчас шанс, потому что она будет в том же виде в финале, я сомневаюсь, что я тут поменяю, думаю, да нет, все-таки она должна быть в таком виде, в котором она есть. У тебя сейчас есть фора некоторая.
1: Да, мы говорили о том, что чем раньше ты выходишь в финал, тем больше времени у тебя для подготовки к понедельнику.
3: Попробуй не просто рубашку поменять, а поколдовать над материалом музыкальным. И вот дожать, мне кажется, можно будет.
1: Голос Димы уходит к истоке, да. Ну что ж, Алексей, Алексус.
4: Алексей.
1: Да, это... Алешенька, сынок.
4: Ну, я так быстро пробегусь, что группа «Ламот» мне больше показалась как киномузыка такая вот, которая может где-то играть фоном, ну, вполне себе неплохо. «Элара». Хорошая песня, отличный вариант. Я бы даже не переключил радиостанцию, если бы услышал. Вот, согласен, что там можно что-то доработать. Было много сказано. Павел Берлебин. Ну, мне не зашло. Не мое. Ну, в смысле, может, и я люблю такой панк-рок, там, я не знаю, как это назвать.
1: Полицию любишь в целом вообще.
4: Диско, полицию, 100%, много друзей, но как бы не мое.
1: Прическа, Александр Друзь,
4: прическа, Инна Друзь. Прическа панка, соответственно, вообще не зашло. Я не понимаю, зачем. Ну, наверное, чтобы поприкалываться, хороший вариант. Я голосую за «Истокию».
1: Да что ж такое, это... Филатов и Кэрс впервые в этом сезоне сходятся
4: достойная,
1: во всем. Этом
4: достойная песня, я имею в виду, вполне себе законченная, сделанная. Да, там есть отголоски «Ню», но я бы вот с удовольствием
1: отголоски
4: слушал.
1: «Ню».
4: Да.
5: «Ню» ничего страшного.
6: «Слеп «Ню».
3: «Ню-голоски».
1: Хорошее название для следующего альбома.
4: «Звуки «Ню».
1: «Звуки «Ню», да. Кирилл Лирик.
0: Так, ню...
2: Ню, ничего страшного.
0: Вот. Да, коротко скажу, на самом деле, самое цельное из того, что даже сейчас вот в хайлайтах,
3: в рилсах,
0: то, что мы, да, в маленьких рилсах мы услышали. В общем, самое цельное для меня это была песня Аркаши «Истоки», поэтому надо... Я отдаю голос ему, просто с некой... небольшой форой на то, чтобы доделалась все-таки музыка, доделался продакшн, и это чуть стало цельнее и более коммерчески звучало.
1: Так, друзья, 4-0 «Истоки», и если есть у него конкуренты, то сейчас последний шанс это выявить. И этот шанс представитель, лидер Zion Music Денис Саттаров.
6: Мне очень понравился голос Элары. Очень. Другие песни тоже, на самом деле, чем-то они цепляли. Наверное, да, прическа панка как-то меньше зашли. Но я вот тоже отдаю голос «Истоки». Я не буду лукавить, я Аркашу знаю какое-то время. Ну, вот, Пить мы тут втроем, да, или вчетвером уже его знаем.
4: Я вообще первый раз увидел.
6: Да, вот. Ну, видишь как, Дима знает, ты нет. И на самом деле, действительно, меня немножко смутил «Оранж». На самом деле, даже сильно, потому что, ну, как бы, Аркаш сам этим занимается, и, как бы, ну, там, элементарно.
1: Может быть, в этом проблема, потому что, может быть, ему нужна помощь. Не все, извини, что я тебя перебиваю, не все артисты, которые еще являются и саунд-продюсерами, и продюсерами, готовы прислушиваться к чему-то стороннему мнению. Это очень частая проблема. А именно это стороннее мнение, взгляд со стороны, очень часто оказывается нужным и решающим. Потому что у нас продюсеры воспринимаются очень часто просто, ну, а вот этот сидит там, нифига не делает, но процент получает. А на самом деле, вот действительно, иногда просто ты зашорен в своем творчестве, и тебе нужен совет, куда повернуть.
6: Да, это именно так. Да. На самом деле, это вот такая, знаешь, наша служба на первый взгляд не видна, да, на самом деле, это действительно так.
3: Как будто ты за Павла сейчас голосуешь.
6: Да, нет, не совсем. Голосую за Аркашу, за «Истоки», добрый путь.
1: Окей.
6: То есть получается,
1: Саш,
6: у нас...
1: 4-0 пока. Почти Аргентина и Ямайка, ну?
2: На самом деле, ну, по остальным ребятам все сказали. По поводу Павла я хочу сказать, что давайте не забывать, что сам Стинг в свое время... начинал в полиции.
6: Был Павлом.
3: Сам Хабибка начинал в полиции.
2: Да, да.
6: Он, вот, кстати, судмедэксперт был. Там у него прям это...
2: Что касается...
1: Выезжал на кровяке.
6: Да.
4: Почему 4-0?
6: 5-0? 5-0. Еще же
1: зрители. Еще. Раз, два, три, четыре.
6: А зрители? Голос зрительский.
1: 5-0, да. Все. Ну, вот, спасибо, да. Господи, что у нас есть представитель
6: мы
1: счетной
6: считать
1: комиссии.
6: Умеем, да.
2: В общем, что касается...
1: Элла Панфилова Лешу Кэроса прислала.
3: Послала.
2: Что касается Лары, я думаю, если она сейчас смотрит и слушает наш эфир и действительно хочет продолжать свой путь, то она должна найти именно того человека, который ее будет направлять во время написания и создания ее композиции.
4: И это СТ. И он готов выпустить на своем лейбле, да?
2: Да. Нет, я этого не говорил.
1: Посмотрите.
2: Да, можно обратиться, но я такого не говорил. Мой голос сегодня за «Истоки». Аркадий молодец. Это действительно песня, которую можно ставить на радио. И действительно, я думаю, что тут играет за выслугу лет. Серьезно, потому что он этим путем идет. Он идет этим путем. И вот это, ну, во мне вызывает уважение. Тут ни в коем случае, правильно сказать, не кумовство. Но это песня, которую можно по радио сейчас ставить и слушать. И артист, который может выступать и гастролировать.
1: Ты как крестный отец, понял? Ты спел песню мне, но без уважения.
2: Да,
1: вот
2: да, то же самое. Ты кошками на музыкасте.
1: Окей, 6-0. Татьяна, наши голоса с вами самые решающие сегодня в музыкастинге. На самом деле, это бывает по-разному. Иногда вот к завершению этого круга действительно это решающий голос, это большая ответственность. А иногда, наоборот, ты на выдохе можешь сказать, окей, мое мнение такое, оно может быть неопределяющее, но вот сказать все как есть.
7: На самом деле интересно то, что когда ты смотришь в процессе, ты думаешь, так, наверное, этому отдам, а потом, посмотрев все вместе, еще посмотрев отрывки, все это проанализировав, ну, очевидно, что был сегодня артист самый профессиональный, у которого точно, да, песню можно доработать и нужно дорабатывать, но по большому счету ее можно уже сейчас брать на радио. Образ есть яркий, запоминающийся.
1: Это прическа панка, я правильно понимаю?
7: Да, классный молодой человек. Просто хочется ему пожелать, чтобы на самом деле он отыскал свой путь и...
3: Нашел себя.
7: Хочется... Мне кажется, здесь еще удача имеет большое значение. Вот ему фортуна, удача, пусть ему что-то поможет.
1: Походу, ему сегодня уже поперло.
7: Да, пусть в его жизни случится что-то, что направит его на тот путь, к которому он идет, и к тому, чего он хочет достичь. Поэтому я голосую за Аркашу, пусть у него все получится, он этого достоин. Это было объективно самое профессиональное выступление сегодня.
1: Окей, я голосую, как всегда, последним. Я хочу сказать, что вот просто любой конкурс — это как спортивное состязание, да? Но не всегда счет отображает реальную игру. И несмотря на то, что счет на данный момент 7-0 в пользу Истоки, я хочу сказать Эларе, что это счет, не отражающий игры. То есть на самом деле то, что чаша весов перевалила вот в эту сторону, это не показатель того, что люди не сомневались, голосующие, и не заметили вашего выступления. Для 19 лет это очень круто. Я надеюсь, что вы услышите те замечания, которые были высказаны по поводу трека, в котором реально что-то есть, но в котором надо обязательно поработать над аранжировкой и непременно поработать над текстом. Кто знает, может быть, вы обратитесь там в Zion Music или к Саше СТ, и они помогут вам в этом, потому что вы в самом начале своего становления. Классный нейминг Элара, это здорово. У вас прикольный вокал, у вас хорошее чувство хита. В припеве прям, что ты делаешь, Филатов, сейчас? Что ты?
3: Пародирую СТ, но у меня плохо получается.
1: СТ сам себя спародировать не может,
4: понимаешь? А еще, знаешь, к твоим словам можно одну штуку добавить, но? Что мы только что девочку, про которую ты говорил,
1: Элару,
4: освободили от контракта, который мог предложить Зион.
1: Зион...
4: А он мог такой контракт не предложить.
1: Нет, смотри, у нас... Чем наш клевый конкурс? Реально есть конкурсы, где люди уходят в кабале потом, потому что они до участия в нем уже подписались, и все, на 7 лет паспорта, там деньги, и все. Да, у нас речь идет о выпуске именно этой песни. Дальше артист может принимать решение, оставаться ему с лейблом, где ему там комфортно показалось, или нет. В этом плане у нас такая демократия, и это, в принципе, неплохо. И Элара, я еще раз хочу сказать, вот у меня было ровно на чаше весов, потому что я понимаю, что над вашим треком надо дофига чего поработать, а получится, что ли, что-то после этой работы, не очень понятно, потому что творчество такая штука, что все знают, что надо сделать, но никогда это не гарантирует результат. Поэтому я по чесноку отдаю свой голос, как и обещал, и просил всех заранее определиться, я отдаю Истоки, потому что вот именно когда ты послушал еще несколько раз эту песню, я могу сказать, я ее прекрасно представляю на новом радио. Я знаю, что если почистить еще по саунду немножечко, привести в порядок, это будет такая мурашная вещь. И тем более сейчас у нас осень, и если вдруг он победит на музыкастинге, что, конечно, далеко не гарантированно, у нас только второй полуфинал, и кто еще появится, какие звезды у нас тут вырастут, неизвестно. Но я... И эта песня где-то там в начале, в конце зимы, в начале весны появится, это будет прям, ну, мураши. У песни большой потенциал. С ней может что-то случиться, но для этого нужно еще немножко поработать. Однозначно. Но сегодня бурными аплодисментами награждаем Истоки, Аркадия Федорова, 33 года из Тулы. Я благодарю безумно всех наших слушателей. Кстати, сегодня достаточно редкий случай, когда мнение профессионального жюри совпало с мнением нашей аудитории. Часто идет это
3: наразрез. Между собой еще совпало.
1: Да. И между собой единогласно.
3: Так, по-моему, вообще никогда не было.
1: Да, по-моему, вообще это чуть никогда, не один из первых случаев. Да, 8-0.
7: Получается, Аркаша вообще молодец.
1: Аркаша молодец. Я благодарю всех наших слушателей, всех наших зрителей, команду Нового Радио, которая работает над этим проектом, и, конечно же, наших потрясающих селебритис, звезд, которые пришли. Многие отказались от очень дорогих корпоративов. Очень дорогих корпоративов, потому что вот все здесь артисты, певцы, особенно Денис Сатаров, очень задорого выступают на массовых мероприятиях. Но для того, чтобы быть здесь, для того, чтобы помочь молодым артистам своим советом, своим голосом, принять участие в... Вообще, это очень важно для артиста, поддерживать молодых, не зацикливаться на себе, принимать... Вот эта донорская штука, она даром не проходит. Спасибо вам большое, потому что вы сегодня отдали массу энергии своего дорогущего времени молодым ребятам и помогли в этой не только шоу-программе, понятное дело, что шоу-программа, мероприятие, чтобы развлечь там и так далее, но это, ребята, это еще миссия, поэтому я от лица
3: и всех... И где-то там шахтеры такие, тьфу, на вас.
1: Говорю, давай сделаем программу, помогающую шахтерам в том числе, мы с удовольствием. Новое
3: все
1: радио
3: в твоих руках,
1: в миссионерстве, в любых миссионерских позах, да, принимает активное участие. И я еще раз вас благодарю. Сейчас была такая пронизанная чувственностью речь, а ты ее обозначил...
3: Испохабил,
1: да.
3: Ты мог не реагировать на это.
1: Я не могу не реагировать на тебя. Еще раз спасибо. Завтра в 18.00 на новом радио состоится третий полуфинал. Благодарю вас всех. Сейчас по традиции мы идем на фотку, а в эфире нового радио уже второй раз, это уже почти ротация, звучит песня победителя. Из Токио звучит вот эта самая композиция, которая сегодня набрала 8 баллов.
3: Май.
1: Ура!
7: Ура!
8: Ура! Музыкастинг на новом.

Я собрал уже рюкзак и надел пальто. Без него тут зимовать, ты знаешь, это сложно. Просто знаешь, что я так жду этой зимы и то.

0: Музыкастинг на новом. Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
7: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалите. Новый сезон по четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги. «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
12: 18+.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
15: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
16: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
17: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Новое радио.

Ну вот как раз-таки с покерфейсом наблюдать за вторым полуфиналом музыкастинга не получалось. Более того, ребятушки, такое произошло впервые, когда все члены жюри и зрители проголосовали за одного человека из Токио. Я думаю, это имя надо бы запомнить и уже привыкать, может быть, даже. Кто знает. Вот, но ничего. Забегать вперед не будем и вообще ванговать тем более. Впереди еще три полуфинала и большой финал. В общем, следим за новостями. Это Новое Радио. Суперхиты и суперновинки всегда.

0: один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

Ребятушки, вот прям супер-пупер новинкам отдали предыдущие полтора часа. Да, наблюдаем за рождением сверхновой звезды. Ну, а в обозримой перспективе артисты более известные. Это Зиверт, это Бенсон Бун, это Мэри Гу. Ну, в общем, все на месте.

0: Вот пока мы с тобой слушаем саксофончик, получаем удовольствие от суперхитов, суперновинок на новом радио. В Стокгольме уже, понимаешь ли, раздали Нобелевские премии. Это я узнал, почитывая канал High AI Media. Вот смотри, значит, немножечко такой информации серьезной озвучу вечерочком. А почему нет? Почему нет? Мы же информационно-развлекательная радиостанция. Так вот, Нобелевскую премию по медицине в этом году дали за способ управлять клетками мозга с помощью света. Ее разделили американец Карл Дайсрот и двое немецких ученых Петер Хегеман и Георг Нагель. Началось все с крошечной водоросли, которая умеет плыть на свет. Немецкие биологи нашли в ней белок, который под синим светом запускает электрический сигнал. А, соответственно, американский коллега превратил этот белок в выключатель для нервных клеток. И теперь их можно запускать обычным лучом света. Звучит прям, да, как-то вот прям очень по-умному. Но вроде бы все и легко, да, как все гениально. Так ученые выяснили, какие клетки будет спящую мышь и где в мозге хранится конкретное воспоминание. Метод уже дошел до медицины. Несколько лет назад одному слеповому пациенту удалось частично вернуть зрение. А в клетке его глаза встроили похожий белок, и в специальных очках он начал различать предметы на столе. Ну, за такое, конечно же, Нобелевку выдавать надо. High AI Media. Любопытный канал. Ну, а новое радио — это суперхиты и суперновинки, ты прекрасно знаешь. А по утрам вот что. Шнобелевка.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
1: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
3: Здорово!

0: Татьяна Куртукова на новом радио. Кто бы не узнал, ребятушки, сегодня довелось Татьяне немножечко посидеть рядом, так сказать. Она была членом жюри музыкастинга и в абсолютно мужской компании чувствовала себя, ну, разумеется, комфортно, потому что одни джентльмены вокруг. Вот. Ну, а еще очень и очень грамотно раскладывала свое мнение по поводу наших участников, по поводу конкурсантов. Завтра третий полуфинал музыкастинга. Ребятушки, это то, что касается супер новинок на новом радио. Ну, а то, что касается супер хитов, причем таких прям настоявшихся, это через недельку.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
2: 18+.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
6: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
0: 16+.
7: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 BM-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги. «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
0: 18+.
9: Новое радио.

Когда-то с этой песни взяло начало вещание нового радио. А сейчас здесь вот сижу я, мое почтение, Данила Михайлов за старшего, и озвучиваю нерегулярную рубрику «Искусство заголовка». Погнали! 62-й регион на связи, это Рязань. Занюхни персиком, что происходит в рязанской рюмочной, где не отдают долги и кусается Петя. Не, ну тут определенно еще нужно вот эту вот подкладку музыкальную из криминальной России, от которой мурашки по коже даже вот от того, что ты просто озвучил. Надеюсь, что все там прекрасно и замечательно происходит в этом самом «Занюхни персиком». Шикарного продолжения вечера тебе в Рязань. Привет. Знаешь, так вот «Привет рязанским» тоже звучало бы как-то прям эхом из 90-х. В общем, всем привет, всем прекрасного вечера, всем-всем-всем-всем-всем. Всех обнимаю в сердце. Отличного вечера еще раз.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
2: И новинки в полном порядке. Так, ребятушки, я прошу прощения, Данила Михайлов на месте, расставил песни в идеале, но вот тут дочка позвонила, ей завтра 5 месяцев исполняется, надо бы с ней по видеосвязи пообщаться, поэтому пардон, умолкаю, а вам идеальный саундтрек. Красивого вечера.

каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рэй Браун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра «Нового радио». Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб «Нового радио».

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Два ночи в Красноярске. Новое радио.
6: Такой насыщенный день, что даже в календарь бесполезных праздников сегодня не заглядывал, дабы какую-нибудь фактуру любопытную подыскать, ребятушки. Ну а что? Что, завтра уже 7 октября? Не середина осени, конечно, но все равно приятно. Yeah. Просто где-то с середины осени начинаем уже Новый год поджидать потихонечку. Вот, настроение будет в ту сторону. Постепенно меняться.

Ну вот чем мы занимаемся на работе, особенно вечерами? Ну, конечно же, что? Конечно же, почитываем всякие разные мессенджеры. В данном случае я почитываю HiAI Media и слушаю суперхиты, суперновинки. Это уже в эфире нового. Совмещать приятное с полезным. Ну а ты, Коль, меня слышишь, что давай я разбавлю твой вечер еще одной информацией, такой вот прямо из мира умных людей. На Тайване разрабатывают укол, который заставляет жировые клетки, внимание, самоуничтожаться. Препарат вводят прямо в живот, и он запускает в жировых клетках программу гибели. Звучит жестко, но хотелось бы, да, чтобы это все происходило вот как по мановению волшебной палочки. Вот тебе, пожалуйста. Кстати, соседние ткани вообще практически не задевает. Касается этот укол только жира. Работает он совсем иначе, чем всем нам привычно. Вот эти вот там Оземпик там или что-то еще. И тому подобное. Аппетит после укола остается прежним, зато жира в месте инъекции становится меньше. В испытаниях на людях подкожный жир на животе заметно убавился у 7 участников из 10. В группе, которые кололи пустышку, такого результата вообще ни у кого не было, то есть плацебо в данном случае не работает. По первым данным, вместе с подкожным уменьшается и внутренний жир, который между органами там тусуется, вот, и считается самым вредным, висцеральный, если не ошибаюсь. Вот, из побочных эффектов пока что замечены боль и отек в месте укола. Это ерунда. Сейчас начинается последний этап испытания, его первые результаты обещают к концу 27-го года. Так что в аптеках такой чудо-укол появится, ну, не то, что вот прямо сейчас, ну, и в целом, наверное, не очень скоро, но, ребят, все идет к тому, что скоро можно будет и жрать, и худеть. А сейчас, наверное, можно только первым позаниматься. Пойду это все и оформлю на кухоньке нового радио. Тебе красивого вечера.

Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональное жюри. Кто же получит главный приз?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Новое на новом.
3: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас на новом радио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Добби в моем лице тоже чувствует свободу в этой ночи грядущей. Ночи. Это София Лизбекстер на новом радио. Это Данила Михайлов тоже на новом радио. Самое приятное, что на новом радио ты. И вот смотри, да, все здесь, все трое, но есть нюанс. Всем нам красивого продолжения вечера. Красивый музыкальный фон гарантирую. Уже все расставлено. Ушел из катертью.

0: радио.
1: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась, парень? Нет,

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: человек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования и иных услуг.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Новое радио.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.